0: На русском радио Илья Крылов.
1: После песни Владимира Преснякова «Выше облаков» настроение точно туда улетело, на эту высоту и красоту, как облака белогривой лошадки. Пусть там целый день наше настроение висит, как ясно солнышко, и мы сами солнцем с вами переливаемся летними лучами вот этими самыми. Так и сделаем скоро с елкой, группой «Руки вверх». Послушаем очень красивую песню «Прости» Мити Фомина. Но пока стоп грусть и нон-стоп. Дальше дискотечные ритмы. И это ночь среды. Рефлекс нам в помощь.

Да, так точно бы не хотелось, чтобы по какой-то причине мы с вами с кем-то расстались, да еще и навсегда. Давайте беречь и приумножать то и тех, кто у нас уже есть. Обязательно находить что-то новое, кого-то нового, новых людей в жизни, знакомиться, дружить, влюбляться. А потом каждый такой человек самым родным для нас становится, и мы для него также. А вот где найти нам эту дорогу, когда только находки, на ней никаких потерь, подскажут компасы Сергея Лазарева на Русском радио.

0: русском радио Илья Крылов.
1: Мир и без кого-то нам не нужен, и без чего-то важного тоже не нужен. Как-то в мире неуютно, без уважения, понимания, без любимой работы, в конце концов, увлечений и многого-многого другого. По сути, вот мелочь кажется, а без нее никак, как пазл, маленькая деталь огромного полотна. Как-то картину из пазлов мы собираем, и пусть у каждого из нас такая недостающая деталька в жизни обязательно будет. Вот как утром, например, завтрак, не завтрак, без яиц, грей. Скорее сковородки и 2-3, а может быть даже 4, если аппетит разыграется, куриных яйца туда забиваем, в сковородочку, лучку, колбаски, зелени, сделаем это утро вкусным и музыкальным вместе с группой «Дискотека Авария».

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

Невыносимая погода, когда ты купил путевку, оплатил отель, перелеты, куда-то прилетел, а у тебя каждый день за окном дождь, и не просто там кап-кап-кап, а такой нормальный тропический ливень, и позагорать не позагорать, и поплавать не поплавать, сидишь в отеле, как кое-кто, день и ночь. У меня один раз такое было. Честно, повторять больше как-то не хочется. Так что я, Илья Крылов, всем вам желаю только прекрасной погоды, особенно на отдыхе, на курорте, чтобы ничто вам там не могло его испортить, этот отдых, а сердце только радовалось. Ну, а сейчас пусть каждое настроенное на русское радио сердце подпоет «Чили».

просидим до ночи. И ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек. Ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше. Да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай. Давай с тобой на все.

Каждый день включайте «Летнее русское», и каждый день у вас все будет хорошо. Это наша мантра, которая работает уже столько лет. И с таким девизом мы точно не пропадем с вами из эфирного радиопространства никак нет. Ну и настраивайтесь дальше на встречу с Валерией, группой Arctic Asti. Сделайте погромче один суперхит Андрея Губина. Ну и сейчас тоже будет композиция «Неробкого десятка». По узнаваемости, по музыке и вообще, вы знаете, когда молодежь обращается к песням проверенным временем, это дорогого стоит. Такая получается связь поколений от группы А-Студио до Клавы Коки. Еще люблю на русском.

0: Действительно, ну что может быть крепче золотого обручального кольца на безымянном пальце правой руки и вообще, вы знаете, союз мужчины и женщины, как непробиваемая стена, и пусть обязательно станет женой невеста, а жених мужем. И живут они долго-долго, будут счастливы-счастливы, и этот пример любви и верности для всех вокруг будет примером радости и вдохновения.
1: Что слушает страна?

0: Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.
1: Слава! Признание! Всенародная любовь. Они достаются лучшим из лучших. Каждую пятницу в 5 вечера слушайте итоги народного голосования. 20 лучших песен недели в хит-параде «Золотой граммофон» на Русском радио. Ведущая Алена Бородина. Подробности на русрадио.ру.

и ладно, друг значит друг, это все равно лучше, чем не друг. Не всегда друзья в любимых превращаются в половинок наших, а иногда и хорошо, чтобы не превращались они в них. Дружба и любовь явно не одно и то же, и не всегда роль любимого человека другу подходит. И для девушки важны, мне кажется, не только подружки в окружении, но и настоящие друзья-мужчины. Это редкость и своего рода ценность. Ну а в следующей песне все наоборот. Героиня так и напрашивается на отношения. И проводи меня домой, говорит, и на чай с плюшками зайди, да там и останься. Все по классике. Слушаем Татьяну Куртукову. Ну а меня зовут Илья Крылов. Всех приветствую на Русском радио.

Пишите свои сообщения с приветами на сайте Русского радио и на странице Дембельского альбома ВКонтакте. Каждое воскресенье в 8 утра. Дембельский альбом на Русском радио.

Все мы с вами подросли, но и куклы у девочек в комнате когда-то детской остались, и машинки, и солдатики у мальчишек на полочке в ряд стоят. И важно нам память о нашем детстве, конечно же, сохранить. Ну, а если получится, еще и детям нашим передать игрушки из нашего детства, рассказы, как и во что мы играли, дружили, учились. Как раз вот у ребятни каникулы время познакомить их с миром нашего детства. Мультики можно включить добрые, которые мы смотрели. Фильмы. А что? Почему бы и нет?

В офисе сидеть невыносимо, когда за окном лето, солнце плюс 25-30. Так и хочется все бросить и на улицу убежать. Или как минимум вынести стол рабочий в парк на свежий воздух и там сидеть в бумажках своих копаться. Но если прохладно, дождливо, наоборот, окна закрываем, жалюзи поплотнее и думать не хочется, что за окном нелетная погода летом. Ну, как бы там ни было, я Илья Крылов и Русское радио. Всем поможем, настроение сделаем самым классным и днем, и ночью.

0: давно.
1: Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

Нам важно, с кем вы встретите этот новый день, как он у вас пройдет и с какими новостями, победами вы потом вечером домой к семье вернетесь. А сегодня у нас, между прочим, 17 июня, среда, маленькая пятница и граница, когда мы делим рабочую неделю на до среды и после среды. Очень надеюсь, что и до сегодняшнего дня у вас все было прекрасно в жизни и дальше все будет хорошо. Меня зовут Илья Крылов, всем большой привет и полетели дальше, и только выше. Вместе с Нью.

0: Для кого-то из вас она и любимая, и милая, и каждый сезон долгожданная. Антоновка по-русски. Ждем ваши некислые шутки и вручаем неслабые подарки. Скорее включайте фантазию, делитесь своим фирменным чувством юмора, придумывайте шутки и присылайте их сюда, в редакцию Русского радио, на сайт rusradio.ru. Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев, а их авторы, внимание, получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки. Ни у кого такой футболки не будет, только у вас. Со всеми подробностями вы прямо сейчас можете ознакомиться на нашем сайте.
1: Русское радио представляет rusradio.ru. Сайт Русского радио. Много любимой музыки, новостей и интерактивных возможностей.

0: Методы у них уже давным-давно проверенные, рабочие, проснулись сами, пришли и вас разбудили, поиграли, пошутили, подарки подарили, песни самые любимые вам поставили. Русские перцы 7.00 уже здесь. Ну а я прощаюсь до завтра, после перцев в четверг в 10 утра по Москве обязательно появлюсь у микрофона, так что надолго не расстаемся. Илья Крылов, Русское радио, пока.
1: Хорошо отдыхает тот, кто отдыхает с Петром Кузнецовым. В среду в 11.30. Русские каникулы на Русском радио. Реклама на русском.
2: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Ларгус» от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь всей семьей к теплому морю. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
4: Почему для конфет не делают бесшумные фантики? Как их есть втайне от детей? Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: новая песня на русском. Таня, не плачь, мир ведь не
1: крутится вокруг него. Всем привет, это группа Биз. И вы слушаете нашу новую песню «Таня, не плачь» на русском.
0: Русское радио.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Конституционный суд обязал маркетплейсы реагировать на жалобы о проданном контрафактном товаре. Согласно постановлению, при получении претензий от правообладателя, платформа обязана запросить информацию у продавца, подозреваемого в нарушении. При этом суд признал, что маркетплейс – это информационный посредник, который не обязан отслеживать риски нарушений. Школы предложили вернуть методическое сопровождение учителей, чтобы педагоги могли проконсультироваться, как им преподавать предметы, повысить успеваемость. Как рассказали ТАСС в Институте содержания и методов обучения, методисты были важной частью школьного образования в Советском Союзе. Но потом было решено, что каждый учитель сам себе новатор и творец. По мнению специалистов, возвращение методического сопровождения школьных преподавателей повысит качество обучения. Экономический ущерб от гриппа и ОРВИ за год вырос почти в полтора раза. Потери достигли 1 триллиона 200 миллиардов рублей и составили 90% совокупного ущерба от инфекционной заболеваемости в стране. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на доклад Роспотребнадзора. По мнению аналитиков, рост экономического ущерба от ОРВИ может объясняться включением новых параметров в методику его расчета. Сказаться на затратах могло и внедрение в клинику новых, более дорогих лекарств и технологий. Ну и последнее. Ученые предупредили, что под телевизор засыпать вредно. Это ухудшает качество сна. Свет от экрана подавляет выработку мелатонина. Фаза глубокого сна сокращается на 25-30%. Со временем это ведет к повышению артериального давления, тревожности и ухудшению памяти. По словам сомнологов, исправить ситуацию можно за 3-4 недели, заменив телевизор, например, на аудиокнигу. У меня на этом пока вся информация. В Москве 7 часов 2 минуты. На русском радио начинается утреннее шоу «Русские перцы».
2: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
3: Здравствуй, страна! Все будет супер! Смехом и шутками всех зарядив, сделают утро, даешь позитив! На русском радио.
4: Опаньки! Здорово, дорогие! Здорово, любимые! Привет, замечательные, ненаглядные, потрясающие люди! Здравствуйте! Здесь главное на главном стартует утро прекрасное! Перцы отличные! Димк Морозов мог бы связать жизнь с баскетболом, но нет, вот он, красавчик!
5: Доброе утро!
4: Шикарненько! Полина Жукова!
6: Здорово! С чем бы я могла связать жизнь?
4: Не буду. Тут ни с чем, а с кем.
5: Да, и сегодня в необычном имидже пришел Антон Юрьев. Он пришел в панамке. Это намек, Антон?
4: Да.
5: На то, что мы после шоу пойдем на Арбат.
4: Я тебе хочу сказать, что я приехал не на машине, а на матрасе. Понимаешь? Нормально.
5: Ну, а слушайте, реально, ведь мы можем. Сейчас, значит, мы в эфире прорепетируем на номер. У нас игрушка переперца была. А потом пойдем с твоей панамкой на Арбат.
6: Ребята!
4: Надо посмотреть, что у нас еще по гороскопу сегодня. Знаете,
6: ну, кстати, да.
5: Сколько нам накидают в панамку?
6: Еще надо деньги раздать нам будет сначала, перед тем, как мы их сами заработаем. В игре против правил.
4: Если мы куда-то пойдем, то деньги нам самим понадобятся.
6: Нет, но мы без денег попробуем. Так интересней.
5: Круговорот денег в природе.
4: Какие вы, ребята, конечно. Это главное на главном. Это русский перс на русском радио.

0: Маяком радио.
1: Так, ребятушки, все. Значит, россиянам можно брать питомцев в офис.
2: Наконец-то мы сможем взять Полинку с собой.
1: Да, что? Заявили юристы.
3: Кто я?
2: Потому что ты наша киска любимая.
3: Наша киска.
1: Ничего себе понеслось. А что, мы в офисе работаем? Я просто
2: из-за... Не, мы не в офисе, но нам теперь можно в офис с питомцем.
1: Да?
2: Конечно.
1: Я просто думал, у нас такой, знаете, такой рабочая зона. Понимаете?
3: Pet-friendly.
1: Что?
3: Можно животных?
2: Так, не матерись, пожалуйста. Сейчас я натравлю на тебя нашу полицию русского языка.
3: Хорошо, извините.
1: Русские перцы полиции нравов. Да, значит, по их словам, этих людей, которые это все дело разрешили, для этого достаточно получить письменное разрешение от босса.
3: Вы спрашивали, можно меня вообще приводить в офис у босса?
1: Не знаю, ты в отделе кадров узнай. Прямого запрета для животных на рабочем месте в законе нет. Вот, естественно. Однако главное, чтобы питомец не мешал коллегам, не создавал угрозы для их безопасности.
2: Ой, вот тут я не обещаю, что Полинка не создаст.
1: Да нет, Полинка нет, но вот меня пускать не надо. Я такая зверюга жесткая.
2: Ну, слушайте, ребят, давайте кроме шуток. Полина Жукова обещала Антону Юрьеву и Диме Морозову уже 2 года назад, что она приведет...
1: Чур я первый! А, ты не про это, я понял.
2: Что она приведет сюда, к нам, в студию своего красавчика рыженького пуделя Уилсона.
3: Уилсон, да.
2: И где, спрашивается?
3: Но не было у меня письменного разрешения. Сегодня, пользуясь служебным положением, спрашиваю, можно привезти или нельзя?
2: Да. Дорогой босс, отправляем послание в космос.
1: Не, потому
2: ждем ответ.
1: От пуделя письменное разрешение было. То прям на пилю.
3: Просто он так рано не встает.
1: Вот. Фу, какой плохой. Да ты пес, а? Ты смотри.
0: Русские перцы на русском радио.

0: «Русских перцев».
1: Давайте уже не ждать, давайте уже читать перченый гороскоп. Вот Овны сегодня победит не самый сильный, а самый настойчивый. И это про вас.
2: Ага. О, Тельцы, вас ждет приятный повод нарушить привычный распорядок.
1: О, это мы любим.
0: А, да, многоуважаемые близнецы, неожиданная деталь поможет сложить полную картину происходящего. Вот тебе пазл.
2: Это твоя Панама, видимо, сегодня.
0: Мама, Панама.
2: А, Раки, день подходит для того, чтобы сказать то, что давно хотелось сказать.
1: Так, Львы, сегодня вы легко сможете вдохновить окружающих на хорошие перемены.
0: Дева, уникальная возможность окажется ближе, чем вы думаете.
2: Весы, это тот самый день, когда все будет складываться удивительно вовремя.
1: Скорпионы, не спешите делиться планами, пусть сначала появится результат.
0: Стрелец, сегодня полезно прислушаться к человеку, который обычно молчит.
2: Козероги, вас порадует новость, связанная с делом, в которое вы вложили много сил.
1: А Водолей, день сегодня обещает принести интересное знакомство или контакт.
0: Рыбулям. Бочки. Сегодня удача прячется в мелочах. Будьте внимательны.
1: Так, мы все знаки прочитали?
2: Да.
1: Все, молодцы.
3: Перченый гороскоп на русском радио.
0: Перешутить Антона? Невозможно!
3: Антоновка по-русски.
4: С 1 июня по 31 августа.
3: Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
0: Придумывайте сами!
3: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
0: Я лично.
3: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
5: Антоновка по-русски.
0: Не кислые шутки.
3: На русском радио. Подробности на rusradio.ru.
4: 12+.
3: Реклама на русском.
6: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
7: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
6: Большая упаковка, длительный срок хранения.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: «Джетур Т1» – кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой «Джетур Т1». Цена 3 520 000 рублей. «Джетур Т1». Безгранично близко.
10: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».

0: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
1: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
2: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
3: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
4: Сезонное предложение в магазинах «Рандеву» на выделенный ассортимент. Вас ждут скидки от 30% на обувь, одежду и сумки. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
5: Зачем копаться в старых ошибках, когда впереди столько новых? А? Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: поженимся, блин.
1: Новая песня на русском.
2: Когда заберу тебя по чистям, и мои глаза газом блестят.
3: Всем привет! Я Дима Билан.
4: И я Анна Асти.
3: И вы слушаете нашу новую песню «Эпилог» на русском.
1: Русское радио.

0: на русском радио.
1: Мы с Полинкой, ну вы все знаете, наверное, уже какой, четвертый год,
2: вот
1: третий год.
2: Не знали.
1: А, третий год мы с ней смотрим всякие реалити-шоу.
3: Да.
1: Вот там,
2: одно из этих
1: реалити-шоу, где наши звезды бегают по Китаю, по городу Чунцы, ну, между прочим, они там выполняют всякие испытания. Я так понимаю, вот судя по этой новости,
2: не
1: вернутся,
2: не все.
1: Прочитал. Нет, что оказывается, скорее всего, это шоу смотрит не только у нас. Ага. Нет, в смысле, смотрим не только мы с Полинкой, но еще и в Непале.
3: Почему?
1: Потому что там непальский спортсмен, значит, посмотрел, видимо, это шоу и решил установить мировой рекорд по скоростному спуску на руках по лестнице.
3: Ух ты!
1: Вот это прям такое очередное испытание реалити. Его зовут Хари Чандра Гири.
2: Угу.
1: Даже имя какое силовое. Гири.
2: Гири. Да. А фамилия?
1: Да, фамилия. Угу, Гири.
2: Хорошо.
1: Чандра Гири. 31 год ему. Вот он имеет уже очень много мировых рекордов и очередной титул завоевал в городе Чунцини как раз. Он спустился на руках по сотне ступенек.
3: Угу.
1: Преодолев дистанцию за 44 с лишним секунды. А чтобы установить такой рекорд, ему, конечно, полгода надо было тренироваться. Ну, слушайте, дорогой Хари Чандра Гири,
2: да.
1: Мы, кстати, тоже по лестницам хорошо умеем спускаться.
3: Да, вот Чкаловским, например.
1: Да, в Нижнем Новгороде, пожалуйста, ждем вас. Следующий рекорд ставьте, пожалуйста. Вот сколько вы эти 200, сколько там ступенек преодолеете? За сколько секунд?
2: Ну, видимо, за 100 секунд примерно где-то.
1: Давайте. Удачи вам.
2: Очень хороший рекорд, действительно. Очень нужный, понимаешь?
3: Молодец.
2: Очень нужный. Вот это мне... когда вот играешь в какой-нибудь самый горячий, земля, да?
3: Да.
2: Вот, только на руках.
1: А, кстати, знаете ли вы, что русские перцы тоже в книге рекордов Гиннесса побывали?
2: Да.
3: Побывали?
2: Побывали.
1: Да.
2: Ну, это... просто даже это не мы. Вот.
1: Это не мы, но мы.
2: Да, ну побывали, как бы наступили.
0: Русские перцы. Русские перцы. На русском радио.

остаться, как бы в центре, не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

0: Распелись, ребята. За такой голосина проснулся в каждом из нас.
1: Хорошо, что никто этого не слышал.
2: Действительно.
1: Вот. И если бы это Настя услышала сама.
0: Ой.
1: Она бы сказала, все, ухожу со сцены.
2: Нет,
1: чтобы только этого не больше не слышать.
2: Я ухожу со сцены на полчасика, чтобы доехать и поговорить с ним.
1: Да-да-да.
2: А потом вернусь.
1: Расставить все точки над «и». Прекрасная песня была. А потом будет еще даже лучше, может быть, песня, которую мы споем.
0: Ой, это будет тогда топчик.
2: Это топчик будет,
1: а
2: ребята.
1: А я сейчас, подождите, я посмотрю, что мы там поем.
2: Шоу-группа «Русские перцы», да. Которая не знает, что такое солдаут.
0: Вот. Ну, мы мечтаем о нем.
2: Конечно, мечтаем,
0: уже 4 года.
2: Как по-другому-то?
1: Опять материшься, Антон.
2: Очень приятно.
1: Ты обещал, что не будешь.
2: Почему?
1: Солдаут.
2: А что, а почему нельзя? Это мечты, это не мат.
1: А, окей. Главное не перепутать. Друзья, у нас сейчас игрушка «Переперцы» впереди, поэтому мы ждем вас, чтобы вы идентифицировали то, что мы будем из себя извергать.
2: Ну как идентифицировали? Хотя бы мелом очертили.
0: Пожалуйста, звоните нам 8495-995-1057. Спасите ситуацию.
3: Я буду в утреннее шоу страны. На русском радио. Русрадио.ру. Сайт русского радио. Много любимой музыки, новости, подкасты, круглосуточный онлайн-эфир. Сайт русского радио. Русрадио.ру. Реклама на русском.
4: Чудесных мест в России много. Их каждый должен посетить. Поможет в этом нам дорога. Наш самый верный проводник.
5: Комфортабельные туристские поезда по живописным уголкам России. Жемчужина Кавказа. Байкальский экспресс. По Золотому кольцу. В Карелию. Подробности на ржд.ру в разделе «Путешествуй с РЖД».
4: Федеральная пассажирская компания.
5: Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS 35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса. Просторный салон для любой компании. Спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
6: Подробные условия уточните у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS 35 Max. Комплектация комфорта 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.

0: 25% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один.
1: Акция действует с 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
2: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Все сложится с новым кроссовером Тенет Т4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Тенет Т4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
1: Цена действительно на модель Тенет Т4L. Комплектация «Актив» 2026 года выпуска.
4: И тогда заперет нас в МВидео скидка лед.
5: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь и в МВидео идет распродажа White Friday.
6: 6+, ОМВМ, Московская область, ПГТ Новоивановская, УГРН 105-774-68-40-095.
7: Елена Север и Маргарита Симонян представляют при поддержке телеканалов РУ-ТВ и РТ 22 июня «Навка-Арена». Старт всероссийской акции в поддержку семей военнослужащих, участников и ветеранов специальной военной операции. Гостей ждет ледовый спектакль «Дневник памяти», фрагменты документальных кинолент «РТ» и концерт российских звезд. Информация на сайте дневникпамяти.рф.
8: 6+.
9: Извините, но я ничем не хочу вам помочь. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: Перцы на русском радио.
1: Не, эту песню ты пел на прошлой неделе.
2: На позапрошлой.
3: Да. Это моя песня, которую я распеваю.
1: Подожди, а новенького ничего нет, что ли?
3: Новенького нету.
1: Ты что, не приготовил
3: только
1: для игры?
3: Старенький, я.
1: Антон, не, ну ты вообще теряешь хватку.
3: А, да ты что, я схвачу тебя сейчас.
2: Мы тебя научим петь новые песни.
3: Мы тебя научим и заставим, да. Танечка дозвонилась из Москвы, будет играть, выигрывать, потому что она крутая.
1: Здрасте.
2: Танюша.
4: Доброе утро.
2: Ой, Танечка, вы там только с громкой связью, уходите.
1: И радио выключите, пожалуйста.
4: Отключаю.
2: Давайте, да. Мы подождем, времени сейчас. У нас много.
4: Сейчас, да. Все, я уже готова.
3: И русское радио везде отключилось.
1: Так, нет, только Таня выключает радио, и то на время игры, потом включайте обратно. Танюш, скажите нам, пожалуйста, что вы больше всего любите есть на завтрак?
4: На завтрак овсянку на воде.
1: О, а Антон не любит это.
3: Овсянка на воде.
2: А еще можно ягодок добавить. Сейчас сезон как раз.
3: Не, ну звучит, знаете, овсянка на воде звучит как Франкфурт на Майне. Понимаете, овсянка на воде.
1: Хорошая вообще. Как Ростов-на-Дону.
3: И через что будем петь?
2: Ну что, либо это каша, либо это овсянка. Что выбираем?
3: Что?
2: Через О? По-окое?
1: Ну, потому что через К мы уже пели, не очень получилось. Может, через О получится?
3: Мы через К пели, получилось как через Ж.
1: Ж, да. Итак, Танюш.
3: Через букву О, да.
1: Поем песню через букву О, заменяем все гласные на нее. И вы, пожалуйста, послушайте и идентифицируйте, что это такое было в оригинале. Готовы?
4: Готовы.
3: Ну тогда раз.

0: опять не в той тональности.
1: Да стой, я все.
2: Нет, не в той. Вы шикарно поете, это я все порчу, все хорошо. Пошел.
1: Танюша, как дела?
3: Да, я готова, эта песня. Не скучай, не говори мне лишних слов.
1: Я хочу
3: просто
1: петь так, как вы.
3: Просто ты со мною в так.
2: Душу.
1: Танечка, конечно.
2: Танечка, вы знаете, как нам приятно. Ю-ху. Как нам приятно, что вы нас идентифицировали. Господи боже мой, хоть кто-то по нашему вот этому... по нашей... Ой, как ты...
0: Спасибо, Тань. А вам колонку классную, фирменную.
2: Колонку вам, Танюшка. Обнимаем, целуем. Пока.
4: Пока. Перцы на русском радио.

0: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
1: На русском радио.
2: А сейчас о погоде. Спонсор прогноза – магазин бытовой техники и климатического оборудования «Техносфера». Во Владикавказе сегодня ожидается облачная с прояснениями погода, временами небольшой дождь. Температура воздуха около 26 градусов тепла. Ветер северо-западный – 1 метр в секунду.
3: Новый магазин бытовой техники и климатического оборудования «Техносфера» на Международной 5А. В честь открытия дарит скидку на кондиционеры до 30%. Только до 25 июня. Звоните 989-035-0201.
4: Реклама на русском.
5: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фытчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
6: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
7: Свадьба или новоселье?
6: В Хоумберри все для отличного приданого
7: или идеального домашнего пространства.
6: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
7: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова 72.
6: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
7: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
6: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова 26.
7: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
8: Подробности акции у продавцов-консультантов.
9: Кто это везет миллион на новенькой машине?
10: А, это вы!
9: Ведь с «Чабаном» всегда везет. Покупайте молочную продукцию «Чабан» и выигрывайте миллион рублей или автомобиль.
11: Акция с 1 мая по 11 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на чабан.дефиспрома.ру.
12: CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров. Все для уверенной победы. Мощный компьютер. Видеокарта 5070 Ti. Профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Hz. И уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова 72. За заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
13: Нет, я не хочу чихнуть. Я всегда такой.
14: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе 64-92-00.

0: Новости. Новости на русском.
1: С новостями в студии Вячеслав Цыба. Здравствуйте. В России с сентября изменится правило оказания платной медицинской помощи. В частности, появится возможность дистанционно заключать договор об оказании платных медуслуг. При этом в соглашении должны будут указываться сроки лечения. Раньше необходимо было прописать лишь условия и сроки ожидания. Новые правила предоставления платных медуслуг придут на смену действующим с 2023 года. И в продолжение темы здравоохранения, в Москве ужесточили правила записи в поликлинику для пациентов, которые бронируют время и не приходят на прием. Теперь москвичи, пропустившие два приема без отмены слота, смогут записаться к врачу только лично в поликлинике, сообщает ТАСС. Изменения нужны, чтобы дисциплинировать пациентов. По данным цифровой платформы столичного здравоохранения, в Москве не приходят на запланированные приемы в поликлинике 40% пациентов, время остается занятым, и другие люди не могут записаться к врачу. Издательство «Просвещение» сообщило о резком росте числа контрафактных школьных учебников, продаваемых через маркетплейсы. За информацию о производителях подделок компания объявила вознаграждение до 500 тысяч рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе издательства. Экспертиза показала, что подделки печатаются с нарушениями, текст механически переснят с оригиналов, оцифрован без соблюдения требований, что приводит к нечетким штрихам и ошибкам в содержании. На московских дорогах с началом отпускного сезона стало меньше машин. По данным Центра организации дорожного движения ЦОДД, к началу июня трафик в столице снизился примерно на 4%, это около 100 тысяч автомобилей. В ЦОДД отметили, что чем меньше машин на дорогах, тем выше средняя скорость и больше резких перестроений. Водителей призвали к аккуратности. На этом пока вся информация. В Москве 8 часов 2 минуты. Утреннее шоу «Русские перцы» продолжается.

0: страна. Главное утреннее шоу страны. Русские перцы на русском радио.
1: Ой, а что это продолжается? Ребятки, это главное на главном. Это русские перцы на русском радио. 8 часов, почти 3 минуточки. Здесь Полина Жукова, Дима Морозов, Антон Юрьев. Будем вас радовать, веселить и будить.
2: Обещаем. Доброе утро всем.
3: Доброе утро. Здрасте, здрасте. А вы знаете, я в отпуске еще от чего отдыхал?
2: От чего?
3: От того, что... Третий день уже про мой отпуск говорим. Ну ладно. В общем, я отдыхал от одного очень тяжелого заказа на озвучку, который мне пришел прямо вот буквально за неделю до. Это было очень сложно.
1: 100-серийный сериал?
3: Да, это был заказ на озвучку текста на английском языке.
1: Ага.
3: 40 минут.
1: Боже мой.
3: Закадровый текст я должен был озвучить человека. На английском языке. Он говорил по-русски, я его должен был переозвучить на английский. Это надо было сделать срочно, за один день. Обратились ко мне люди, я говорю, конечно, сделаю, обещаю.
1: Это, погоди, это из-за тебя вот это вот сообщение в Белый дом не попало, да?
3: Может быть, кстати, да. Я чуть не сошел с ума. Это оказалось очень сложно, очень долго. И не просто потому, что это надо было начитать все на английском, так еще надо было каждую фразу порезать и сохранить как отдельный файл. То есть там было 220 файлов.
2: Обалдеть. А переводом хоть не занимался?
3: Слава богу. Нет, мне его прислали уже. Но в итоге я закончил только эту работу в 4 часа ночи. Но я же пообещал, что сделаю. До сих пор мне тяжело это вспоминать.
2: Да я вижу у тебя глаза просто красные до сих пор.
3: И лучше бы я не обещал это.
1: Это не от этого, но ладно.
3: Лучше бы я не обещал, потому что, ну, я человек слова. Если я сказал, что сделаю, я сделаю. Даже с ущербом для себя. Вот, поэтому хочу у наших слушателей спросить, и у вас тоже, что вы пообещали, но лучше бы этого не делали.
2: А давайте действительно поговорим на эту тему, почему бы и нет.
1: Конечно.
2: Пишите, пожалуйста, ваши истории в наших социальных сетях,
1: да.
2: Там есть пост под ним.
1: Что вы пообещали, но лучше бы этого не делали. Я тоже человек слова, у меня это слово из трех букв. Нормально.
2: Не буду спрашивать, какое.
1: Мир.
3: Хаш.
1: Что?
3: Хаш. Ну, тебе полезно для костей.
1: Да?
3: А номер телефона, еще раз напомним всем, 8-916-003-105-7. Это и мессенджеры, и даже смс.
1: Что?
3: Мессенджеры.
2: Мессенджеры.
3: Это такие программы, где сообщениями обмениваются.
1: Отдохни от озвучки.
0: На русском радио.

0: Ну, расскажите нам, что вы пообещали сделать, сделали, но лучше бы вообще такое обещание не давали. Вот нам, например, сейчас скажу как, Мариночка написала сообщение, она говорит, обещала собрать земляники, 3 литра свекрови. Литру добираю, еще осталось 2. Лучше бы я этого не обещал. Очень жарко, комары кусаются, пожелайте мне терпения. Первый раз вижу, чтобы литра была в женском роде.
1: Ну, а что?
2: Литра?
1: Литра?
0: Литра.
1: Ты на литру пойдешь?
0: Литра,
1: и на матешу потом сразу.
2: Слушайте, ну если вы...
0: Ну, на физру не пойду.
2: Чего-то кому-то обещаете, это уже вот физически невозможно сделать, но мне кажется, насиловать себя тоже не надо, но если жарко, голову
1: нужно привлечь еще друзей и родственников сразу.
2: Да, ну потом дособерете эту землянику, никуда она не убежит от вас.
1: Да, но земляника теоретически, если с ней договориться, она может сама говорить, ну ладно, надо тебе помочь, когда да. слово
2: дал. В литру
1: дал.
2: Прыгнуть.
1: Да, в литру прям туда, блоп, вот и все.
0: А хотите прикол посмеяться?
1: Нет.
0: Значит, землянику, если вы ее выкопаете аккуратненько с лесной полянки и принесете к себе в огород...
1: Выкопаете?
0: Ну да, ну кустик, да.
1: Хорошо.
0: Она сама размножится, и она вам сделает земляничную полянку прямо у вас на огороде.
1: Да получается, земляника такая непостоянная, что прям куда везде, куда ни броси, везде размножается.
0: Она просто очень плодовитая.
1: Слушай, не знаю, я пробовал это самое один раз... дикую землянику взял еще в Токсово, когда жил. Вот. А половина прижилась, половина нет. Не знаю почему. Так что я еще тут селекционер.
2: Я тебе выкопаю, у меня, знаешь, на
0: я
2: даче...
0: Я тебе выкопаю.
2: На даче растет
1: ты
2: много
1: подожди,
2: земляники.
1: Подожди, хотя бы
2: росли.
1: Лет 50. Что это такое? Я тебя выкопаю. Нормально?
2: Там уже нечего будет.
3: Русские перцы. На русском радио. Реклама на русском. Время подарков в Арктике. При покупке телевизора по выгодной цене дарим до 25 тысяч бонусных рублей. Подарки в Арктике. Подробности в ДК «Арктика».
4: Эко-квартал «Алания».
5: Безопасность, комфорт, эстетика.
4: Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Кинотеатру «Алания Синема» 7 лет. В честь этого объявляется большой розыгрыш призов. С 16 мая по 2 июля. При посещении кинотеатра вы можете стать участником акции. Информация о розыгрыше, сроках, месте и порядке получения призов на сайте alaniasinema.ru.
5: Осетия. Место, где отдых вкусный.
3: Первый супермаркет республики Стейтен предлагает жителям и гостям города широкий ассортимент кавказской и европейской кухни и кондитерских изделий. У нас все готовится из свежих и натуральных продуктов. Стейтен. Вкусно, как дома.
6: Рено, Пежо и Ситроен. Запчасти ищешь? Нет проблем. Магазин Пежо предлагает запчасти к французским автомобилям Рено, Пежо, Ситроен, а также техническое обслуживание. Перестонская 2А. Телефон
7: 29-33-66.
8: Каждый день новые маршруты. BLG X50+. Современный кроссовер для города, семьи и путешествий. Богатое оснащение. Все, что нужно для уверенности за рулем. От 2 миллионов 219 тысяч 990 рублей. Пройдите тест-драйв в BLG Гермес и получите дополнительную выгоду до 100 тысяч рублей. Официальный дилер BLG Гермес. Минеральные воды. Автомобильная 19. Не оферта. Реклама ООО Гермес. Срок действия акции с 1 по 30 июня 2026 года. BLG. Надежность в движении.
9: Кому-то везет, а кому-то...
10: С Чибаном всегда везет. Покупай продукцию Чибан в промоупаковке. Регистрируй коды и участвуй в розыгрыше айфона и автомобиля.
11: Акция с 1 мая по 20 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на chibandefispromo.ru.
12: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Homeberry.
13: Свадьба или новоселье?
12: В Homeberry все для отличного приданого
13: или идеального домашнего пространства.
12: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
13: Покупайте все для кухни в магазине Homeberry на Барбашова 72.
12: И домашний текстиль в Homeberry на Барбашова 26.
13: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
12: Все для идеального дома в магазинах Homeberry. Барбашова 26.
13: И новый магазин Homeberry на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
12: Подробности акции у продавцов-консультантов.
14: В «Батарейка» — это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» — эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
15: Недвижимость во Владикавказе дорожает, а самая выгодная цена, как всегда, на старте продаж. Открытые продажи квартир в третьем доме эко-квартала «Алания» самого масштабного проекта СТК-59.
16: Зеленая локация в районе Дендрария. Впервые в Осетии концепция «Город в городе» для счастливой жизни и выгодных инвестиций.
15: Сдача дома третий квартал 2028 года.
16: Узнайте больше о преимуществах эко-квартала «Алания» по телефону 99-59-59.
15: Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
17: Юридически подкованная пенсионерка за вознаграждение доведет до истерики любую организацию.
18: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: Привет, страна! Привет, планета! Русское радио представляют с утра «Русские перцы».
1: А в Москве 8:20. Вот у нас пришло тоже сообщение. Доброе утро. Сыну собаку купили. Обещал с ней гулять. А в итоге я встаю в 5 утра и с ней гуляю. И купаю ее. Понимаю, что собаку в итоге купила себе. Дома очень весело. Собачка любит все грызть. Нам прислали даже фотографии.
2: Да, это порода
1: сибаину. Очень красивая, классная.
2: Лисичка такая.
1: Да. Ну вот обещал. Пушистая. А вы у собаки, кстати, перед тем, как ее поселить к себе, вы спрашивали у нее обещание, чтобы она ничего не грызла?
3: Конечно, она до сих пор там меморандум написала. Ну, на самом деле, дети, они, я вам хочу сказать, это, конечно, да. Но вот мне сколько раз мне дочка говорит, ну, пожалуйста, ну, я буду за котом, я же буду ухаживать, я же буду постоянно вот это... Лоток, это вообще, это только я. Вообще, только потискать, и все, и больше ничего. В итоге, если берете какое-то домашнее животное по просьбе ребенка, да, либо ребенок сразу должен быть ответственным, либо понимаете, что это придется вам следить за этим потрясающим животным, и все. Ну, зато отдушина-то какая, понимаете?
1: Да, дети 100%. Все еще шутники.
3: Действительно. Так что, я вам хочу сказать, вообще, если есть шутки в доме, это хорошо. В доме, где смеются, всегда есть счастье. А если есть шутка, которой грех пылиться в заметках, вот, отправляйте ее, пожалуйста, на сайт rusradio.ru, и самые смешные находчивые шутки попадут в эфир, где их озвучу я, Антон Юрьев, а их авторы получат эксклюзивную футболку с собственным текстом. Все подробности уже ждут вас на нашем сайте. Заходите, шутите, радуйтесь.
0: Русские перцы. На русском радио. Дамы и господа, не пропустите. Сегодня в 6 вечера Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском. Реклама на русском.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQJ6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQJ6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQJ6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
2: И тогда заперёт нас в МВидео скидка лёд.
3: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь и в МВидео идет распродажа White Friday.
4: 6+, ОМВМ, Московская область, ПГТ Новоивановская, УГРН 105-774-68-40-095.
5: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
6: Ватсон, кто это воет на болотах?
7: Это кей-поп-звезды, сэр. Они узнали, что гель-так легче, чем Корея.
8: Легкий солнцезащитный флюид SPF 50+, от гель-так. Незаметный, невесомый и надежный. Гель-так. Наука о красоте.
9: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
10: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
11: Для ремонта в детской я находка века, потому что я эко, эко, эко.
12: Тот самый линолеум зайдет и вам.
13: Таркет. Респекты по всем параметрам.
14: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
15: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей. И «Лада Нива Леджент» от 784 тысяч рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
16: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
17: Одна песня за 3 минуты может напомнить все, что стараешься забыть годами. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: хочется, знаете, что сказать?
1: Обидеться. Что мы уже говорили. Да, чтобы мы вас слышали хорошо, потому что если мы вас не услышим, а за 20 секунд, между прочим, надо отвечать на наши 5 вопросов, то время-то будет идти, деньги вы не заработаете. Ну и кому от этого хорошо?
2: Часики-то тикают.
0: Как сквозь пальцы вода.
1: Да.
2: Эх, когда руки моешь. Значит, сейчас правила понятны, все ясно. И Тонечка будет выигрывать денежки. Если 5 вопросов нормально, то 5. Если потом еще 5, то 5. Итого 10.
1: Да, отвечайте неправильно, но логично.
0: Тоня, удачи желаем.
1: Ау. Все, время пошло.
0: Не волнуйтесь.
2: Кто съел бабушку красной шапочки?
3: Кот.
2: Что растет на елке?
3: Сосульки.
2: Кто живет в улье?
3: Медведь.
2: Кто управляет самолетом?
3: Я.
2: Друг крокодила Гены?
3: Поросенок.
0: Молодец! 5000 рублей!
2: Молодец!
0: Я ж взволновалась!
2: Молодец! Может быть, Тонечка в супер-игру сыграет?
1: Адреналин, да, зашкаливает.
0: Знаете, Тоня управляет самолетом, оказывается.
2: Да, действительно.
0: Между прочим.
2: Полетим к ней,
1: Тоня. И на этом самолете мы с вами полетим сейчас в супер-игру, правильно? Где вы можете заработать 10 000 рублей.
2: Или потерять все, Тонь.
1: Мог бы это не говорить.
3: Нет, я лучше синица в руках.
0: Поняня. Не рисковая Тоня у нас.
1: Да. Ну тогда, Тонечка, нет, мы вас поздравляем. 5000 рублей ваши.
0: Мы вас поздравляем. Действительно, классно сыграли. Могли бы выиграть суперигру, я в этом уверена. Ну ладно, это ваш выбор.
2: Ничего. Суперигра — это уже то, что вы дозвонились. Конечно, она рисковая. Она синицу поймала в руках.
0: Да.
2: Синицу отпустите, мы вам денег пришлем. Тонечка, обнимаем. Пока.
4: Игра против правил на русском радио.

0: А сейчас о погоде. Спонсор прогноза – магазин бытовой техники и климатического оборудования «Техносфера». Во Владикавказе сегодня ожидается облачная с прояснениями погода, временами небольшой дождь. Температура воздуха около 26 градусов тепла. Ветер северо-западный – 1 метр в секунду.
1: Новый магазин бытовой техники и климатического оборудования «Техносфера» на Международной 5А. В честь открытия дарит скидку на кондиционеры до 30%. Только до 25 июня. Звоните 989-035-0201.
2: Реклама на русском.
3: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
4: Эко-квартал «Алания».
5: Безопасность, комфорт, эстетика.
4: Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Делаете ремонт?
7: Не переплачивайте.
6: В стройцентре «СОМ» акция.
7: Нашли такой же товар дешевле?
6: Мы снизим цену еще на 5%. Все для ремонта в стройцентре «СОМ». Приезжайте уже сегодня. Московская, 3.
8: Жили X5 и EMI для мира, где технологии стремительно меняют все. Номер один по продажам среди гибридных автомобилей в России. Два источника энергии, низкий расход топлива, функция быстрой зарядки. Жили X5 и EMI с выгодой до 300 тысяч рублей в салоне официального дилера «Автоюг Пятигорск». Ермолова, 50. Подробности по телефону 411-229. Данная выгода действует в июне этого года и состоит из выгоды, применяемой к цене автомобиля, и выгоды по программе «Трейд-ин».
9: Когда ребенок простудился, я растерялась. В родительском чате подсказали семейную медицину. Позвонила, и педиатр приехал в тот же день. Мягко осмотрел малыша, назначил лечение, все объяснил, и уже через день стало легче. Очень удобно, все рекомендации подробно описаны, а если возникают вопросы, можно проконсультироваться онлайн. На контрольный осмотр мы уже сами приехали в клинику. И врачи, и оборудование, и отношения на высоте. Доверяем здоровью семейной медицине. Телефон 770303.
10: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
11: Недвижимость во Владикавказе дорожает, а самая выгодная цена, как всегда, на старте продаж.
12: Открытые продажи квартир в третьем доме эко-квартала «Алания». Самого масштабного проекта «СТК-59».
13: Зеленая локация в районе Дендрария. Впервые в Осетии концепция «Город в городе» для счастливой жизни и выгодных инвестиций.
14: Сдача дома третий квартал 2028 года.
13: Узнайте больше о преимуществах эко-квартала «Алания» по телефону 99-59-59.
15: Строительная компания «СТК-59». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
16: Беспокоитесь за свою карму?
17: Никакого стука по батареям и головам подрядчиков. Квартира с готовым ремонтом в квартале на курорте «Моя легенда».
18: Спешите, предложение действует. До 31.05.2026. Подробности по телефону звездочка 1820.
19: Предложение носит ознакомительный характер, не является публичной офертой и может быть ограничено в количестве. Акция «Квартира с ремонтом» действует при заключении договора, долевого участия и на ремонтно-отделочной работы застройщик ООС из 21 Юкстрим Вест Угралату 12-651-078-381. Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
20: Летняя распродажа в Арктике. Скидки до минус 40% на все категории мебели. Так только сейчас. Стильную спальню «Валенсия» вы можете приобрести по суперцене. Всего за 39 990 рублей. Подробности в ТК «Арктика».
21: Я по тебе грущу, прям как сметанка по борщу.
22: Рекламная служба русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Совет Федерации рассмотрит сегодня новый пакет мер против кибермошенников. Среди предлагаемых поправок – возможность установить самозапрет на получение международных звонков, маркировка таких вызовов из-за рубежа. Кроме этого, на портале госуслуг появится сервис красной кнопки. Нажав на нее, человек, заподозривший, что стал жертвой обмана, сможет оперативно приостановить денежные операции. Больше половины жилья в России не сдается в срок. За год доля строек, выбивающихся из графика, выросла с 40 до 60%. Такие данные единого ресурса застройщиков приводят издание «Известия». Аналитики объясняют это перенасыщением рынка. Сейчас в продаже находится на 15% больше новых квартир, чем реализуется в среднем за год. На этом фоне компании сталкиваются с нехваткой средств для завершения объектов в срок. Другим новостям. МГУ имени Ломоносова признан лучшим вузом России. Об этом сообщается на сайте рейтинговой группы РАЭКС. В первую тройку также вошли Бауманский университет и Московский физико-технический институт МФТИ. Далее расположились Петербургский госуниверситет, СПбГУ и МИФИ. Всего в список лучших попали вузы из 30 регионов. При оценке учитывались качество преподавания, оснащенность вузов и конкурс при поступлении. В завершение о спорте. Сборная Аргентины по футболу вступила в борьбу на чемпионате мира. В стартовом матче действующие обладатели титула со счетом 3-0 победили команду Алжира. Все три мяча забил нападающий Лионель Месси. Форвард стал первым в истории футболистом, сыгравшим на 6 мировых первенствах. При этом хет-трик, 3 гола в одной игре, Месси оформил впервые в карьере. В следующих матчах группового этапа аргентинцы сыграют со сборными Австрии и Иордании. В Москве 9 часов 2 минуты. Далее на русском радио Дима Морозов, Полина Жукова и Антон Юрьев в утреннем шоу «Русские перцы».

0: Ну что, товарищи, мы вам обещали, что 3 часа будет веселье. Мы сдерживаем свое обещание.
1: Было бы прикольно, если бы ты сказала, что нет.
0: Не, ну сдержим.
1: Конечно, сдержим. Обещали,
2: нет, до свидания.
0: Это, кстати, дело, которое мы выполняем с большущим удовольствием.
1: 100%.
0: Это главное утреннее шоу страны «Русские перцы».
1: Здравствуйте.
0: И здесь для вас обещанный Антон Юрьев.
2: Я туточки.
0: Да, Полиночка Жукова.
1: Я туточки.
0: И Дима Морозов. Мы вас приветствуем. Спасибо, что вы с нами уже 3 час. А сегодня мы, кстати, почему про обещание? Потому что тема у нас такая. Что вы пообещали, но лучше бы этого не делали. Ну, то есть вы пожалели, может быть, о своих словах.
1: Да.
0: Не рассчитали свои силы.
1: Да, вот как сейчас нам написал Константин, что он пообещал на ужин, что будут усатые сардельки. Вот второй час сидит, шинкует в Якутии.
2: Обожаю
1: вот
2: усатые сардельки.
0: Да, там надо спагетти в них воткнуть.
2: Да, это вообще, это такая, знаешь, особенно когда они всплывают, ощущение, что ты кто? Кусто.
0: Ой, ой, ой, Соловьев уже ломится в дверь. Хочет свои рецепты сарделек дать.
2: Не надо, не надо, не надо, не надо. Отдай свою сардельку Соловьеву.
0: Но мы ждем ваши текстовые голосовые сообщения, дорогие друзья, в наших социальных сетях. Там есть комментарии под постом с темой дня. Вот присоединяйтесь и пишите тоже свои истории.
2: Да. Очень любим смс.
1: Очень любим личные сообщения. Во все мессенджеры все работает. 8-916-003-105-7.
3: На русском радио.

0: Расскажите, что вы пообещали, но лучше бы этого не делали. Вот Леночка нам написала, она говорит, а я пообещала детям, что мы будем жить в доме на дереве. Так они теперь места мне не дают.
1: Ну, спуску не дают. Надо построить.
2: Я тоже мечтал жить в доме на дереве, но потом все смотрели на меня, говорят, слушай, давай лучше ты у дерева.
0: Потому что безопаснее.
2: Ну, что это такое? Как бы, зачем нам? Все равно, если ты залезешь в дом на дереве, он все равно окажется под деревом.
1: Мне кажется, ты как Винни-Пух, который вот за медом хотел добраться туда.
2: А там мед был? А что ты не предупредил-то? Я бы туда был. Он забрался бы нормально.
1: Точка. Я вообще не медведь.
3: Русские перцы на русском радио. Реклама на русском. Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фытчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
4: Квартал Алания.
5: Безопасность, комфорт, эстетика.
4: Строительная компания СТК 59. Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Когда ребенок простудился, я растерялась. В родительском чате подсказали семейную медицину. Позвонила, и педиатр приехал в тот же день. Мягко осмотрел малыша, назначил лечение, все объяснил, и уже через день стало легче. Очень удобно, все рекомендации подробно описаны, а если возникают вопросы, можно проконсультироваться онлайн. На контрольный осмотр мы уже сами приехали в клинику. И врачи, и оборудование, и отношения на высоте. Доверяем здоровью семейной медицине. Телефон 770303.
7: Если в машине что-то стучит, техцентр Toyota проблему решит. 25 тысяч видов запчастей в наличии. Диагностика, ремонт, замена масла и развал схождения. Лицензированный техцентр Toyota. Элистонская 2А. Телефон 29-33-66.
8: Чанган объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Широкая гамма кроссоверов. Компактный CS35+, бестселлер Юни S. Выбор 3 миллионов клиентов в мире. CS75+, от 2 200 000 рублей. Чанган. Время быть в плюсе. Зафиксируйте условия у официального дилера Чанган Гермес. Минеральные воды. Автомобильная 19.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Указана минимальная цена на Чанган CS35+. Комплектация Комфорт 2024 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в трейд-ин и оформлением кредита. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Автокредиты». Банк ВТБ.
10: Без стройки, без пыли, без лишних забот. В новом жилом комплексе «Панорама» от строительной компании ЖСК квартиры с готовым ремонтом и кухней. Только представьте, комфортное жилье с ЖСК от мечты до реализации. Сопровождение от сделки до получения ключей. ЖСК. Берем заботы на себя. Офисы продаж. Курсантов Кировцев 39, проспект Коста 13. Звоните 303-307.
11: С проектной декларацией и более подробной информацией можно ознакомиться на сайте ЖСК-алания.ру.
12: Жаркие летние скидки до 70% в фирменных магазинах «Аскона». Кровати, матрасы, диваны и аксессуары для комфортного сна ждут вас на Ватаева 59 и Весенний 4. Телефон 333-409. Подробности у продавцов-консультантов.
13: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8-800-222-0770.
14: ИП «Осипян Владимир Александрович». ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
15: Недвижимость во Владикавказе дорожает, а самая выгодная цена, как всегда, на старте продаж.
16: Открытые продажи квартир в третьем доме эко-квартала «Алания» самого масштабного проекта СТК-59.
17: Зеленая локация в районе Дендрария. Впервые в Осетии концепция «Город в городе» для счастливой жизни и выгодных инвестиций.
16: Сдача дома третий квартал 2028 года.
17: Узнайте больше о преимуществах эко-квартала «Алания» по телефону 99-59-59.
16: Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
18: Летняя распродажа в Арктике. Скидки до минус 40% на все категории мебели. Так только сейчас. Стильную спальню «Валенсия» вы можете приобрести по суперцене. Всего за 39 990 рублей. Подробности в ТК «Арктика».
19: Весна! Так хочется влюбиться! Но жена против.
1: Рекламная служба русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: Но согласитесь, что все-таки тяжело быть человеком, который держит свое слово.
1: Ну, конечно.
0: Очень тяжело, когда ты ответственный, когда на тебе лежит вот этот груз.
1: Ответственности,
0: да. Когда тебе не хочется, чтобы тебя считали балаболом.
2: Согласна.
0: Лгунишкой.
2: Согласна.
1: Гадом.
0: Ну, это тоже, конечно. А вот у Полинки хочу спросить, вот ты что обещала?
2: Да мне стыдно признаться. Обещаю, обещаю, обещаю себе сходить и попробовать пилатес на реформере. Но мне так лениво даже туда идти.
0: Переведи, пожалуйста, для людей неспортивных.
2: Ну, это такая...
1: Опять как Франкфурт на Майне, понимаешь, что туда нужно. Пилатес на реформере?
2: Это такая машина деревянная.
0: А, то есть тебя туда привязывают и пытаются... Растянуть.
1: Не ходи туда.
0: Но это в средние века еще было. Называлось четвертование.
2: Ну вот так вот. А сейчас это модная тема, понимаете? Если у вас есть кризис среднего возраста, как определить? Вы занимаетесь падалом, выходите на пилатес с реформером.
0: Ах ты падал на пилатесе.
2: Да, не дай бог там упасть.
1: Все падал ходят на пилатес с реформером.
2: Там же керамикой можно заняться. Чем еще?
1: Одновременно.
2: Собаку, кошку. Да нет, разное увлечение у человека. У кого кризис средних лет.
1: На падал можно керамику разбивать.
0: Ну да, да. Да, это такой антистресс.
2: Угу. Вот, так что я вот все никак не могу туда дойти. Даже могу записаться, а потом отменить, потому что мне лень.
0: Слушай, а ты знаешь, я сейчас подумал, если тебя там растянут по полной программе, да. Ты же будешь как эта девочка из анекдота.
2: Да, да,
0: а
2: да.
0: Что, нормальное желание, то можно было загадывать.
1: Главное, чтобы ее там не забыли. Потому что ты приходишь и говоришь, а кто это, что это такое?
0: А с другой стороны...
1: Это наша звезда!
0: А с другой стороны, Антон, смотри, мы, значит, собираемся в Нижний Новгород в августе, а у нее одна нога здесь, другая там.
2: Да, очень удобно.
1: Действительно, вот. А посередине балагое.
3: Русские перцы.
0: Это в другой стороне.
3: Русском радио. Закачай мобильное приложение Русского радио. Доступно в онлайн-сторах на интернет-просторах. Русское радио. Всегда с тобой. Реклама на русском. Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
4: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+. Джетур Т1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Джетур Т1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Джетур Т1. Безгранично близко.
2: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
3: Сезонное предложение в магазинах «Рандеву» на выделенный ассортимент. Вас ждут скидки от 30% на обувь, одежду и сумки. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
4: Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
5: Когда вместо пустыря появляется новый сквер, а темный овраг превращается в освещенную прогулочную зону, это значит, что более 80 500 территорий стали комфортнее. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
6: Елена Север и Маргарита Симонян представляют при поддержке телеканалов РУ-ТВ и РТ 22 июня «Навка-Арена». Старт всероссийской акции в поддержку семей военнослужащих, участников и ветеранов специальной военной операции. Гостей ждет ледовый спектакль «Дневник памяти», фрагменты документальных кинолент РТ и концерт российских звезд. Информация на сайте дневникпамяти.рф.
7: 6+. Вам скучно и одиноко? Кажется, что вы никому не нужны?
8: Попробуйте задержать выплату кредита. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: вернуться.
1: Ну, конечно, да. Корабли же обещают вернуться.
2: Обещают.
1: Они возвращаются.
2: С алыми парусами. Можно сейчас информация важная для автомобилистов Москвы? Дорогие водители, пожалуйста, имейте в виду, что сейчас в районе Рублевского шоссе Московская кольцевая автодорога перекрыта.
1: Выбирайте пути объезда.
2: Да, пожалуйста, вот от самой Можайки до Рублевки там вот это все закрыто, поэтому лучше туда не ехать сейчас. Ищите маршруты, чтобы не застрять.
1: Да, не обещайте. Объезжайте. Не обещайте, что вовремя прибудете. Да.
0: Обещайте.
2: Есть риск не сдержать.
1: Да, вот Оскар нам написал, что он обещал, что с понедельника начнет делать зарядку. Понедельник уже был? Был. Вторник? Был? Был. Среда?
0: Зарядку сделал?
1: Ну, обещал, в общем, он себе. Нет. Сегодня тоже не сделал.
0: А может, он про следующий понедельник говорит?
1: Ну, может быть.
2: Нормально. Со среды давайте начнем, Оскар.
1: Ну, или с четверга уж точно.
2: Ну, вот давайте прямо сейчас встаньте и сделайте.
0: Давайте в субботу утром.
2: Через не могу, через не хочу.
1: Давайте вместе с нами. И раз, и два, и три, и четыре.
2: А вот Лика обещала сестре помочь с песней на выпускной. Да, сейчас будет пара выпускных. Сочинять надо стихи и музыку. Я думала, что это так легко. Закинула в нейронку, и все. В итоге уже за 3 дня потратила кучу денег на это все, но ничего не получается.
0: Ага.
1: Почему не получается?
0: Обратитесь к своей музе, пусть она вас осенит.
1: Школа, я скучаю.
2: Все думают, что нейронка это так легко, что...
0: Это не очень легко.
2: Написал промтик, она тебе тут песню сочинила.
0: Это вам вот Дмитрий Морозов как промт-инженер говорит, просто, понимаете?
2: Да.
0: Но с другой стороны, если песня получится хорошая, тогда на алые паруса. Если не очень, то вялые паруса.
2: Либо дома в ванной петь. Даша вот еще нам написала, она с подругой в детстве, когда им было лет по 15, обсуждала, какие будут мужья, когда вырастут. Пообещала, что у нее никогда не будет полного мужа. Я пообещала, что муж будет точно не светлый, потому что нравились брюнеты. И в итоге сейчас им по 39. Муж подруги весит 130 килограммов.
1: О,
2: а у меня муж блондин. Вот сейчас, когда встречаемся, тихонько смеемся над своими детскими обещалками. Это чтобы мужей не обидеть.
1: Понятно.
0: Не обижайте мужей.
1: Ну, конечно. Главное по любви, девчонки. Все остальное не важно.
0: Все остальное похудение.
2: Все мужья хороши. И в 130 килограммов,
1: конечно.
2: И блондины, и брюнеты. В общем, мы всем желаем мужа. Если у вас еще его нет, мы вам его желаем.
0: Пожалуй, воздержусь.

0: песня на русском.
1: Какое счастье вдвоем любить одно. Какое счастье снимать свое кино.
2: Всем привет, это Жасмин. И вы слушаете мою

0: будням на русском радио. Шоу отличного настроения. Русские танцы.
1: Вот Диана написала, вот я так же всегда говорила, обещала себе, что у меня никогда не будет мужа с усами. Ну, что вы думаете?
2: Усатый муж?
1: Никогда не говори никогда, как говорится. Муж с усами, как у моржа.
3: Почему как у моржа? Может, он полководец? И что? Что это такое?
2: Может быть, он любит крутить барабан.
3: Может, он просто вам аплодирует каждый раз, когда вы заходите и говорите «Привет, мило».
2: Ну, либо он кричит «Автомобиль».
1: А вот еще пришло одно какое-то очень подозрительное сообщение. Хук.
3: Из Вьетнама?
2: Все?
1: Пообещал встретиться с Полиной Жуковой, но не получается. Зря обещал. Кому вы обещали?
3: С какой Полиной Жуковой вы общались?
2: Так она замужем.
3: Родной мой.
1: Хук-хук-хук. Но-но-но-но.
2: Ну, кстати, да, вот те, кто подбивали клинья, вот такие звуки издавали.
3: Да, вот там целое ведро клиньев лежит. Те, кто подбивали.
2: Осиновых.
1: Мы же дружим со всеми.
2: А вот, ребята, у нас тут есть такой фантазер Олег Алексеевич.
1: Олег Алексеевич?
2: Да. Фантазер? Он обещал себе вчера не пить много пшеничного смузи.
1: Ага.
2: Но уж очень хороший вчера был футбол. Пшеничное смузи. Это, кстати, интересный эвфемизм.
1: Вы, кстати, знаете, очень полезное пшеничное смузи. Там очень много микроэлементов.
3: Да, под тонкие картофельные протеиновые батончики вот эти.
2: Да, но если переборщить с пшеничным смузи, тогда можно стать кандидатом в мужья. Вот это вот, 130 килограммов там было.
3: И песня вот эта. Тили-тили, 3 промилле.
0: Русские перцы. Русские перцы на русском радио. Что слушает страна?
4: Ветер меняет направление.
0: Русское радио.
5: Если кольцо, значит мы вместе, и ничего нет крепче.
0: Слушайте лучшее, любимое на русском. Реклама на русском.
6: Чудесных мест в России много. Их каждый должен посетить. Поможет в этом нам дорога. Наш самый верный проводник.
7: Комфортабельные туристские поезда по живописным уголкам России. Жемчужина Кавказа. Байкальский экспресс. По Золотому кольцу в Карелию. Подробности на rjd.ru в разделе «Путешествуй с РЖД».
6: Федеральная пассажирская компания.
7: Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса. Просторный салон для любой компании. Спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
8: Подробные условия уточняйте у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS35 Max. Комплектация комфорт 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
9: В Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
10: О пани.
9: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
4: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе зерновой «Эгоист» в ассортименте 1 килограмм 1999 рублей с 11 по 17 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
5: В ленте.
6: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
7: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
8: Пока ваши телефон и машина круче, чем у ваших детей, вы еще не состарились. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.
9: Новая песня на русском.

0: «Русские перцы» на русском радио.
1: Ну что, давайте пообещаем одно, что каждое утро мы на позитиве будем будить всю страну.
2: Ага.
1: Да?
2: А что, так мы и так это
3: делаем. Ну, это легко сдержать обещание.
1: Ну, это хорошо.
2: Столько лет!
1: Ну, отлично.
2: Это, да.
3: В общем, ребят, вывод какой из нашего сегодняшнего разговора? Не обещайте то, что вы не можете выполнить. Ну, а если вы вдруг взялись за какую-то работу, пожалуйста, выполните ее. Профессионально.
2: Не обещайте русским перцам любовь и вечность.
3: Не, Антон.
1: Обещайте, наоборот.
3: В ближайшее время петь мы будем только в среду.
2: А, все хорошо.
3: Обещаем
2: все,
3: вам это.
2: Все, вот сейчас вот взял вот так вот, оп, и ключик вынул.
1: Ну все, ребятки,
2: это русские перцы, мы уходим отдыхать, ребятушки, чего и вам, в принципе, желаем. Дима

0: «Русские перцы» на русском радио. Реклама на русском. Время подарков в Арктике. При покупке телевизора по выгодной цене дарим до 25 тысяч бонусных рублей. Подарки в Арктике. Подробности в ДК «Арктика».
1: Квартал Алания.
2: Безопасность, комфорт, эстетика.
1: Строительная компания СТК 59. Телефон 99 59 59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Международная 2В. Магазин сантехники «Ёж». Сантехника «Ёж».
1: Жили и X5 и EMI для мира, где технологии стремительно меняют все. Номер один по продажам среди гибридных автомобилей в России. Два источника энергии, низкий расход топлива, функция быстрой зарядки. Жили и X5 и EMI с выгодой до 300 тысяч рублей в салоне официального дилера «Автоюг Пятигорск». Ермолова, 50. Подробности по телефону 411-229. Данная выгода действует в июне этого года и состоит из выгоды, применяемой к цене автомобиля, и выгоды по программе «Трейден».
2: Новый магазин бытовой техники и климатического оборудования «Техносфера» на Международной 5А. В честь открытия дарит скидку на кондиционеры до 30%. Только до 25 июня. Звоните 989-035-0201.
3: Делаете ремонт?
4: Не переплачивайте.
3: В стройцентре «СОМ» акция.
4: Нашли такой же товар дешевле?
3: Мы снизим цену еще на 5%. Все для ремонта в стройцентре «СОМ». Приезжайте уже сегодня. Московская, 3.
5: Кто это везет миллион на новенькой машине?
6: А, это вы.
5: Ведь с «Чабаном» всегда везет. Покупайте молочную продукцию «Чабан» и выигрывайте миллион рублей или автомобиль.
7: Акция с 1 мая по 11 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на чабан.дефиспрома.ру.
8: Недвижимость во Владикавказе дорожает, а самая выгодная цена, как всегда, на старте продаж. Открытые продажи квартир в третьем доме эко-квартала «Алания». Самого масштабного проекта СТК-59.
9: Зеленая локация в районе Дендрария. Впервые в Осетии. Концепция «Город в городе» для счастливой жизни и выгодных инвестиций.
8: Сдача дома третий квартал 2028 года.
9: Узнайте больше о преимуществах эко-квартала «Алания» по телефону 99-59-59.
8: Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
11: Меню для счастливого человека.
10: С 9 до 14 часов завтрак.
11: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
10: На обед вкуснятина.
11: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
10: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
11: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
10: Кафе «Юг-34». 34.
11: Счастье есть.
10: Джанаева, 34.
11: Доставка 8-999-844-34-34.
10: Или через приложение «Яндекс.Еда».
12: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
13: Не знаю, кто пишет сценарий моей жизни, но чувство юмора у него точно есть.
14: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64-90...

0: Русское радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. В Крыму начал действовать запрет на ночную езду на мототехнике. С 8 вечера до 6 утра по местному времени в республике нельзя выезжать на дороге, в том числе на мотоциклах, мопедах, питбайках и квадроциклах. Соответствующий указ главы региона Сергея Аксенова будет действовать до особого распоряжения. Связано это с безопасностью. Советник главы Крыма Олег Крючков пояснил, что звуки мототехники мешают работе мобильных огневых групп. Они глушат звук мотора беспилотника. К другим новостям, в Госдуму внесли законопроект об отказе от мелкого шрифта и скороговорок в рекламе. Согласно документу, так называемые дисклеймеры, предупреждения о рисках, заменят ссылками на сайт с полной информацией. Сейчас в рекламе требуется размещать значительный объем обязательных сведений, это в том числе подробные условия проведения конкурсов и акций, а также данные о сроках и порядке получения выигрышей. На практике такая информация в рекламе не воспринимается, а люди при желании вчитываются в нее на сайтах. И в продолжение темы. В России из-за ограничений мобильного интернета вырос объем рекламы через СМС. Рекламодатели стали чаще закупать права на проведение таких промо-рассылок. Наибольший всплеск активности пришелся на апрель, пишет газета «Коммерсант». Наиболее активно наращивают объемы СМС-рекламы торговля, финансовый сектор, а также производители одежды и обуви. Ну и последнее. Ученые утверждают, что любители так называемого «черного юмора» имеют более высокий интеллект. В ходе эксперимента добровольцы, громче всех смеявшиеся над шутками о смерти, болезнях и трагедиях, показали лучшие результаты в IQ-тестировании. По мнению психологов, понимание черного юмора связано с гибкостью мышления. Надо одновременно улавливать трагизм и фарс ситуации. Также выяснилось, что люди, понимающие черный юмор, эмоционально более стабильны и менее агрессивны. На этом пока все новости о развитии событий в наших следующих выпусках.
0: Новости на русском.
2: Спонсор часа АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья для путешествий «Суточно.ру». Квартиры, отели, гостевые дома на любой вкус по доступным ценам. «Суточно.ру». Найдем, где остановиться. Yeah.

0: Реклама на русском.
1: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
2: Эко-квартал «Алания».
3: Безопасность, комфорт, эстетика.
2: Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Жили X5 и Май для мира, где технологии стремительно меняют все. Номер один по продажам среди гибридных автомобилей в России. Два источника энергии, низкий расход топлива, функция быстрой зарядки. Жили X5 и Май с выгодой до 300 тысяч рублей в салоне официального дилера «Автоюг Пятигорск». Ермолова, 50. Подробности по телефону 411-229. Данная выгода действует в июне этого года и состоит из выгоды, применяемой к цене автомобиля, и выгоды по программе «Трейдин».
5: Cyber X на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров. Все для уверенной победы. Мощный компьютер. Видеокарта 5070 Ti. Профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Hz. И уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова, 72, за заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
6: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8-800-222-0770.
7: Недвижимость во Владикавказе дорожает, а самая выгодная цена, как всегда, на старте продаж.
8: Открытые продажи квартир в третьем доме эко-квартала «Алания» самого масштабного проекта «СТК-59».
9: Зеленая локация в районе Дендрария. Впервые в Осетии концепция «Город в городе» для счастливой жизни и выгодных инвестиций.
10: Сдача дома третий квартал 2028 года.
9: Узнайте больше о преимуществах эко-квартала «Алания» по телефону 99-59-59.
11: Строительная компания «СТК-59». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Время действия. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
13: Летняя распродажа в Арктике. Скидки до минус 40% на все категории мебели. Так только сейчас. Стильную спальню «Валенсия» вы можете приобрести по суперцене. Всего за 39 990 рублей.
14: Подробности в ТК «Арктика».
15: Посоветуйте топ-3 интересных мест, куда можно сходить со своим мнением, а?
16: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: Перешутить Антона невозможно.
1: Антоновка по-русски. С 1 июня по 31 августа. Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
0: Придумывайте сами.
1: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
0: Я лично.
1: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
2: Антоновка по-русски.
0: Не кислые шутки.
1: На русском радио. Подробности на rusradio.ru.
3: 12+. На этой неделе номер третий.
4: Алло, алло, Алешенька, светловолосый паренек.
3: Номер второй.
5: Через туман, тучи и пропасти твои глаза.
3: Номер первый.
5: Давай не ждать, жить будто завтра звезда.
1: Голосуйте за любимого исполнителя. Пусть он станет лидером. Золотой граммофон на русском радио.

помнится еще в детские годы, моя одноклассница допустила ошибку, написав имя Алеша через Альеша. Да, Катерина, привет тебе. Надеюсь, подросла и теперь ошибок не допускаешь. Алешенька, Татьяна Крутакова на Русском радио. Ну, вообще странная штука. Всего несколько букв, как будто бы, да, Алешенька. Столько воспоминаний внутри у каждого из вас. Некоторые имена мы, конечно, произносим спокойно, некоторые точно чуть теплее. Ну, потому что они давно уже перестали быть просто именами. Это часть нашего сердца. В общем, всем слушателям Маша, Даша, Паша, Саша, как в песне группы «Иванушки», да, вам большой привет. Здорово, что есть, дорожим каждым из вас. И здорово, что этот день мы встречаем и проводим снова вместе. У микрофона Макс Орлов, Русское радио. Делайте громче.

0: новая песня на русском. Солнце, ну ты у нас с тобою.
1: Просто иди на шум прибоя. Всем привет, это Ираклий. И вы слушаете мою новую песню «Солнце внутри» на русском.
0: Русское радио.

есть такие люди, рядом с которыми как будто бы жарче, теплее. И не потому, что светит солнце, а потому, что у них у самих внутри есть какой-то свет. И они умеют поддержать вовремя, рассмешить, когда не до смеха, и сделать обычный день чуть лучше, чем он был. Вот таких людей видно не сразу, но их очень легко почувствовать. И, наверное, настоящее тепло приходит не с погодой, оно приходит от людей, которые несут свое солнце внутри. Возможно, именно об этом только что Иракли на волнах Русского радио. Ну что ж, ладно, давайте светить ярко, давайте сделаем так, чтобы было тепло или, может быть, даже жарко от присутствия. С вами Русское радио в приемнике. Так держать наше лето продолжается. У микрофона Макс Орлов.

0: Реклама на русском.
1: Велкие пуповицы даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
2: Пани.
1: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
3: Работа, которая имеет значение. Навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России –

0: 10% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Ларгус» от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь всей семьей к теплому морю. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.

0: 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Вечное премиальное обслуживание. Альфа-онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа-онли. АО «Альфа-банк».
2: Елена Север и Маргарита Симонян представляют при поддержке телеканалов РУ-ТВ и РТ 22 июня «Навка-арена». Старт всероссийской акции в поддержку семей военнослужащих, участников и ветеранов специальной военной операции. Гостей ждет ледовый спектакль «Дневник памяти», фрагменты документальных кинолент РТ и концерт российских звезд. Информация на сайте дневникпамяти.рф.
3: 6+. Сначала ты весь такой молодой и сильный, а потом предсказываешь погоду коленкой. Рекламная служба русского радио 5797799, код 499.

тут как есть, автобиографическая песня, без всяких там красивых масок, фильтров, без выдуманных историй. Просто автор взял кусочек своей жизни, своих ошибок, побед, воспоминаний и превратил в музыку. Ну, наверное, так. Поэтому песни цепляют сильнее, когда в них нет игры, есть правда. И вот когда слушаешь такую историю, иногда ловишь себя на мысли: странно, писал этот человек про себя, а будто бы все мысли про меня. Это Hi-Fi на Русском радио. Меня зовут Макс Орлов. Отличного, прекрасного дня. Мы вместе, и это здорово.

0: Спонсор часа АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья для путешествий «Суточно.ру». Квартиры, отели, гостевые дома на любой вкус по доступным ценам. «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
1: А сейчас о погоде. Спонсор прогноза – магазин бытовой техники и климатического оборудования «Техносфера». Во Владикавказе сегодня ожидается облачная с прояснениями погода, временами небольшой дождь. Температура воздуха около 26 градусов тепла. Ветер северо-западный – 1 метр в секунду.
2: Новый магазин бытовой техники и климатического оборудования «Техносфера» на Международной 5А. В честь открытия дарит скидку на кондиционеры до 30%. Только до 25 июня. Звоните 989-035-0201.
3: Реклама на русском.
4: Время подарков в Арктике. При покупке телевизора по выгодной цене дарим до 25 тысяч бонусных рублей. Подарки в Арктике. Подробности в ДК «Арктика».
5: Эко-квартал «Алания».
6: Безопасность, комфорт, эстетика.
5: Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Вы замечали, как некоторые автомобили притягивают взгляды? Новый «Джили Атлас» создан именно таким. Продуманный до мелочей, современный до каждой детали, комфортный без компромиссов. Только в июне «Джили Атлас» в Гермес от 3 189 990 рублей. Приглашаем пройти тест-драйв у официального дилера «Гермес». Минеральные воды «Автомобильная 19».
8: Не оферта. ООО «Гермес». Цена указана на «Джили Атлас» на переднем приводе при покупке на юридическое лицо и сдаче старого автомобиля в трейдинг. Срок действия акции с 1 по 30 июня 2026 года.
9: В сети магазинов «Стейтон» скидка на готовую кухню 30%. В вечернее время. Наши адреса: Куйбышева 20, ЦУМ, первый этаж. И круглосуточные. Даватора 25А, Гакаева 1Б. «Стейтон» первый. Всегда первый.
10: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
11: Недвижимость во Владикавказе дорожает, а самая выгодная цена, как всегда, на старте продаж.
12: Открытые продажи квартир в третьем доме эко-квартала «Алания». Самого масштабного проекта СТК-59.
13: Зеленая локация в районе Дендрария. Впервые в Осетии. Концепция «Город в городе». Для счастливой жизни и выгодных инвестиций.
14: Сдача дома третий квартал 2028 года.
13: Узнайте больше о преимуществах эко-квартала «Алания» по телефону 99-59-59.
15: Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
16: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
17: Меню для счастливого человека.
16: С 9 до 14 часов завтрак.
17: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
16: На обед вкуснятина.
17: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
16: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
17: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
16: Кафе «Юг-34». 34.
17: Счастье есть.
16: Джанаева 34.
17: Доставка 8-999-844-34-34.
16: Или через приложение «Яндекс.Еда».
18: Никогда не сдавайся! Ты же не квартира!
19: Рекламная служба «Русский».

0: Радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Сенаторы рассмотрят сегодня закон о госпошлинах для мигрантов. Депутаты Госдумы приняли документ на прошлой неделе. Согласно новым нормам, размеры государственных пошлин для иностранцев резко увеличатся. Так, за прием в гражданство придется платить 50 тысяч рублей вместо прежних 4 тысяч. Выдача ВНЖ вида на жительство подорожает в 5 раз до 30 тысяч. Приглашение на въезд обойдется в 8 тысяч рублей за каждого приглашенного. К другим новостям. В новых учебниках по обществознанию для 9 классов появился раздел о финансовой грамотности. В этой части пособия рассказывается в том числе о платежных инструментах, кредитных картах. Также объясняется, как происходит бесконтактная оплата, и рассказывается, что нужно делать в случае хищения средств, передает ТАСС. Учебник уже включили в федеральный перечень. Планируется, что его начнут использовать в школах с 1 сентября. В России оптовая цена куриных яиц второй год подряд оказывается ниже себестоимости. Это связано с перепроизводством продукта, пишет газета «Ведомости». Так, оптовая цена яиц в Москве к концу мая снизилась до 25 рублей за десяток против 110 рублей в середине февраля. Как отмечают специалисты, летом граждане переключаются на овощи и фрукты, спрос на яйца падает, при этом птицефабрики не могут быстро сократить объемы производства. Далее о спорте. На чемпионате мира по футболу завершился очередной игровой день. Из-за разницы во времени с Северной Америкой матчи заканчиваются утром по Москве. В борьбу вступили топовые сборные Аргентины и Франции. Обе команды уверенно обыграли своих соперников, при этом аргентинский форвард Лионель Месси забил трижды. Свои матчи также выиграли сборные Норвегии и Австрии. Ближайшей ночью по московскому времени в борьбу вступят представители двух групп Кей и Эль. В том числе состоится матч с приставкой «Супер» Англия-Хорватия. На этом пока все новости.
0: Новости на русском.

мои, еще один прекрасный рабочий день. Вообще, офисные будни, конечно же, похожи друг на друга, как две капли воды. Письма, звонки, таблицы, письма, опять звонки, опять таблицы. И где-то между всеми этими задачами появляется вдруг она, музыка. Да-да, та самая, которая помогает пережить очередное совещание, дотянуть до обеда и вообще не забыть, что за пределами офиса вообще существует жизнь. Поэтому иногда лучший коллега на рабочем месте – это не человек за соседним столиком, который тебе не улыбается, а хороший плейлист в наушниках. Поэтому то, что вы настроены на волну русского радио – это плюс несомненный. Пускай все у вас будет прекрасно и хорошо под звуки русского радио. Меня зовут Макс Орлов. Любимые песни для вас.

0: Реклама на русском.
1: Пекарня «Рагон Сал» Ханабасуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
2: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
3: Свадьба или новоселье?
2: В Хоумберри все для отличного приданого
3: или идеального домашнего пространства.
2: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
3: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова 72.
2: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
3: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
2: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова 26.
3: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
2: Подробности акции у продавцов-консультантов. Эко-квартал «Алания».
4: Безопасность, комфорт, эстетика.
2: Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: «Сайбер-Х» на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров. Все для уверенной победы. Мощный компьютер, видеокарта 5070 Ti, профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Гц и уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом

0: бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
1: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
2: Меню для счастливого человека.
1: С 9 до 14 часов завтрак.
2: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
1: На обед вкуснятина.
2: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
1: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
2: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
1: Кафе «Юг-34». 34.
2: Счастье есть.
1: Джанаева 34.
2: Доставка 8-999-844-34-34.
1: Или через приложение Яндекс.Еда.
3: Недвижимость во Владикавказе дорожает, а самая выгодная цена, как всегда, на старте продаж. Открытые продажи квартир в третьем доме эко-квартала «Алания» самого масштабного проекта «СТК-59».
4: Зеленая локация в районе Дендрария. Впервые в Осетии концепция «Город в городе» для счастливой жизни и выгодных инвестиций.
3: Сдача дома третий квартал 2028 года.
4: Узнайте больше о преимуществах эко-квартала «Алания» по телефону 99-59-59.
3: Строительная компания «СТК-59». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Ночью не мог уснуть. Под окном орали песни, а я их все знал и подпевал.
1: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе 64 92 00.

Иногда смотришь на девушек и думаешь, ну как это у них получается? Еще 5 минут назад была проблема мирового масштаба. А сейчас она уже смеется, пьет кофе, строит планы на вечер. Мужчина в таких случаях обычно успевает все проанализировать, пережить, обсудить с собой и еще раз пережить. Но девушки часто умеют одну важную вещь – не тащить на себе весь мир круглосуточно. И, наверное, нам действительно есть чему у них поучиться. Хоть и считают, что все желания выполняет золотая рыбка. Это «Фабрика» на волнах Русского радио. Девчата, девушки, женщины, обожаемые нами. Большой привет вам, слушательницы. Ну и мужчинам, конечно, всем, кто с нами на Русском радио. Большой-большой привет. Музыкальный. Меня зовут Макс Орлов. Если есть пара напротив, кто там, станцуем.

такие вот грустные танцы случаются после расставания частенько. Это когда музыка вроде веселая играет, а внутри у тебя там буря какая-то, и точно все наоборот. Улыбаешься, двигаешься в такт, а сам вдруг вспоминаешь человека, которого рядом больше почему-то нет, расстались. Ну и со стороны никто ничего, конечно, не заметит, только ты знаешь, что танцуешь грустно сейчас не от счастья, а чтобы хоть немножечко отпустить то, что болит. Но, может быть, в этом и есть смысл таких танцев. Однажды ведь грусть заканчивается, а музыка, она остается. Поэтому, если вдруг переживаете сейчас расставание какие-то, какое-то, знайте, что все точно впереди. И следующий шаг будет лучше и увереннее. Меня зовут Макс Орлов, с вами Русское радио.

0: На русском радио «Русские каникулы».
1: Привет, с вами Петр Кузнецов, с телефоном в руках, по необычному маршруту, да еще и в одиночку. Так выглядит портрет путешественника не такого уж далекого будущего. К 2030 году, по мнению экспертов, количество спонтанных поездок заметно увеличится. Это будут в основном поездки за впечатлениями. Неудивительно, кстати, ведь музыкальные события и фестивали уже сегодня все чаще становятся стимулом и главной целью при планировании отдыха. Новые впечатления для туристов будут создаваться и с помощью виртуальной реальности.

0: На русском радио Макс Орлов.
1: Вы тоже ловите себя на мысли, что раз лето пришло, нужно успеть искупаться, съездить, увидеть закат воды, сорваться куда-нибудь без плана, не знаю, посидеть с друзьями до темноты. Ну, потому что лето, как мне кажется, каждый год обманывает одинаково. Кажется, что впереди еще целая вечность, а потом вдруг раз и уже конец августа. Поэтому хочется не просто прожить эти месяцы, а собрать их как можно полнее. Не на впечатления, а на встречи, на дороге и на счастливые воспоминания. И уж будьте уверены, что музыка в этом точно помогает. Русское радио, Макс Орлов, мы с вами вместе.

0: Русское радио в твоем мобильном.
1: Русское радио.
0: В любое время. В любом месте. Вместе.
2: Дамы и господа, не пропустите. Сегодня в 6 вечера. Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском. Реклама на русском.
3: Вечное премиальное обслуживание. Альфа-онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа-онли. АО «Альфа-банк».

0: плюс ему на суточно ру.
1: Вы когда-нибудь мечтали стать лучшей версией себя летом? Без выбеливания, без жирного блеска на лице.
2: Легкий солнцезащитный флюид SPF 50+, от Гильтек. Легче, чем корея. Незаметный и невесомый. Гильтек. Наука о красоте.
3: Когда в более 1730 колледжах профессионалитета готовят специалистов, это значит, что у выпускников будет востребованная профессия. Перспектива трудоустройства к лидерам отрасли. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
4: Сезонное предложение в магазинах «Рандеву» на выделенный ассортимент. Вас ждут скидки от 30% на обувь, одежду и сумки. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
5: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте

0: 25% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа, Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
2: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру. 12+.
3: Елена Север и Маргарита Симонян представляют при поддержке телеканалов РУ-ТВ и РТ 22 июня «Навка-арена». Старт всероссийской акции в поддержку семей военнослужащих, участников и ветеранов специальной военной операции. Гостей ждет ледовый спектакль «Дневник памяти», фрагменты документальных кинолент РТ и концерт российских звезд. Информация на сайте дневникпамяти.рф. 6+.
4: Меньше знаешь, крепче спишь. Нифига! Пока не узнаешь, вообще не заснуть. Рекламная служба Русского радио 579-7799.

0: новая песня на русском.
1: Всем привет! Это Роман, группа «Градусы». И вы слушаете нашу новую песню «На ресницах» на русском.

Вообще, у хорошей песни есть удивительный талант. Она может исправить настроение быстрее, чем многие советы. Даже шоколадка. Еще минуту назад человек хмурился, думал о делах, проблемах. А потом вдруг заиграл знакомый мотив, и уже хочется подпевать, не знаю что, стучать пальцами по рулю, ножкой под столом и смотреть на жизнь чуть веселее. Ах, позитивная музыка вообще работает как хороший друг. Ничего не объясняет, но поучает и напоминает, что не все так сложно, как кажется, поэтому достаточно улыбнуться, и все у тебя будет прекрасно и хорошо. Это новинка на волнах русского радио «Градусы». Песня называется «На ресницах». Да, где-то я такие названия уже встречал, но все они абсолютно разные песни. Давайте по-хорошему. Это в продолжении следующего музыкального совета, если хотите. Меня зовут Макс Орлов. Все, внимательно слушаю.

0: Реклама на русском.
1: Эко-квартал Алания.
2: Безопасность, комфорт, эстетика.
1: Строительная компания СТК 59. Телефон 99 59 59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Новый магазин бытовой техники и климатического оборудования «Техносфера» на Международной 5А. В честь открытия дарит скидку на кондиционеры до 30%. Только до 25 июня. Звоните 989-035-0201.
4: Кинотеатру «Алания Синема» 7 лет. В честь этого объявляется большой розыгрыш призов. С 16 мая по 2 июля. При посещении кинотеатра вы можете стать участником акции. Информация о розыгрыше, сроках, месте и порядке получения призов на сайте alaniacinema.ru.
5: Строительная компания ЖСК представляет новый микрорайон «Панорама». Представьте, квартира с готовым современным ремонтом и кухней. Спецпредложение по кухне действует только до конца этого лета. Полное сопровождение сделки от первой встречи до получения ключей. Сдача в 2027 году. ЖСК. Берем заботы на себя. Офисы продаж Курсантов Кировцев 39 и проспект Коста 13. Звоните 303-307. Проектная декларация на сайте jsk-alania.ru.
6: А что если ваш следующий отпуск никогда не закончится? Добро пожаловать в дом у озера Мане. Красивая жизнь у озера. 5 домов, закрытая территория, низкая плотность застройки. Внутри детский сад, сквер и подземный паркинг. Отпуск – это образ жизни в Мане. Узнайте о квартирах с террасами. Звездочка 18-00. Кисловодск. Застройщик ООО SZ21UC. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте dom-mane.ru.
7: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
8: Недвижимость во Владикавказе дорожает, а самая выгодная цена, как всегда, на старте продаж.
9: Открытые продажи квартир в третьем доме эко-квартала Алания. Самого масштабного проекта СТК-59.
1: Зеленая локация в районе Дендрария. Впервые в Осетии. Концепция «Город в городе». Для счастливой жизни и выгодных инвестиций.
9: Сдача дома третий квартал 2028 года.
1: Узнайте больше о преимуществах эко-квартала Алания по телефону 99 59 59.
9: Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Обращение ко всем, кто не ест по ночам. Ну и зря. Очень вкусно.
11: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: Новости на русском.
1: В Владикавказе 12 часов. С вами Кристина Кураева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — мультибрендовый салон «Мебельный континент». Почти 500 опор на линиях электропередач заменят в Северной Осетии в текущем году. Об этом сообщает пресс-служба филиала Россети «Северный Кавказ» «Севкавказэнерго». С января по май уже заменено более 100 опор в 6 районах республики. Работа проводится ежегодно на основе мониторинга их технического состояния. Отмечу, конструкции имеют определенный срок службы и подвержены износу из-за климатических и температурных воздействий. В Северной Осетии продолжается строительство республиканского дома-интерната для пожилых и людей с инвалидностью. Об этом сообщил Сергей Меняйло. В настоящее время строители завершают отделку, устанавливают стеклянные конструкции, монтируют инженерные сети, возводят перегородки. По словам главы региона, комфортное и современное пространство будет включать жилые комнаты, столовую, актовый зал, зоны отдыха, медицинские кабинеты, а также прачечную и библиотеку. Строительство дома-интерната ведется в рамках нацпроекта «Семья». Во Владикавказе продолжается покос травы и сорной растительности. Как сообщает администрация города, сегодня работы ведутся на проспекте Коста в районе Мемориала Славы и на улице Ватутина. Завтра бригады выйдут на улицы Августовских Событий, Маркуса и прилегающие территории. Отмечу, за последние дни покос травы уже выполнен на Черменском шоссе и улице Весенней. Это была вся информация к этому часу. Кристина Кураева, Владикавказская служба новостей.
0: Мультибрендовый салон «Мебельный континент». Безграничный выбор в каждый дом. Люстры, мягкая мебель, спальни, гостиные, кухни, декор. У нас вы найдете все и на любой вкус. «Мебельный континент». Барбашова, 72. Новости.

0: Макс Орлов. На русском радио.
1: А вы знаете, подумал, что лето хорошо тем, что счастье в нем продается буквально на каждом шагу. Стакан холодного кваса, лимонад со льдом, мороженое, которое тает быстрее, чем ты успеваешь его съесть. Потом водичка, пляж, речка, озеро, запах нагретой или скошенной травы, мокрые волосы после купания. Это я не про себя. И ведь никаких особенных чудес не происходит при этом. Ну, согласитесь. Просто летом обычные вещи почему-то становятся гораздо вкуснее, веселее и дороже сердца. Вот давайте делать это все и запоминать в памяти под звуки и музыку русского радио. У микрофона Макс Орлов.

0: Реклама на русском.
1: Время подарков в Арктике. При покупке телевизора по выгодной цене дарим до 25 тысяч бонусных рублей. Подарки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
2: Эко-квартал «Алания».
3: Безопасность, комфорт, эстетика.
2: Строительная компания «СТК 59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Homeberry.
5: Свадьба или новоселье?
4: В Homeberry все для отличного приданого
5: или идеального домашнего пространства.
4: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
5: Покупайте все для кухни в магазине Homeberry на Барбашова 72.
4: И домашний текстиль в Homeberry на Барбашова 26.
5: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
4: Все для идеального дома в магазинах Homeberry. Барбашова 26.
5: И новый магазин Homeberry на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
2: Подробности акции у продавцов-консультантов.
5: Кинотеатру «Алания Синема» 7 лет. В честь этого объявляется большой розыгрыш призов. С 16 мая по 2 июля. При посещении кинотеатра вы можете стать участником акции. Информация о розыгрыше, сроках, месте и порядке получения призов на сайте alaniasinema.ru.
6: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
7: Меню для счастливого человека.
6: С 9 до 14 часов завтрак.
7: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
6: На обед вкуснятина.
7: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
6: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
7: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
6: Кафе «Юг-34». 34.
7: Счастье есть.
6: Джанаева 34.
7: Доставка 8-999-844-34-34.
6: Или через приложение «Яндекс.Еда».
8: CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solo Room для истинных геймеров. Все для уверенной победы. Мощный компьютер. Видеокарта 5070 Ti. Профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Гц. И уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова 72, за заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
9: Жизнь так насыщена делами, но есть Стейтон. Домашняя кухня, приготовленная из натуральных продуктов. Вкусный ароматный хлеб, пельмени. Только натуральные и качественные компоненты. Сеть супермаркетов «Стейтон». Вкусно, как дома.
10: Недвижимость во Владикавказе дорожает, а самая выгодная цена, как всегда, на старте продаж.
11: Открытые продажи квартир в третьем доме эко-квартала «Алания». Самого масштабного проекта «СТК-59».
12: Зеленая локация в районе Дендрария. Впервые в Осетии концепция «Город в городе» для счастливой жизни и выгодных инвестиций.
13: Сдача дома третий квартал 2028 года.
12: Узнайте больше о преимуществах эко-квартала «Алания» по телефону 99-59-59.
13: Строительная компания «СТК-59». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
14: Вам скучно и одиноко? Кажется, что вы никому не нужны?
15: Попробуйте задержать выплату кредита.
16: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

правда. А ведь мы всегда почему-то все время что-то ждем. Понедельника, отпуска, 1 января, лучшего момента, того самого дня, когда все наконец сложится идеально. А жизнь-то в это время тихо идет себе дальше. Поэтому иногда стоит перестать откладывать, позвонить, если хочется, поехать, если я давно собирался, сказать важное, пока есть кому сказать. Ну, потому что лучший день — штука коварная. Он все время обещает прийти завтра. А жизнь, если разобраться, происходит сегодня. Вот и думайте потом. Мари Краймбрери на русском радио. Меня зовут Макс Орлов. Все это здесь прекрасное для вас.

0: Вот оно какое!
1: Наше
0: утро! Русские перцы! Мы уже давно не вместе. Мы общаемся, конечно, но очень редко. У нас разошлись пути в жизни, поэтому я просто со стороны радуюсь их счастью и жду уже новую историю своей любви, уже с другой. Поэтому мое сердце открыто.
1: Вау, это заявление на всю страну.
2: Боже ж ты мой, ничего себе
0: откровение.
1: Активизировать.
2: Да, ты что?
1: А мне розочка. Вот, все, тебя приглашаю.
0: Так, подожди, тут
2: мне
0: еще...
2: никто не звонит.
0: А почему? Подождите, ребята, почему мне звонит Эвелина Хромченко еще?
2: Ну, потому что нормально, одевайся.
0: Что за намеки?
3: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио.

вообще иногда настроение не требует от тебя каких-то причин. Достаточно солнышко за окном и песни, которая попала в точку или в многоточие, точнее. И вот уже дорога другая, красивая, люди вокруг добрее, но где не таким уже обычным кажется. Да, музыка вообще умеет делать странные вещи, она не меняет мир, но легко меняет то, как мы на него смотрим. Поэтому делайте громче, и пускай ваш сегодняшний день будет окрашен в исключительно яркие тона летние, потому что настроение хорошее, чем мы спешим поделиться с вами. Только что на русском радио Зиверт, далее Настасья Самбурская, Абрам Руссо, ну, в общем, есть что послушать. Орлов с вами.

обычной жизни так этого не хватает. Просто побыть вдвоем, без компании, даже без телефонов и лишнего шума. Просто посидеть напротив, посмотреть друг другу в глаза, поговорить обо всем и ни о чем, да или вообще просто помолчать. Ну, потому что в обычной жизни, в этих серых буднях мы часто куда-то бежим, а самые важные разговоры все время откладываем на потом. И вот в такие моменты наедине нужны не только для слов, а чтобы услышать друг друга, понять себя и вспомнить, почему этот человек напротив так важен именно для тебя. Нюша на Русском радио прямо сейчас. Меня зовут Макс Орлов. Очень хочется верить в то, что Русское радио для вас бесконечно важно.

0: Реклама на русском.
1: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
2: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
1: Большая упаковка, длительный срок хранения.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживание навсегда. Т-банк. Он такой один.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
6: В Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
7: О, пани.
6: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
2: Когда открыто 263 молодежных центра, это значит, что тысячи молодых людей смогут найти новый круг общения, самореализоваться, воплотить в жизнь свои идеи и развить таланты. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
8: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
9: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
10: 12+.
11: Алые паруса. Путешествие в сказку. Вместе с Россией. Прямая трансляция. 27 июня в 22:00 по московскому времени на 5 канале. Для зрителей старше 12 лет.
12: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление. Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
13: Елена Север и Маргарита Симонян представляют при поддержке телеканалов РУ-ТВ и РТ 22 июня «Навка-арена». Старт всероссийской акции в поддержку семей военнослужащих, участников и ветеранов специальной военной операции. Гостей ждет ледовый спектакль «Дневник памяти», фрагменты документальных кинолент «РТ» и концерт российских звезд. Информация на сайте дневникпамяти.рф.
14: 6+. Если купить дом у моря, тебе сразу начнут звонить даже двоюродные одноклассники. Рекламная служба «Русского радио». 579-7799. Код 499.

0: чуть-чуть нервная песня для родителей. Ведь рождение ребенка — это когда взрослый человек внезапно узнает, что его прежняя жизнь была до этого демо-версией. Нет твоего расписания, нет твоего режима, нет даже уверенности, что ты сегодня спокойно сходишь в душ. И теперь главный человек в доме весит несколько килограммов, не умеет разговаривать, но почему-то руководит всеми процессами. Да, узнали себя. Спасибо за эти камбэки от Кристины Арбакайте. Ну, а мы движемся далее. Русское радио здесь. Меня зовут Макс Орлов. Давайте лучше по любви, вот так.
1: Любовь и дружба, держась за плечи,

0: Реклама на русском.
1: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
2: Эко-квартал «Алания».
3: Безопасность, комфорт, эстетика.
2: Строительная компания «СТК 59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Новый магазин бытовой техники и климатического оборудования «Техносфера» на Международной 5А. В честь открытия дарит скидку на кондиционеры до 30%. Только до 25 июня. Звоните 989-035-0201.
5: Чтобы соседи не мешали вашему счастью, купите кровать с матрасом «Восконе». Весенняя 4, Ватаева 59.
6: Спасибо, любимый.
7: «Рено», «Пежо» и «Ситроен». Запчасти ищешь? Нет проблем. Магазин «Пежо» предлагает запчасти к французским автомобилям «Рено», «Пежо», «Ситроен», а также техническое обслуживание. Перестонская 2А. Телефон
8: 29-33-66.
9: От первых шагов до спортивных побед. Ледовая арена «Такбан» открывает набор в группу по хоккею детей 2018-19 и 20-21 года рождения. Экипировка бесплатна. Телефон во Владикавказе 622-622.
10: Делайте ремонт.
11: Не переплачивайте.
10: В стройцентре «СОМ» акция.
11: Нашли такой же товар дешевле?
10: Мы снизим цену еще на 5%. Все для ремонта в стройцентре «СОМ». Приезжайте уже сегодня. Московская 3.

0: Международная 2В. Магазин сантехники «Ёж». Сантехника «Ёж».
1: Недвижимость во Владикавказе дорожает, а самая выгодная цена, как всегда, на старте продаж. Открытые продажи квартир в третьем доме эко-квартала «Алания» самого масштабного проекта СТК-59.
2: Зеленая локация в районе Дендрария. Впервые в Осетии концепция «Город в городе» для счастливой жизни и выгодных инвестиций.
1: Сдача дома третий квартал 2028 года.
2: Узнайте больше о преимуществах эко-квартала «Алания» по телефону 99-59-59.
1: Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Время действия. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
4: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
5: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
6: Сколько человеку лет, столько ему и зим.
7: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 0.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: С новостями в студии Вячеслав Цыба. Здравствуйте. В начале о новых законах Совет Федерации одобрил запрет на высылку из России иностранцев, отслуживших в российской армии. Согласно закону, таких граждан нельзя будет не только депортировать, запрещено также отказывать им в выдаче разрешения на временное пребывание, вида на жительство и разрешения на работу. Поправки еще должен утвердить президент. Сенаторы одобрили еще один закон об обязательном поднятии российского флага на спортивных соревнованиях и о размещении российского триколора на всех спортивных объектах страны. Как отмечается в пояснительной записке, на протяжении длительного времени государственные символы России подвергаются дискриминации на международной спортивной арене. Вводимая норма – это одна из мер для снижения негативного эффекта от недружественной политики некоторых государств. К другим новостям. Национальная система платежных карт НСПК предложила постепенно вывести из оборота банковские карты Visa и MasterCard, а для этого снизить ставки межбанковского вознаграждения по операциям с таким пластиком. Сейчас вознаграждение для банков в этом сегменте превышает 2%. Как объяснили в НСПК, использование Visa и MasterCard продолжают поддерживать внутри страны для удобства граждан, но это требует значительных затрат. Ну и последнее. В саратовском селе Лох, которое прославилось благодаря своему названию, впервые установят камеры видеонаблюдения. Так местные власти намерены бороться с тотальным воровством дорожных указателей. За несколько лет туристы утащили не менее 20 табличек. Вывеска «Рекордсмен» продержалась 140 дней, а самую недолговечную табличку сняли меньше, чем через сутки после установки. Каждый новый указатель стоит около 2500 рублей, а с установкой 10 тысяч. Село Лох расположено примерно в 100 километрах к северу от города Саратова. На этом пока вся информация о развитии событий в наших следующих выпусках, ближайшей менее чем через час.
0: Новости на русском.

0: Макс Орлов. На русском радио.
1: А ну, попробую увидеть, почувствовать, что там за картинка за окошком у вас. Кто там мчится в свой отпуск, заслуженный или не очень заслуженный. Кто-то понимает, что в ближайшие месяцы не видать чего-то подобного, но вот наслаждаться летом, хотя бы смотреть, даже во время работы, никто ведь не запретит. Вот так вот смотришь на солнце, зеленые деревья, людей в легкой одежде, ну и начинаешь подозревать, что природа явно не планировала для нас никаких вот Excel-таблиц, которые сейчас у многих перед глазами в том числе. Но ничего-ничего, рабочий день когда-нибудь закончится, а летний прекрасный вечер терпеливо ждет снаружи, словно знает, что мы все равно к нему сбежим и придем. Вы слушаете Русское радио. Меня зовут Макс Орлов. Дышите летом.

0: Реклама на русском.
1: Время подарков в Арктике. При покупке телевизора по выгодной цене дарим до 25 тысяч бонусных рублей. Подарки в Арктике. Подробности в ДК «Арктика».
2: Эко-квартал «Алания».
3: Безопасность, комфорт, эстетика.
2: Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Каждый день новые маршруты. BLG X50+. Современный кроссовер для города, семьи и путешествий. Богатое оснащение. Все, что нужно для уверенности за рулем. От 2 миллионов 219 тысяч 990 рублей. Пройдите тест-драйв в BLG Гермес и получите дополнительную выгоду до 100 тысяч рублей. Официальный дилер BLG Гермес. Минеральные воды. Автомобильная 19. Не оферта. Реклама ООО «Гермес». Срок действия акции с 1 по 30 июня 2026 года. BLG. Надежность в движении.
5: Жаркие летние скидки до 70% в фирменных магазинах «Аскона». Кровати, матрасы, диваны и аксессуары для комфортного сна ждут вас на Ватаева 59 и Весенний 4. Телефон 333-409. Подробности у продавцов-консультантов.
6: Мечтаете о доме без хлопот? В ЖК «Панорама» от ЖСК квартиры с готовым ремонтом. Успейте до конца лета. Кухня в подарок. Комплекс будет располагать собственной инфраструктурой и удобным выездом на магистрали. Сопровождение сделки под ключ. Сдача в 2027 году. ЖСК. Берем заботы на себя. Офисы продаж. Курсантов Кировцев 39 и КО 113. Проектная декларация и подробная информация на jskalania.ru и по телефону 303-307.
7: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
8: Свадьба или новоселье?
7: В Хоумберри все для отличного приданого
8: или идеального домашнего пространства.
7: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
8: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова 72.
7: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
8: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
7: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова 26.
8: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
2: Подробности акции у продавцов-консультантов.
9: Муж всегда себя считал здоровяком и к врачам ни ногой. Но в этом году мы все же отправили его на комплексное обследование организма, чекап в семейной медицине. Возраст он свое требует. Здоровье надо проверять хотя бы раз в год. За пару часов анализы, консультации, осмотры. Нашли мелкие нюансы, дали простые советы. И знаете, как спокойно стало? Организм в порядке, можно жить и радоваться. Доверяем здоровье семейной медицине. Телефон 770303.
10: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8-800-222-0770.
11: Недвижимость во Владикавказе дорожает, а самая выгодная цена, как всегда, на старте продаж.
12: Открытые продажи квартир в третьем доме эко-квартала «Алания». Самого масштабного проекта «СТК-59».
2: Зеленая локация в районе Дендрария. Впервые в Осетии концепция «Город в городе» для счастливой жизни и выгодных инвестиций.
12: Сдача дома третий квартал 2028 года.
2: Узнайте больше о преимуществах эко-квартала «Алания» по телефону 99-59-59.
3: Строительная компания «СТК-59». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Летняя распродажа в Арктике. Скидки до минус 40% на все категории мебели. Так только сейчас. Стильную спальню «Валенсия» вы можете приобрести по суперцене. Всего за 39 990 рублей. Подробности в ДК «Арктика».
13: Побеждает победитель. Проигрывает проигрыватель.
14: Рекламная служба русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

Я не знаю, что конкретно тикает у вас. Может быть, это часы, а точнее будильник, и вы сегодня сладко проспали рабочую среду, почему бы нет. А может быть, тикают часы, которые указывают летней стрелкой на то, что время-то бежит, и уже середина первого летнего месяца позади, и нужно что-то сделать, что-то успеть чем-то, чтобы запомнилось это лето 2026 года. Ну, например, если вам под силу юморить, вообще придумывать шутки, тогда используйте свой талант по назначению, потому что ваши шутки могут улыбаться миллионы. Да-да, придумывайте шутки, присылайте их на сайт rusradio.ru, и знаете, что лучшие шутки не останутся незамеченными. Их озвучит в эфире Антон Юрьев, а авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом свои шутки. Все подробности на нашем сайте. Изучайте, а точнее придумывайте и не берите из интернета. Меня зовут Макс Орлов. Вы слушаете Русское радио. Продолжаем дальше не только слушать, но и переживать.

еще чем больше сидишь с этой грустью наедине, тем убедительнее она рассказывает, что все плохо. Но поэтому иногда лучший способ ее победить – выйти из дома, включить музыку, позвонить другу, подруге, Анне Семенович, например, купить кофе, ну, или хотя бы перестать читать старые странные сообщения. Ну, потому что грусть любит тишину и, самое главное, безделье. А жизнь любит движение. И очень часто достаточно сделать всего несколько шагов, чтобы настроение пошло следом за тобой. Так что да, мы движемся только вперед. Спасибо большое Анне Семенович за эти способы побороться с грустью. Ну а нам хорошо, мы улыбаемся. Это «Русское радио». Меня зовут Макс Орлов.

что мало не покажется. Я в расследующем «Искали час», в котором стартует стол заказов. Час приветствую поздравлений. Это когда ваши эмоции, они становятся достоянием всех слушателей русского радио. Рассказывайте, что происходит в вашей жизни хорошего, прекрасного, легендарного. Ну, а мы это будем все озвучивать под любимые песни. Все это в следующем часе. А пока пускай музыка льется из вашего радиоприемника, и пускай вам именно, конкретно вам достанется какой-нибудь самой любимой песней. Вот этой, например. Меня зовут Макс Орлов, русский радио, делайте громче.

0: 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на zon.ru. 16+.
1: Вечное премиальное обслуживание. Альфа-онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа-онли. АО «Альфа-банк».
2: Говорят, у меня тяжелый характер. Что ж, зато защита от Гильтек невесомая. Уж точно легче, чем Корея.
3: Легкий солнцезащитный флюид SPF 50+, от Гильтек. Незаметный, невесомый и надежный. Гильтек. Наука о красоте.
4: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
6: Сезонное предложение в магазинах «Рандеву» на выделенный ассортимент. Вас ждут скидки от 30% на обувь, одежду и сумки. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
7: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа, Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
8: Алые паруса. Путешествие в сказку. Вместе с Россией. Прямая трансляция. 27 июня в 22:00 по московскому времени на Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
9: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру. 12+.
10: Елена Север и Маргарита Симонян представляют при поддержке телеканалов РУ-ТВ и РТ 22 июня «Навка-арена». Старт всероссийской акции в поддержку семей военнослужащих, участников и ветеранов специальной военной операции. Гостей ждет ледовый спектакль «Дневник памяти», фрагменты документальных кинолент РТ и концерт российских звезд. Информация на сайте дневникпамяти.рф. 6+.
11: Если я буду такой, как все, то кто тогда будет такой, как я? Рекламная служба Русского радио. 579-7799, код 499.

ведь некоторые люди очень стараются не влюбиться. Включают разум, строят стены, говорят себе, но только не опять, не я. И потом появляется один человек, и весь этот тщательно продуманный план летит куда-то в сторону. Потому что от некоторых чувств невозможно вернуться. Ведь они не спрашивают разрешения, просто однажды занимают мысли, твое сердце и почему-то все свободное время. И как ни сопротивляйся, любовь все равно находит ту самую дорогу. Да, группа «Тестостерон». Тогда вам обязательно нужно послушать следующую песню, которая так называется «А если это любовь?». Ищите ответы на свои вопросы. Меня зовут Макс Орлов, это «Русское радио». А если это...

0: Реклама на русском.
1: Пекарня «Рагонсалх» Новослобаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фетчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
2: Эко-квартал «Алания».
3: Безопасность, комфорт, эстетика.
2: Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Жили X5 и EMI для мира, где технологии стремительно меняют все. Номер один по продажам среди гибридных автомобилей в России. Два источника энергии, низкий расход топлива, функция быстрой зарядки. Жили X5 и EMI с выгодой до 300 тысяч рублей в салоне официального дилера «Автоюг Пятигорск». Ермолова 50. Подробности по телефону 411-229. Данная выгода действует в июне этого года и состоит из выгоды, применяемой к цене автомобиля, и выгоды по программе «Трейдин».
5: От первых шагов до спортивных побед. Ледовая арена «Такбан» открывает набор в группу по хоккею детей 2018-19 и 20-21 года рождения. Экипировка бесплатна. Телефон во Владикавказе 622-622.

0: делаете ремонт?
1: Не переплачивайте.
0: В стройцентре СОМ акция.
1: Нашли такой же товар дешевле?
0: Мы снизим цену еще на 5%. Все для ремонта в стройцентре СОМ. Приезжайте уже сегодня. Московская 3.
2: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
3: Меню для счастливого человека.
2: С 9 до 14 часов завтрак.
3: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
2: На обед вкуснятина.
3: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
2: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
3: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
2: Кафе «Юг-34». 34.
3: Счастье есть.
2: Джанаева 34.
3: Доставка 8-999-844-34-34.
2: Или через приложение Яндекс.Еда.
4: Недвижимость во Владикавказе дорожает, а самая выгодная цена, как всегда, на старте продаж.
5: Открытые продажи квартир в третьем доме эко-квартала «Алания» с самого масштабного проекта СТК-59.
6: Зеленая локация в районе Дендрария. Впервые в Осетии концепция «Город в городе» для счастливой жизни и выгодных инвестиций.
5: Сдача дома третий квартал 2028 года.
6: Узнайте больше о преимуществах эко-квартала «Алания» по телефону 99-59-59.
5: Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: М2 Connect. Для бизнесса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
8: Охранник на рынке. Единственный, кто следит за базаром.
9: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64-92-00.

0: Русское радио. Новости на русском.
1: В Владикавказе 14 часов. С вами Кристина Кораева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — мультибрендовый салон «Мебельный континент». Почти 500 опор на линиях электропередачи заменят в Северной Осетии в текущем году. Об этом сообщает пресс-служба филиала Россети «Северный Кавказ» «Севкавказэнерго». С января по май уже заменено более 100 опор в 6 районах республики. Работа проводится ежегодно на основе мониторинга их технического состояния. Отмечу, конструкции имеют определенный срок службы и подвержены износу из-за климатических и температурных воздействий. В Северной Осетии продолжается строительство республиканского дома-интерната для пожилых и людей с инвалидностью. Об этом сообщил Сергей Меняйло. В настоящее время строители завершают отделку, устанавливают стеклянные конструкции, монтируют инженерные сети, возводят перегородки. По словам главы региона, комфортное и современное пространство будет включать жилые комнаты, столовую, актовый зал, зоны отдыха, медицинские кабинеты, а также прачечную и библиотеку. Строительство дома-интерната ведется в рамках нацпроекта «Семья». Во Владикавказе продолжается покос травы и сорной растительности. Как сообщает администрация города, сегодня работы ведутся на проспекте Коста в районе Мемориала Славы и на улице Ватутина. Завтра бригады выйдут на улицы Августовских Событий, Маркуса и прилегающие территории. Отмечу, за последние дни покос травы уже выполнен на Черменском шоссе и улице Весенней. Это была вся информация к этому часу. Кристина Кораева, Владикавказская служба новостей.
0: Мультибрендовый салон «Мебельный континент». Безграничный выбор в каждый дом. Люстры, мягкая мебель, спальни, гостиные, кухни, декор. У нас вы найдете все и на любой вкус. «Мебельный континент». Барбашова, 72. Новости. Новости на русском. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: А в Владикавказе 14 часов и 3 минуты. Доброго дня всем, всем привет. Начинаем новый час. Стол заказов начинает свою работу. Добро пожаловать, друзья. Как обычно, поучаствуйте. Напомню, как это сделать. 53-46-46 наш номер в студии. На мессенджеры пишите 8-9-8-8-877-107-9. Подписывайтесь. Кое-что уже, кстати, пришло. Поздравим с минуты на минуту. Ну, и, собственно, всем привет. Меня зовут Георгий Саламов. Желаю всем хорошей среды. Такой у нас день недели. 17 июня на календаре. И пора начинать. Начинаем с Владимиром Пресняковым. Песня называется «Выше облаков». Поехали. Поехали.

14:10 во Владикавказе. Послушали Митю Фомина, «Огни большого города». Чуть ранее Владимир Пресняков, «Выше облаков». Вот так хорошо начали наш музыкальный час. Доброго дня. Сегодня день рождения моей любимой сестры Тедеевой Кристины. Хочу ее поздравить. Желаю счастья, радости, здоровья, успеха, всего самого-самого прекрасного, благополучия и удачи. С днем рождения тебя. Очень люблю, сестра Диана. Вот так, отлично, участвуем в столе заказов. 8-9-8-8-877-107-9, номер для мессенджеров. Впереди у нас группа «Корни», «Елка с Бурито», а прямо сейчас «Май Мишель». Погнали дальше.

0: Реклама на русском.
1: Время подарков в Арктике. При покупке телевизора по выгодной цене дарим до 25 тысяч бонусных рублей. Подарки в Арктике. Подробности в ДК «Арктика».
2: Квартал Алания.
3: Безопасность, комфорт, эстетика.
2: Строительная компания СТК 59. Телефон 99 59 59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Жили и X5 и EMI для мира, где технологии стремительно меняют все. Номер один по продажам среди гибридных автомобилей в России. Два источника энергии, низкий расход топлива, функция быстрой зарядки. Жили и X5 и EMI с выгодой до 300 тысяч рублей в салоне официального дилера «Автоюг Пятигорск». Ермолова, 50. Подробности по телефону 411-229. Данная выгода действует в июне этого года и состоит из выгоды, применяемой к цене автомобиля, и выгоды по программе «Трейдинг».

0: Если в машине что-то стучит, техцентр Toyota проблему решит. 25 тысяч видов запчастей в наличии. Диагностика, ремонт, замена масла и развал схождения. Лицензированный техцентр Toyota. Элистонская 2А. Телефон 29 33 66.
1: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62 22 22. Наш сайт m2connect.ru.
2: Осетия. Место, где отдых вкусный.
3: Первый супермаркет республики Стейтен предлагает жителям и гостям города широкий ассортимент кавказской и европейской кухни и кондитерских изделий. У нас все готовится из свежих и натуральных продуктов. Стейтен. Вкусно, как дома.
4: Недвижимость во Владикавказе дорожает, а самая выгодная цена, как всегда, на старте продаж. Открытые продажи квартир в третьем доме эко-квартала «Алания» самого масштабного проекта СТК-59.
5: Зеленая локация в районе Дендрария. Впервые в Осетии концепция «Город в городе» для счастливой жизни и выгодных инвестиций.
4: Сдача дома третий квартал 2028 года.
5: Узнайте больше о преимуществах эко-квартала «Алания» по телефону 99-59-59.
4: Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Муж всегда себя считал здоровяком и к врачам ни ногой. Но в этом году мы все же отправили его на комплексное обследование организма, чекап в семейной медицине. Возраст он свое требует. Здоровье надо проверять хотя бы раз в год. За пару часов анализы, консультации, осмотры. Нашли мелкие нюансы, дали простые советы. И знаете, как спокойно стало? Организм в порядке, можно жить и радоваться. Доверяем здоровье семейной медицине. Телефон 770303.
7: Нужно баловать только тех, кто этого действительно достоин. Например, себя.
8: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64-92-00.
9: Стол заказов Русского радио.
10: 14 часов и 28 минут в столице Северной Осетии. Стол заказов Русского радио продолжает свою работу. У нас среда, 17 июня на календаре. Сегодня день русского кваса, день лейки, Всемирный день крокодила, Международный день скрипки, Всемирный день мусорщика, день приманивания муз, Всемирный день карате, Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой. Вот, вроде бы как и все. Вот такие у нас сегодня праздники. Именинников, как всегда, тоже поздравляем. Всех, у кого день рождения, и себя можете поздравить, напишите 8988-877-107-9 на мессенджеры. А впереди Иракли, Лена Север. Прямо сейчас Джонни с песней «Никак». Это стол заказов. Движемся дальше.

0: Реклама на русском.
1: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
2: Кинотеатру «Алания Синема» 7 лет. В честь этого объявляется большой розыгрыш призов. С 16 мая по 2 июля. При посещении кинотеатра вы можете стать участником акции. Информация о розыгрыше, сроках, месте и порядке получения призов на сайте alaniasinema.ru.
3: Квартал «Алания».
4: Безопасность, комфорт, эстетика.
3: Строительная компания «СТК 59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Новый магазин бытовой техники и климатического оборудования «Техносфера» на Международной 5А. В честь открытия дарит скидку на кондиционеры до 30%. Только до 25 июня. Звоните 989-035-0201.
6: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
7: От первых шагов до спортивных побед. Ледовая арена «Такбан» открывает набор в группу по хоккею детей 2018-19 и 20-21 года рождения. Экипировка бесплатна. Телефон во Владикавказе 622-622.
8: Беспокоитесь за свою карму?
9: Никакого стука по батареям и головам подрядчиков. Квартира с готовым ремонтом в квартале на курорте «Моя легенда».
10: Спешите, предложение действует до 31.05.2026. Подробности по телефону звездочка 1820.
11: Предложение носит ознакомительный характер, не является публичной офертой и может быть ограничено в количестве. Акция «Квартира с ремонтом» действует при заключении договора, долевого участия и на ремонтно-отделочные работы застройщик ООС из 21 Юкстринвест, Угроватов 12-651-78-381. Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
12: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» – эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8-800-222-0770.
13: Недвижимость во Владикавказе дорожает, а самая выгодная цена, как всегда, на старте продаж.
14: Открытые продажи квартир в третьем доме эко-квартала «Алания» самого масштабного проекта «СТК-59».
15: Зеленая локация в районе Дендрария. Впервые в Осетии концепция «Город в городе» для счастливой жизни и выгодных инвестиций.
14: Сдача дома третий квартал 2028 года.
15: Узнайте больше о преимуществах эко-квартала «Алания» по телефону 99-59-59.
14: Строительная компания «СТК-59». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
16: Если купить дом у моря, тебе сразу начнут звонить даже двоюродные одноклассники.
17: Рекламная служба русского радио во Владикавказе. 64-92-00.
18: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
19: 14:53 во Владикавказе завершается наш музыкальный час. Всем хорошего дня, всем классного настроения. Слушайте русское радио в 19. Вечерний стол заказов. Я Георгий Саламов. Прощаюсь с вами. До новой встречи. До завтра. Всем пока.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: С новостями в студии Вячеслав Цыба. Здравствуйте. В начале о новых законах Совет Федерации разрешил регионам вводить запрет на продажу вейпов. Эта норма будет действовать пока в качестве эксперимента. Регионы, установившие такой запрет, должны будут проинформировать о нем Росалкоголь-Табак-контроль, а ведомство, в свою очередь, разместить перечень таких регионов на своем сайте. И еще об одном законе. Сенаторы одобрили повышение госпошлин для мигрантов. Их размер увеличится в несколько раз. Так, за прием в гражданство придется заплатить 50 тысяч рублей вместо нынешних 4 тысяч. Выдача ВНЖ вида на жительство подорожает в 5 раз, до 30 тысяч. Приглашение на въезд обойдется в 8 тысяч рублей за каждого приглашенного. Для высококвалифицированных специалистов предусмотрено послабление. Власти рассчитывают, что новые финансовые барьеры снизят приток низкоквалифицированной рабочей силы. К другим новостям. Рособорнадзор сообщил о повышении среднего балла ЕГЭ по русскому языку. Показатель, по которому принято оценивать знания предмета, превысил отметку в 63 балла. Год назад он был на 2,5 единицы меньше. Русский язык остается обязательным предметом для всех выпускников школ. Экзамен по русскому состоялся на позапрошлой неделе. На этой неделе выпускники сдают в том числе ЕГЭ по иностранным языкам. И в продолжение темы образования в школы предложили вернуть методическое сопровождение учителей, чтобы педагоги могли проконсультироваться, как им преподавать предметы, повысить успеваемость. Как рассказали в Институте содержания и методов обучения, методисты были важной частью школьного образования в Советском Союзе, но потом было решено, что каждый учитель сам себе новатор и творец. По мнению специалистов, возвращение такой практики повысит качество обучения. На этом у меня пока все новости о развитии событий в наших следующих выпусках. А прямо сейчас встречайте в эфире Русского радио Иван Соловьев.
0: Новости. Новости на русском.
2: Иван Соловьев.
0: На русском радио Иван Соловьев.
3: Объевшийся Иван Соловьев. Вот вы мне скажите, пожалуйста, вот как после такого можно работать? Рассказываю, в чем дело. Приезжаю я в офис, захожу на кухню, а там целый тазик клубники, целый тазик, я прям реально говорю, тазик, не чашка, а тазик, целый тазик черешни и целый тазик, что там, абрикосы, по-моему, нет, не абрикосы, нектарин или персики. В общем, как говорят диетологи, максимум в сутки 300 граммов, либо того, ну и врачи тоже так говорят. Я, конечно же, об этом забыл, наелся до пуза, и мне так хорошо, и так сейчас лениво. Здравствуйте, дорогие любимые слушатели Русского радио, я всех приветствую, я желаю вам приятного аппетита, я желаю вам витаминов побольше. Слушайте Русское радио, наслаждайтесь музыкой, и у всех все будет хорошо. Давайте растрясемся, немного потанцуем, к тому же подготовил действительно танцевальную порцию Дмитрий Маликов, Филипп Киркоров и Зиверт. Поехали!

0: Реклама на русском.
1: Время подарков в Арктике. При покупке телевизора по выгодной цене дарим до 25 тысяч бонусных рублей. Подарки в Арктике. Подробности в ДК «Арктика».
2: Эко-квартал «Алания».
3: Безопасность, комфорт, эстетика.
2: Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: От первых шагов до спортивных побед. Ледовая арена «Такбан» открывает набор в группу по хоккею детей 2018-19 и 20-21 года рождения. Экипировка бесплатна. Телефон во Владикавказе 622-622.
5: Чтобы соседи не мешали вашему счастью, купите кровать с матрасом «Восконь». Весенняя 4. Ватаева 59.
6: Спасибо, любимый.
7: Новый магазин бытовой техники и климатического оборудования «Техносфера» на Международной 5А. В честь открытия дарит скидку на кондиционеры до 30%. Только до 25 июня. Звоните 989-035-0201.
8: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
9: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
10: Недвижимость во Владикавказе дорожает, а самая выгодная цена, как всегда, на старте продаж.
11: Открытые продажи квартир в третьем доме эко-квартала «Алания». Самого масштабного проекта СТК-59.
12: Зеленая локация в районе Дендрария. Впервые в Осетии концепция «Город в городе» для счастливой жизни и выгодных инвестиций.
13: Сдача дома третий квартал 2028 года.
12: Узнайте больше о преимуществах эко-квартала «Алания» по телефону 99-59-59.
13: Строительная компания «СТК-59». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
14: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
15: Меню для счастливого человека.
14: С 9 до 14 часов завтрак.
15: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
14: На обед вкуснятина.
15: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
14: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
15: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
14: Кафе «Юг-34». 34.
15: Счастье есть.
14: Джанаева 34.
15: Доставка 8 999 844 34 34.
14: Или через приложение Яндекс.Еда.
16: Как начать делать то, что запланировал, если все силы ушли на планирование?
17: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе 64 92 00.

я неисправимый обжора. Ну что, сходил сейчас снова на нашу кухню, взял еще одну небольшую чашечку с черешней. Слушайте, вот тут как тут, мне сразу на глаза попадается новость в информационной ленте. Читаю вам. Черешня богата витаминами и микроэлементами, которые помогают поддерживать иммунитет, работу мозга и сердца. Положительно влияет черешня на состояние кожи, волос, ногтей. А темные сорта особенно ценятся за высокое содержание антиоксидантов. Поэтому сижу, уплетаю за обе щеки, довольный вот с этой полезной информацией. Ребятки, витаминизируемся. Вы слушаете «Русское радио». Скоро Сергей Лазарев появится здесь в нашем эфире, Татьяна Крутукова и Непара. Прямо сейчас меня зовут Иван Соловьев. Принимайте, милые.

0: закачай мобильное приложение «Русского радио». Доступно в онлайн-сторах на интернет-просторах.
1: «Русское радио».
0: «Русское радио» всегда с тобой.

действительно, в мае нам было очень жарко, а в июне нам не жарко. Дайте жары, дайте хорошей погоды, дайте солнца. Прям изнываем мы тут в Москве. Да, мы тут в Москве всегда ноем. Когда жарко, ноем, что жарко. Когда холодно, ноем, что холодно. Ладно, ребятки, будет хорошая погода, та, которую мы с вами любим. Главное, слушайте русское радио. В нашем эфире всегда жарко, всегда комфортно. Кристина Арбакайте появляется. Скоро будем слушать Валерию, появится NU и Five Star Family через какое-то время. Меня зовут Иван Соловьев. Дарю вам жаркое настроение. Получается? Я уверен, что получается. Принимайте.

0: Реклама на русском.
1: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Друумель».
2: «Друумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Друумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
1: Большая упаковка, длительный срок хранения.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: В Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
5: О, пани, о, пани.
4: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
6: Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
7: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Платинум можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Платинум с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Платинум. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Платинум. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
9: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
10: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
11: Помогите найти зубастого продажника.
12: Мне очень нужен четкий программист.
13: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
2: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.

0: премиальное обслуживание «Альфа-Онли» от Альфа-Банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа-Онли». АО «Альфа-Банк».
1: Есть такая работа – помогать находить работу. Ежедневно этим занимаются в более 1200 кадровых центрах «Работа России». Когда люди могут быстро получить новую профессию, это значит, что у них появляются новые возможности. Национальный проект России. Позитивные изменения в жизни страны.
2: Алые паруса. Путешествие в сказку. Вместе с Россией. Прямая трансляция. 27 июня в 22:00 по московскому времени на Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
3: Не кричите, пожалуйста! Мне трудно вас игнорировать. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

Приготовил я для вас очередной кулинарный шедевр, очередной кулинарный контент. В следующем части не пропустите. Готовьте ручки и листочки, вам это так понравится, что вы незамедлительно захотите это тоже приготовить и повторить. Вы же знаете, у меня все просто, быстро, вкусно и легко. И вы за это любите мои рецепты. В следующем часе Ванда Кухня в 16:30. Ну а пока продолжаем продолжаем наслаждаться компанией и лучшей музыкой, что есть в эфире русского радио. Группа «Винтаж», но до конца этого часа еще много любимого.

0: Каждую неделю в хит-параде «Золотой граммофон» Алена Бородина подводит итоги народного голосования. Подарите любимому исполнителю «Золотой граммофон». Голосуйте на сайте rusradio.ru. В пятницу в 5 вечера 20 лучших песен недели. Хит-парад «Золотой граммофон» на русском радио.
1: А сейчас о погоде. Спонсор прогноза – магазин бытовой техники и климатического оборудования «Техносфера». Во Владикавказе облачная с прояснениями погода, временами небольшой дождь. Температура воздуха около 26 градусов тепла. Ветер северо-западный – 1 метр в секунду.
2: Новый магазин бытовой техники и климатического оборудования «Техносфера» на Международной 5А. В честь открытия дарит скидку на кондиционеры до 30%. Только до 25 июня. Звоните 989-035-0201.
3: Реклама на русском.
4: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фетчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
5: Эко-квартал «Алания».
6: Безопасность, комфорт, эстетика.
5: Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Без стройки, без пыли, без лишних забот. В новом жилом комплексе «Панорама» от строительной компании «ЖСК» квартиры с готовым ремонтом и кухней. Только представьте, комфортное жилье с «ЖСК» от мечты до реализации. Сопровождение от сделки до получения ключей. «ЖСК» – берем заботы на себя. Офисы продаж. Курсантов Кировцев, 39, проспект Коста, 13. Звоните 303-307.
8: С проектной декларацией и более подробной информацией можно ознакомиться на сайте jsk-alania.ru.
9: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Homeberry.
10: Свадьба или новоселье?
9: В Homeberry все для отличного приданого
10: или идеального домашнего пространства.
9: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
10: Покупайте все для кухни в магазине Homeberry на Барбашова 72.
9: И домашний текстиль в Homeberry на Барбашова 26.
10: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
9: Все для идеального дома в магазинах Homeberry. Барбашова 26.
10: И новый магазин «Homeberry» на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
11: Подробности акции у продавцов-консультантов.
12: CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров.
13: Все для уверенной победы.
12: Мощный компьютер, видеокарта 5070 Ti, профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Hz и уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова 72, за заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
14: Недвижимость во Владикавказе дорожает, а самая выгодная цена, как всегда, на старте продаж.
15: Открытые продажи квартир в третьем доме эко-квартала «Алания». Самого масштабного проекта «СТК-59».
16: Зеленая локация в районе Дендрария. Впервые в Осетии концепция «Город в городе» для счастливой жизни и выгодных инвестиций.
15: Сдача дома третий квартал 2028 года.
16: Узнайте больше о преимуществах эко-квартала «Алания» по телефону 99-59-59.
15: Строительная компания «СТК-59». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
17: День! Когда я забыл про день рождения жены, я никогда не забуду.
18: Рекламная служба русского радио во Владикавказе. 64.
19: Новая песня на русском.
20: Всем привет! Это группа «Бис». И вы слушаете нашу новую песню «Таня, не плачь» на русском.
21: Русское радио.

0: Радио. Новости на русском.
1: В Владикавказе 16 часов. С вами Кристина Кораева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — мультибрендовый салон «Мебельный континент». Строительство транспортно-логистического хаба в пригородном районе Северной Осетии начнется в текущем году. Об этом в интервью РБК сообщил Сергей Миняйло. По словам главы региона, на реализацию проекта направят 12 миллиардов рублей. Объект станет аналогом сухого порта с собственной таможенной зоной. Планируется оборудовать 190 портов и столько же машиномест, а также создать мощности для хранения 90 миллионов единиц товара. Строительство пройдет в два этапа. Полный запуск логистического хаба, включая таможенную зону, запланирован на 2030 год. Капитальный ремонт врачебной амбулатории продолжается в Хазнедоне. Как сообщает Минстрой Северной Осетии, строители завершили демонтажные работы, стяжку полов и штукатурку стен, а также провели обследование строительных конструкций. В настоящее время идет укладка плитки. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Смена Иры Фидан начнет работу в детских лагерях с завтрашнего дня. Как сообщила министр образования и науки Республики Элла Алибекова, работа ведется по поручению главы региона Сергея Миняйло. Программа включает занятия по осетинскому языку, уроки истории и культуры, этикет, театральные постановки, концерты, мастер-классы. Кроме того, запланированы встречи с деятелями культуры, науки и спорта. Это была вся информация к этому часу. Кристина Кораева, Владикавказская служба новостей.
0: Мультибрендовый салон «Мебельный континент». Безграничный выбор в каждый дом. Люстры, мягкая мебель, спальни, гостиные, кухни, декор. У нас вы найдете все и на любой вкус. «Мебельный континент». Барбашова, 72.
2: Новости на русском.

меня тоже есть гири. Ну, точнее, гантели на даче. Но нет, не для того, чтобы заниматься физическим спортом. Идеальный пресс для квашеной капусты. Прям шикарно. А еще у меня 10-килограммовые гантели. Они прям идеально по, так сказать, по росту подходят, как подставка под диван, когда его раскладываешь, чтобы он не проваливался. Вот для этого гантели и гири на даче у нас и есть. Я желаю вам отличного настроения, если вдруг тело затекло. Ну, мало ли, засиделись на работе, на одном и том же месте, в одной и той же позе. Пройдитесь, пробегитесь. Ладно, пройдитесь. Можно поприседать раз 10 тоже. Нормально. Вы слушаете Русское радио. Мы с вами.

0: Реклама на русском.
1: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
2: Новый магазин бытовой техники и климатического оборудования «Техносфера» на Международной 5А. В честь открытия дарит скидку на кондиционеры до 30%. Только до 25 июня. Звоните 989-035-0201.
3: Кинотеатру «Алания Синема» 7 лет. В честь этого объявляется большой розыгрыш призов. С 16 мая по 2 июля. При посещении кинотеатра вы можете стать участником акции. Информация о розыгрыше, сроках, месте и порядке получения призов на сайте alaniacinema.ru.
4: Делаете ремонт? Не переплачивайте. В стройцентре «СОМ» акция. Нашли такой же товар дешевле? Мы снизим цену еще на 5%. Все для ремонта в стройцентре «СОМ». Приезжайте уже сегодня.

0: CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров. Все для уверенной победы. Мощный компьютер. Видеокарта 5070 Ti. Профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Гц. И уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова 72, за заправкой Троя. Бронируй по телефону 8 988 879 90 12.
1: Сначала ты весь такой молодой и сильный, а потом предсказываешь погоду коленкой.
2: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе 64 92 00.

если вам действительно сейчас жарко, горячо, изнываете от жары, хлебните-ка вы глоток русского холодного кваса. Праздник, ребятки, сегодня. Сегодня мы отмечаем День русского кваса. Как его отметить? Ну, можно, например, отправиться в поселок Панино, это Воронежская область. Там устраивают масштабные гуляния с элементами народных промыслов, ярмарки, мастер-классы и, конечно же, дегустации. Все это совершенно бесплатно. Поэтому, если вы вдруг где-то там неподалеку заезжайте в поселок Панино. Ну или сами у себя на даче устройте гуляние, посвященное Дню русскому квасу. Обливаться, конечно, не нужно, лучше вовнутрь. И, конечно же, не переборщить с количеством, потому что квас все-таки продукт живого брожения. Вы слушаете Русское радио. Всем желаю шикарной погоды, шикарного настроения. И, конечно же, много лучшей музыки. Вся она здесь, в нашем эфире. Алсу, мод и гости из будущего. Таков музыкальный план. Меня зовут Иван Соловьев. Вы слушаете Русское радио. Оставайтесь с нами вместе, нам хорошо.

0: «Диван да кухня». Вкусно на русском.
1: Ну что, готовили сегодня завтрак по моему рецепту, который я вам вчера рассказывал? Вкусно? Скажите. Ну молодцы вы мои, садитесь, пятерки все. Сегодня еще один кулинарный шедевр, который вы точно захотите приготовить, я в этом уверен. Быстрый бургер. На тортилью, круглая тонкая лепешка, наносим тонким слоем равномерно фарш, сырой, абсолютно любой. Выкладываем фаршем вниз на хорошо разогретую сковородку и жарим минуты две, прижимая лопаткой. Достаем из сковородки уже фаршем вверх и сразу посыпаем натертым сыром, чтобы он начал плавиться. Далее на одну половинку выкладываем огурчики пикули, ну или просто маринованные огурчики колечком, или свежие огурчики, как вам захочется. На вторую половинку любой соус, у меня был бургерный, сворачиваем пополам и прижариваем на той же сковороде с двух сторон до румяной хрустящей корочки. Быстрый бургер готов, ребята. Вкусно, сочно. Я сегодня не смог остановиться, сразу две порции съел. Да, правда-правда. Видеорецепт вас ждет в моем кулинарном канале в мессенджере Макс. И там же для вас я опубликовал рецепт огурчиков пикули. Сейчас же сезон огурцов пойдет, будем готовить. Заходите, сохраняйте. В Максе в поиске наберите Иван Соловьев. Вот он, мой канал. Приятного аппетита.
0: Иван да кухня. Вкусно на русском.

0: дамы и господа, не пропустите. Сегодня в 6 вечера Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском. Реклама на русском.
1: Чудесных мест в России много. Их каждый должен посетить. Поможет в этом нам дорога. Наш самый верный проводник.
2: Комфортабельные туристские поезда по живописным уголкам России. Жемчужина Кавказа. Байкальский экспресс по Золотому кольцу в Карелию. Подробности на rjd.ru в разделе «Путешествуй с РЖД».
1: Федеральная пассажирская компания.
3: Велкой поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
4: О, пани, о, пани.
3: А есть те, которые стоят. Козел темный, безалкогольный, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы вопросить.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Вечное премиальное обслуживание. Альфа Онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа Онли. АО Альфа-банк.
2: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа, Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, ОК

0: поддержке телеканалов РУ-ТВ и РТ. 22 июня. Навка-арена. Старт всероссийской акции в поддержку семей военнослужащих, участников и ветеранов специальной военной операции. Гостей ждет ледовый спектакль «Дневник памяти», фрагменты документальных кинолент РТ и концерт российских звезд. Информация на сайте дневникпамяти.рф. 6+.
1: День, когда я забыл про день рождения жены, я никогда не забуду. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: песня на русском.
1: Когда заберу тебя по частям, и мои глаза погаснутся.
2: Всем привет! Я Дима Билан.
3: И я Анна Асти.
2: И вы слушаете нашу новую песню «Эпилог» на русском.
0: Русское радио.
4: В темном коридоре вещи, понятых где-то.

Ваши истории в ближайшее время на первом месте. Стол заказов на Русском радио начнется в 17.00, сразу после выпуска новостей. Я жду ваши сообщения. Передавайте приветы, поздравляйте, желайте, признавайтесь в любви, рассказывайте свои интересные новости. Да можно все в столе заказов, ребята. 8-916-003-105.7 – это номер для ваших сообщений. Пишите в наши мессенджеры, например, в мессенджер Макс, в личные. Я, Иван Соловьев, буду все с удовольствием, с огромным читать в прямом эфире. Стол заказов в 17.00. Я желаю всем хорошего вечера.

0: А сейчас о погоде. Спонсор прогноза – магазин бытовой техники и климатического оборудования «Техносфера». Во Владикавказе облачная с прояснениями погода, временами небольшой дождь. Температура воздуха около 26 градусов тепла. Ветер северо-западный – 1 метр в секунду.
1: Новый магазин бытовой техники и климатического оборудования «Техносфера» на Международной 5А. В честь открытия дарит скидку на кондиционеры до 30%. Только до 25 июня. Звоните 989-035-0201.
2: Реклама на русском.
3: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
4: В сети магазинов Стейтон скидка на готовую кухню 30%. В вечернее время. Наши адреса: Куйбышева 20, ЦУМ, первый этаж. И круглосуточные: Даватора 25А, Гакаева 1Б. Стейтон. Первый. Всегда первый.
5: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
6: Свадьба или новоселье?
5: В Хоумберри все для отличного приданого
6: или идеального домашнего пространства.
5: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
6: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова 72.
5: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
6: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
5: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова 26.
6: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
5: Подробности акции у продавцов-консультантов.
7: Откройте бизнес в самом сердце Кисловодска. «Югстройинвест» предлагает коммерческие помещения в проектах «Мане» и «Моя легенда» с беспроцентной рассрочкой. Первый взнос всего 30%. Остальное равными частями до сдачи дома. Рядом трасса на Архыз и Красную Поляну. Постоянный поток клиентов. Беспроцентная рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности по телефону «Звездочка 1820».
8: Кисловодск. Застройщик ООО СЗ21ЮСИ. Проектная декларация на сайте наш.дом.ру.
9: Мои успехи в спорте. В день я наглаживаю 10 километров кота.
10: Рекламная служба русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Начну с ЧП. В Брянской области под атаку дрона попал автобус с детской футбольной командой из Белоруссии. Дети ехали из Гомеля на отдых в Геленджик. По данным ВРИО губернатора Брянской области Егора Ковальчука, ВСУ нанесли удар с применением беспилотника самолетного типа. В результате атаки погибла сопровождавшая юных спортсменов гражданка Белоруссии. 8 человек, среди которых 6 детей, получили ранения. Минск потребовал от Киева объяснений. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте. Росавиация ограничила полеты малой авиации и гражданских беспилотников рядом с Москвой с 20 июня. Запрет действует для высот ниже 5200 метров и распространяется на столичный регион, а также части Рязанской, Тульской, Калужской, Тверской, Ярославской и Владимирской областей. В сообщении ведомства говорится, что меры приняты по представлению Минобороны. Как пишет газета «Коммерсант», под действие ограничений попадут до 1000 пилотов и несколько десятков летных школ и аэроклубов. Эксперты предупреждают о возможной волне банкротств. В Госдуме предложили предоставлять семьям с детьми до 3 лет 100 часов бесплатных услуг няни в год. Обращение на имя вице-премьера Татьяны Голиковой написал вице-спикер Борис Чернышов, сообщает сайт РИАМУ. По задумке, воспользоваться такой помощью семьи могли бы через портал госуслуг или органы соцзащиты. Это может быть как помощь в виде присмотра за малышом на несколько часов, так и в формате продолжительного сопровождения. Из-за ограничений мобильного интернета вырос объем рекламы через СМС. Рекламодатели стали чаще закупать права на проведение таких промо-рассылок. Наибольший всплеск активности пришелся на апрель. Тогда количество рекламных СМС-сообщений увеличилось на треть. О развитии событий в выпуске менее чем через час. Далее в эфире «Стол заказов». Привет и поздравления присылайте Ивану Соловьеву.
0: Новости. Новости на русском. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Любимое наше с вами занятие. Это стол заказов на русском радио. 8-916-003-105-7. Это номер для ваших сообщений. Пишите в наши мессенджеры. Например, в мессенджер Макс. Заходите и в личные сообщения. Пишите, пишите, пишите. Я все вижу. Все буду читать. Поехали. Руслан и Наташа передают привет маме Эльвире и тещеньке Елене. Желаем крепкого здоровья, удачи и благополучия. Мы вас очень сильно любим. Иван, привет. Поздравляю всех слушателей русского радио с днем русского кваса. Это Виктория из Санкт-Петербурга. Хочу пожелать всем крепкого здоровья, позитива и пить русский квас. Он очень-очень вкусный. Ха, а то! А если еще и собственноручно приготовленный, обещаю, сделаю. Рецепт будет для всех слушателей русского радио. А супруга Николая, поздравляю с наступившими выходными. Поздравляет супруга Наталья. Татьяна передает привет мужу Михаилу Высокову и признается в любви. Я тебя очень сильно люблю. Натали Карипова, невестка, привет передает любимой свекрови. Пусть все задуманное сбудется. Спасибо вам за сына. Я вас люблю.
0: Стол заказов на русском радио.

0: Реклама на русском.
1: Время подарков в Арктике. При покупке телевизора по выгодной цене дарим до 25 тысяч бонусных рублей. Подарки в Арктике. Подробности в ДК «Арктика».
2: Эко-квартал «Алания».
3: Безопасность, комфорт, эстетика.
2: Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
5: Рено, Пежо и Ситроен. Запчасти ищешь? Нет проблем. Магазин Пежо предлагает запчасти к французским автомобилям Рено, Пежо, Ситроен, а также техническое обслуживание. Перестонская 2А. Телефон
6: 29-33-66.
7: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
8: Свадьба или новоселье?
7: В Хоумберри все для отличного приданого
8: или идеального домашнего пространства.
7: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
8: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова 72.
7: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
8: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
7: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова 26.
8: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
9: Подробности акции у продавцов-консультантов.
10: М2 Connect. Для бизнесса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
11: CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров.
12: Все для уверенной победы.
11: Мощный компьютер. Видеокарта 5070 Ti. Профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Гц. И уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова 72. За заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
13: Недвижимость во Владикавказе дорожает, а самая выгодная цена, как всегда, на старте продаж.
14: Открытые продажи квартир в третьем доме эко-квартала «Алания» самого масштабного проекта СТК-59.
15: Зеленая локация в районе Дендрария. Впервые в Осетии концепция «Город в городе» для счастливой жизни и выгодных инвестиций.
14: Сдача дома третий квартал 2028 года.
15: Узнайте больше о преимуществах эко-квартала «Алания» по телефону 99-59-59.
14: Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
16: Самое трудное в спорте – это дойти до спортзала.
17: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64-92-00.
18: Стол заказов Русского радио. Время приветов и поздравлений.
19: Ай, как горячие пирожки ваши сообщения. Тетя Женя поздравляет с днем рождения Анастасию Салову. Счастья, здоровья и удачи. Привет в город Сызрань улетает. Любимой внученьке Варюше. С днем рождения тебя, Варюшка. Маме и папе огромного счастья поздравляет бабушка Наташа. Привет, Русское радио. Поздравляю маму Татьяну Михайловну с днем рождения и с выходом на пенсию. Спасибо тебе за все. Будь здоровой и счастлива. Мы с Мишкой очень тебя любим. Твоя дочь Наталья. Ой, на пенсии. Какая ж красота. Огурцы и помидоры выращиваем, закатываем и т.д. и т.п. Прям вот мечтаю. Но мне еще не скоро, ладно. Так, привет, Русское радио. Огромный привет всем нашим защитникам из города Симферополя. Спасибо вам за все. От Александра пришло сообщение. Добрый вечер, Русское радио. Поздравляю любимую внучку Лерочку с днем рождения. 10 лет. Желаю ей счастья, удачи во всех начинаниях. Будь счастлива, наша любимая. Поздравляют бабушка Нелли и мама Алена, город Электросталь. Привет, Русское радио. С днем рождения поздравляю любимого мужа Ленара. Будь здоров, любим и мил. Ты наша опора, мы очень тебя любим. Поздравляет супруга Сирена и сын Марсель из Татарстана. Дорогое любимое Русское радио, передаю привет маме Ольге Витальевне и папе Владимиру Александровичу от Акиры.
20: На Русском радио «Стол заказов».

0: оно какое?
1: Наше
0: утро.
2: А вот у Оксаны, например, самый лучший атрибут деревни, любимый, это дикий мед, разнообразие цветов. У них обязательно с утра была вот такая вот развлекуха. Они брали тормозок и шли на гору Высокое через речку, чтобы увидеть оттуда Саур-могилу.
1: Ух ты!
3: Круто.
2: Интересно.
1: Да. Не,
3: ну, дикий мед, это, конечно, тоже вкусно.
2: Да.
3: Но тут проблемы могут быть с дикими пчелами.
2: Это правда. А вы знаете, что такое тормозок?
1: Ну, это как термос.
3: Так, понятно.
0: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио. Реклама на русском. Jetour T1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Jetour T1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Jetour T1. Безгранично близко. Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрус».
4: Уатсон, кто это воет на болотах?
5: Это кей-поп-звезды, сэр. Они узнали, что гель-так легче, чем Корея.
6: Легкий солнцезащитный флюид SPF 50+, от гель-так. Незаметный, невесомый и надежный. Гель-так. Наука о красоте.
7: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
8: Сезонное предложение в магазинах «Рандеву» на выделенный ассортимент. Вас ждут скидки от 30% на обувь, одежду и сумки. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
9: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
10: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
11: Алые паруса. Путешествие в сказку. Вместе с Россией. Прямая трансляция. 27 июня в 22:00 по московскому времени на Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
12: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление. Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа. Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8. УКРН 102-773-988-54-58.
13: Бывают такие дни, когда делать ничего не охота. А бывают другие, когда охота ничего не делать. Рекламная служба русского радио. 579-7799. Код 499.
14: Это будет наш с тобой секрет.

что я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

0: В ваших сообщениях. Привет всем. В Комсомольск на Амуре улетает. Любимому Диме большой-большой привет от... Ой, не подписано сообщение. Ну ладно. Иван, привет. Передай, пожалуйста, папе моему, Александру Демичеву, что я его люблю. Я поздравляю его с днем рождения. Желаю здоровья, любви. Хочу, чтобы ты справился со своим состоянием. Я тебя очень сильно люблю. Твоя дочь Юлия, город Орел. Огромный привет моей любимой Кукурузе. Едем на работу. Волгоград, Санкт-Петербург. Люблю тебя. Все будет хорошо, потому что мы банда. Осмак-Янковский. Окей. Самый лучший выпуск 2026 года. В Серовской школе-интернат классному руководителю Людмиле Викторовне Осколковой и воспитателю Яне Ренатовне Щукиной огромный-огромный привет от воспитанников. Швейный коллектив из Черкесска. Поздравляет шефа Людмилу Даурову с днем рождения. Желаем здоровья, женского счастья и, конечно же, всех-всех-всех благ. Привет, Русское радио. Привет улетает в Подольск любимому супругу Равилю Шафееву. Давай-ка ты уже в машине, вот не дыми. И вообще, ЗОЖ, здоровый образ жизни. Привет Ульяновску от Маргариты. Всем доброго вечера и шикарного настроения. Иван, передай, пожалуйста, моей коллеге Кристине, чтобы она не психовала, ведь рабочий день подходит к концу. От Ирины пришло сообщение. Так, кто там сейчас психует? Я знаю, как с психом хорошо и быстро и легко справиться. Съешьте шоколадку, это помогает. Флюза передает привет любимому Артурику. Ты самый классный, с тобой даже самый обычный день превращается в приключение. Ты умеешь рассмешить, поддержать и сделать так, чтобы я улыбалась от уха до уха. Спасибо, что ты такой, какой есть. Я безумно тебя люблю. Твоя Флюза. Скажите Сережке, что я его люблю. Едем домой после работы. Хочется веселья. Жена Влада. Веселья хочется. Ну а кто нам запретит в среду вечером? Неважно, что завтра на работу. Привет Татьяне Зеленовой. Я тебя люблю. Ты у меня самая красивая девочка. Алексей, город Киржач. И огромный привет Русское радио. Поздравляю всех с праздником. И хочу передать привет родным и своему любимому мужу Александру. Я тебя очень люблю. Татьяна.
1: На Русском радио стол заказов.

0: Русское радио в твоем мобильном.
1: Русское радио.
0: В любое время. В любом месте. Вместе.
2: Реклама на русском.
3: Чудесных мест в России много. Их каждый должен посетить. Поможет в этом нам дорога. Наш самый верный проводник.
4: Комфортабельные туристские поезда по живописным уголкам России. Жемчужина Кавказа. Байкальский экспресс. По Золотому кольцу в Карелию. Подробности на rjd.ru в разделе «Путешествуй с РЖД».
3: Федеральная пассажирская компания.

0: 25% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа. Подробнее на tutu.ru 6+.
1: Вечное премиальное обслуживание. Альфа-онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа-онли. АО «Альфа-банк».
2: Когда открывается научная лаборатория, это значит, что наука не стоит на месте. А когда открываются 940 молодежных лабораторий под знаком «Национальные проекты России», это значит, что страну ждет еще больше открытий и разработок. «Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны».
3: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей. И «Лада Нива Леджент» от 784 тысяч рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
5: Еда, оплаченная не вами, не имеет калорий. Можно есть все. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: А я помню этот фильм «Не называй меня малышкой». Интересное кино. Ладно, заканчиваем стол заказов. Финальная порция ваших сообщений. Привет любимому коллективу Мособлгеотреста. Всем здоровья, сообщает Юля. Вот, кстати, про коллег. Потерпите, через несколько минут мы с Сашей Пряниковым дадим вам тему. Привет, Русское радио. Поздравляю всех, кто сдает экзамены. Сдать их на одни пятерки. Вот дочка моя сдала обществознание на отлично, с чем я ее поздравляю. Олечка, город Тамбов. Так, дальше. Привет, Русское радио. Привет мужу Андрею, сыну Тёме. Мы опять в дороге. Возвращаемся домой. Ехать еще больше 800 километров. Уже проехали 1500. Пусть дорога будет легкой. Ольга, дорога будет легкой, если будет все время в машине звучать Русское радио. Так что имейте это в виду. Большой привет всем жителям самой лучшей деревни Печерники от Наташи Шараповой. А что там у вас такого? Мне прям теперь интересно стало. И где эта деревня находится? Почему нет подробностей, ребята? Ай-яй-яй. Привет, Русское радио. Привет из Сургута. Хотели бы пожелать Юльчику классного отпуска. Завидуем. Белой завистью. Оторвись там по полной. Лена и Юля. Да, я бы тоже сейчас в отпуск. Но чуть попозже. Так, Кирилл, Андрей, Данил. С любовью. Выпускники 2026 года в город Серов передают большой привет. И еще одно сообщение. Повторно читаю. Видимо, пропустили первый раз. Привет всем в Комсомольск-на-Амуре, поселок Хурмули. Правильно? Вы в следующий раз ударение ставите, потому что, ну откуда вот я знаю, где тут ударение? И любимому Диме большой-большой привет. Все, ребятки, все, стол заказов я на этом закрываю. Вы большие молодцы. Спасибо вам за ваши классные, добрые, горячие сообщения. Следующий стол заказов выйдет в эфир в 22:00. Не пропустите.
1: Стол заказов на Русском радио.
0: А вот теперь мой любимый коллега. Александр Пряников. Ты Санта-Клаус, что ли?
2: Я еще бы я бы. Не, во-первых, я от любимого коллеги чуть-чуть вздрогнул, друзья. Мне каждый день меня называют так. В общем, не последний человек в стране, блогер вообще, миллионник.
0: Ну вот.
2: Ну, надо теперь отплатить тебе тем же.
0: Выдохни.
2: Отплатить тебе тем же. Друзья мои, вы уже понимаете, к какой теме мы сегодня говорим. Конечно, любимый. Мы по два часа каждый день друг напротив друга проводим. Понимаешь, я твое лицо уже помню лучше, чем лицо своей мамы, понимаешь. Еще бы нет.
0: Прелесть какая.
2: Вот. Потому что если кто-то из нас сойдет с ума, друзья мои, в прямом эфире, второй не побежит за врачом. Он сначала дождется рекламной паузы, чтобы успеть это сфотографировать.
0: На видео снять. Да-да, вот такие мы коллеги.
2: Друзья мои.
0: В общем, тема у нас сегодня будет, как вы поняли, про наших любимых коллег.
2: Да. Да, про ваших любимых коллег. Про ваших любимых коллег. Прям звоните. И по телефону 7495-995-105,7. Для этого предназначен самый популярный номер телефона в России, напоминаю. Поэтому потрудитесь.
0: Расскажите, что это за коллега? Почему он ваш любимый? Что он вам такого сделал или не сделал, что он таким стал любимым? И, конечно же, историю свою напишите. Нам мессенджеры в личные сообщения 8-916-003-105,7. Вечер на русском 18:00.

0: оно какое?
1: Наше
0: утро.
2: Русские перцы. Наша слушательница 25 лет назад уехала в Израиль, получила новое образование, теперь она стоматолог-гигиенист, но всегда тянула загадочное и немножко мистическое. Через месяц начинаю курс изучения нумерологии.
3: Так, это получается, что кто-то потом впоследствии откроет рот и говорит, так, у вас 16 зубов, 16.
2: 1 плюс 6, 8, восьмерка, это бесконечность.
1: 1 плюс 6, 8?
2: Ой.
3: Нормально.
2: У меня плохо с нумерологией.
3: Не-не-не, у тебя плохо с математикой, родной. С нумерологией у тебя может быть и нормально.
1: Ой, Морозов, я такое не забуду.
3: Диман, в следующий раз, когда ты говоришь, ребят, давайте я буду представлять ваши интересы в бухгалтерии, не надо.
0: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио. Реклама на русском.
4: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
5: Жили X5 и EMI для мира, где технологии стремительно меняют все. Номер один по продажам среди гибридных автомобилей в России. Два источника энергии, низкий расход топлива, функция быстрой зарядки. Жили X5 и EMI с выгодой до 300 тысяч рублей в салоне официального дилера «Автоюг Пятигорск». Ермолова 50. Подробности по телефону 411-229. Данная выгода действует в июне этого года и состоит из выгоды, применяемой к цене автомобиля, и выгоды по программе «Трейдинг».
6: Эко-квартал «Алания».
7: Безопасность, комфорт, эстетика.
6: Строительная компания «СТК 59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Строительная компания «ЖСК» представляет новый микрорайон «Панорама». Представьте, квартира с готовым современным ремонтом и кухней. Спецпредложение по кухне действует только до конца этого лета. Полное сопровождение сделки от первой встречи до получения ключей. Сдача в 2027 году. ЖСК. Берем заботы на себя. Офисы продаж Курсантов Кировцев 39 и проспект Коста 13. Звоните 303-307. Проектная декларация на сайте jskalania.ru.
9: Новый магазин бытовой техники и климатического оборудования «Техносфера» на Международной 5А. В честь открытия дарит скидку на кондиционеры до 30%. Только до 25 июня. Звоните 989-035-0201.
10: Кому-то везет, а кому-то с Чибаном всегда везет. Покупай продукцию Чибан в промоупаковке. Регистрируй коды и участвуй в розыгрыше айфона и автомобиля.
11: Акция с 1 мая по 20 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на чибан.дефиспромо.ру.
12: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
13: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
14: Недвижимость во Владикавказе дорожает, а самая выгодная цена, как всегда, на старте продаж.
15: Открытые продажи квартир в третьем доме эко-квартала «Алания». Самого масштабного проекта «СТК-59».
16: Зеленая локация в районе Дендрария. Впервые в Осетии концепция «Город в городе» для счастливой жизни и выгодных инвестиций.
17: Сдача дома третий квартал 2028 года.
16: Узнайте больше о преимуществах эко-квартала «Алания» по телефону 99-59-59.
17: Строительная компания «СТК-59». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
18: Летняя распродажа в Арктике. Скидки до минус 40% на все категории мебели. Так только сейчас. Стильную спальню «Валенсия» вы можете приобрести по суперцене. Всего за 39 990 рублей. Подробности в ТК «Арктика».
3: Говорят, через год ты над этим посмеешься. Но годы идут, а смешно не становится.
0: Рекламная служба русского радио во Владикавказе. 64-92-00.
19: Новая песня на русском.
9: Всем привет! Это Ирина Дубцова. И вы слушаете мою новую песню «Память на русском».

0: Радио. Новости на русском.
1: Вы будете Кавказе 6 вечера. С вами Кристина Кораева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — мультибрендовый салон «Мебельный континент». Строительство транспортно-логистического хаба в пригородном районе Северной Осетии начнется в текущем году. Об этом в интервью РБК сообщил Сергей Миняйло. По словам главы региона, на реализацию проекта направят 12 миллиардов рублей. Объект станет аналогом сухого порта с собственной таможенной зоной. Планируется оборудовать 190 портов и столько же машиномест, а также создать мощности для хранения 90 миллионов единиц товара. Строительство пройдет в два этапа. Полный запуск логистического хаба, включая таможенную зону, запланирован на 2030 год. Капитальный ремонт врачебной амбулатории продолжается в Хазнедоне. Как сообщает Минстрой Северной Осетии, строители завершили демонтажные работы, стяжку полов и штукатурку стен, а также провели обследование строительных конструкций. В настоящее время идет укладка плитки. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Смена Иры Фидан начнет работу в детских лагерях с завтрашнего дня. Как сообщила министр образования и науки Республики Элла Алибекова, работа ведется по поручению главы региона Сергея Миняйло. Программа включает занятия по осетинскому языку, уроки истории и культуры, этикет, театральные постановки, концерты, мастер-классы. Кроме того, запланированы встречи с деятелями культуры, науки и спорта. Это была вся информация к этому часу. Кристина Кораева, Владикавказская служба новостей.
0: Мультибрендовый салон «Мебельный континент». Безграничный выбор в каждый дом. Люстры, мягкая мебель, спальни, гостиные, кухни, декор. У нас вы найдете все и на любой вкус. «Мебельный континент». Барбашова, 72. Новости. Новости. На русском. На русском.
2: Спонсор часа – АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья для путешествий «Суточно.ру». Квартиры, отели, гостевые дома на любой вкус по доступным ценам. «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
3: Дамы и господа, вы готовы к взрыву эмоций? Шоу начинается. Встречайте, Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском.
4: Соловьев и Пряников.
5: Пилоты.
4: Ильф и Петров, понимаешь? Белка и Стрелка.
5: Вот, здрасте, приехали.
4: Ну а что, пилот, космонавт, подаль, все, вынь да положь.
5: Ну прекрасно, согласен, вот, ладно, окей, согласен.
4: Петров и Воткин.
5: Петров и Васечкин.
4: Это один и тот же человек, я ждал. И ты же должен был сейчас сказать, это один и тот же человек. Что тут?
5: Ну это один и тот же человек, да.
4: Спасибо за информацию, это не последняя информация, друзья мои. Сегодня я слышал тут, пока ехал, в общем, весь город слушал Ивана Соловьева в эфире Русского радио, ты сказал, сегодня день кваса.
5: День русского кваса.
4: День русского кваса,
5: да,
4: друзья.
5: День русского кваса, исконно русский напиток.
4: Это я тебе больше скажу, это от Владимирской области, нематериальное наследие культурной Российской Федерации.
5: Да.
4: А вот знаешь, дружище, чтобы я еще признал нематериальное наследие? Адекватного коллегу, который сидит напротив тебя 8 часов и до сих пор не довел тебя до нервного срыва.
5: Вот этим клацанием по клавиатуре, перелистыванием бумаг и так далее.
4: Давайте о них сегодня и поговорим. Расскажите про своих любимых коллег, пока он не уволился и не съел ваш обед нечаянно.
5: Да, мой любимый коллега. Ребята, мы ждем вашей истории. Что это за коллега? Как его зовут? Почему он ваш любимый? Что он вам такого хорошего сделал? Может быть, нехорошего?
4: Ну, как же можно? Нет, какой-то, что он нехорошее сделал и стал любимым.
5: Ну, такие, знаешь, два этих. Два коллеги оторвы. Друг друга подкидывают, подкладывают. Но, тем не менее, вот дружат и общаются.
4: Есть такое слово для этих людей. Оно 18+, друзья мои. Так, значит, есть самый популярный телефон в Российской Федерации, +7 495 995 105 7. Прозвучите лично и поздравьте своего коллегу через рот на всю страну.
5: Через рот. И, конечно же, пишите ваши истории в личные сообщения в наши мессенджеры по номеру телефона 8 916 003 105 7. Ваш любимый коллега, ждем.
3: Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском.

0: Реклама на русском.
1: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
2: Эко-квартал «Алания».
3: Безопасность, комфорт, эстетика.
2: Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: От первых шагов до спортивных побед. Ледовая арена «Такбан» открывает набор в группу по хоккею детей 2018-19 и 20-21 года рождения. Экипировка бесплатна. Телефон во Владикавказе 622-622.
5: «Чанган» объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Широкая гамма кроссоверов. Компактный CS35+, бестселлер Uni-S. Выбор 3 миллионов клиентов в мире. CS75+, от 2 200 000 рублей. «Чанган». Время быть в плюсе. Зафиксируйте условия у официального дилера «Чанган Гермес». Минеральные воды. Автомобильная 19.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Указана минимальная цена на «Чанган CS35+» в комплектации «Комфорт» 2024 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в трейд-ин и оформлением кредита. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Автокредиты». Банк ВТБ.
7: Жаркие летние скидки до 70% в фирменных магазинах «Аскона». Кровати, матрасы, диваны и аксессуары для комфортного сна ждут вас на Ватаева 59 и Весенний 4. Телефон 333-409. Подробности у продавцов-консультантов.
8: Если в машине что-то стучит, техцентр «Тойота» проблему решит. 25 тысяч видов запчастей в наличии. Диагностика, ремонт, замена масла и развал схождения. Лицензированный техцентр «Тойота». Элистонская 2А. Телефон 29-33-66.
9: Кто это везет миллион на новенькой машине? А, это вы! Ведь с «Чабаном» всегда везет. Покупайте молочную продукцию «Чабан» и выигрывайте миллион рублей или автомобиль.
10: Акция с 1 мая по 11 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на чабан.дефиспромо.ру.
11: Беспокоитесь за свою карму?
12: Никакого стука по батареям и головам подрядчиков. Квартира с готовым ремонтом в квартале на курорте «Моя легенда».
13: Спешите, предложение действует. До 31.05.2026. Подробности по телефону +1 800 1820.
14: Предложение носит ознакомительный характер, не является публичной офертой и может быть ограничено в количестве. Акция «Квартира с ремонтом» действует при заключении договора в долевого участия и на ремонтно-отделочной работы застройщика ООС из 21 Юкстрим Вест Угроватов 12-651-078-381. Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
15: Недвижимость во Владикавказе дорожает, а самая выгодная цена, как всегда, на старте продаж.
16: Открытые продажи квартир в третьем доме эко-квартала «Алания» самого масштабного проекта «СТК-59».
17: Зеленая локация в районе Дендрария. Впервые в Осетии концепция «Город в городе» для счастливой жизни и выгодных инвестиций.
16: Сдача дома третий квартал 2028 года.
17: Узнайте больше о преимуществах эко-квартала «Алания» по телефону 99-59-59.
16: Строительная компания «СТК-59». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
18: Жизнь так насыщена делами. Но есть «Стейтан». Домашняя кухня, приготовленная из натуральных продуктов. Вкусный ароматный хлеб, пельмени. Только натуральные и качественные компоненты. Сеть супермаркетов «Стейтан». Вкусно, как дома.
19: Летняя распродажа в «Арктике». Скидки до -40% на все категории мебели. Так только сейчас. Стильную спальню «Валенсия» вы можете приобрести по суперцене. Всего за 39 990 рублей. Подробности в ТК «Арктика».
20: Если женщина лайкнула рецепт блюда, это не значит, что она собирается его готовить.
21: Рекламная служба русского радио во Владикавказе. 64-92-00.
22: На связи с нами Полина из культурной столицы Российской Федерации, города Санкт-Петербурга. Здравствуйте, Полина.
23: Здравствуйте.
24: Да,
23: здравствуйте.
24: Полиночка, добрый вечер. Ну, давайте рассказывать.
22: Да, Полина, сегодня мы ищем аномалию, любимого коллегу. Любимого, скажите, как на духу. У вас такой коллега есть?
23: Вы не поверите, у меня все коллеги любимые, но одну я бы хотела выделить.
22: Вот, как? А почему вы хотите выделить? Она просто единственная ваша компания, кто правильно ставит ударение в слове, звонит или в что-то еще? Делитесь.
23: Нет, она очень веселый человек, ее зовут Раифа.
24: Так.
23: Она очень веселый человек, она замечательная, она всегда подставит свое плечо.
24: Подставит и точка. А почему, а сколько лет вы вместе уже работаете?
23: На самом деле очень мало, меньше года. Она уезжала, сейчас возвращается снова и будет снова работать с нами. Я очень
24: Полина, а кем вы работаете?
23: Ой, я работаю менеджером доставки.
24: Ну, прекрасно.
22: Ну, в смысле прекрасно? Сейчас это жизненно важная специальность.
24: Это самые богатые люди.
22: Да, хочется с вами дружить. Полина, а где для вас пролегает граница между вот он мой лучший друг по-настоящему, или он просто не раздражает меня, не знаю, ну, как когда пьет чай? Вот каким должен быть коллега, чтобы стать вашим фаворитом?
23: Мне кажется, что описанное качество мною уже ранее, они вот как раз отражают коллегу, в том числе и друга тоже. Всегда есть о чем поговорить, всегда есть на какую тему пошутить, и всегда выслушает, подставит свое плечо в нужное время.
24: Ой, ну круто.
23: Можно и вне поговорить, и на работе.
24: Ну давайте еще раз на всю страну, как зовут вашу коллегу, и привет ей передайте.
23: Передаю привет Раисе Аль-Масри. Люблю. С днем кваса тебя.
24: С днем русского кваса.
22: Прекрасно, спасибо.
24: Поленочка, спасибо вам большое. Хорошего вам вечера. Вечер на русском продолжается.
23: Спасибо. И вам.
21: Вечер на русском.

0: шутить Антона невозможно.
1: Антоновка по-русски. С 1 июня по 31 августа. Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
0: Придумывайте сами.
1: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
0: Я лично.
1: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
2: Антоновка по-русски.
0: Не кислые шутки.
1: На русском радио. Подробности на rusradio.ru.
3: 12+.
4: Реклама на русском. Jetour T1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Jetour T1. Цена 3 520 000 рублей. Jetour T1. Безгранично близко.
5: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
6: Альфа-Банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-Банк».
7: Сезонное предложение в магазинах «Рандеву» на выделенный ассортимент. Вас ждут скидки от 30% на обувь, одежду и сумки. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
8: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе зерновой «Эгоист» в ассортименте 1 килограмм 1999 рублей с 11 по 17 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
9: В ленте!
10: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
11: Предложение ограниченное действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
12: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
0: Женщина порой не знает, чего ей не хватает, пока подруга не похвастается. Рекламная служба русского радио 5797799, код 499.
13: Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском.
14: Обожаем, когда наши слушатели напрягают мозг и играют в наши игры.
15: А я еще больше люблю, они напрягают мозг, играют в наши игры, да еще и материально обогащают.
14: Обогащаются, это правда. Uh-huh. Вечерний замес через несколько минут, наша любимая игра. Правила напоминаю. Мы с Сашей дадим вам задачу, тему, какое-то направление, и вам дадим 30 секунд. За 30 секунд как можно больше дать ответов, это уже ваша задача.
15: И назвали 5 ответов, получили в подарок светильник. Назвали 10. Получили в подарник. В подарник.
14: Подарник.
15: А что, подарник?
14: Подарник.
15: Подарная часть. В подарник получили светильник и колонку.
14: Давайте, боритесь за подарники, но дозванивайтесь сначала. 8495-995-105,7. Удачи!
13: Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском.

остаться как бы в центре, не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

0: На русском радио «Вечерний замес».
1: А в «Вечернем замесе» у нас Александра из города, где сливаются Ака и Волга. Где знаменитая стрелка, это город.
2: Нижний Новгород, конечно.
1: Молодость тебе, молодость.
2: Александра, добрый вечер.
3: Добрый вечер.
1: Александра.
2: Александра.
1: Мы сегодня обсуждаем любимых коллег. У вас есть такие на работе?
2: Да.
3: Конечно.
2: Много. Как зовут? Ну вот самая-самая любимая коллега. Ну, во-первых, это женщина или мужчина?
3: Ну, женщина, Наталья.
2: Наталья.
1: За что вы ее любите? Колитесь, Александра.
2: Ну да.
3: За общение, за возможность обсудить
2: посплетничать.
3: Конечно, не без этого.
1: В общем, ну да, коллеги ищут друг друга скорее не плюс-минус, а минус на минус, чтобы совпадал. Это тот случай, когда минусы притягиваются.
2: Александра, переходим к нашей игре. Итак, мы сейчас вам даем задание. У вас будет ровно 30 секунд, чтобы дать как можно больше вариантов ответов. Даете 5 ответов, получаете светильник, даете 10. И светильник, и колонка от русского радио ваши. Вы готовы?
3: Я постараюсь, да.
2: Мы вам будем помогать, мы вас будем эмоционально подталкивать. Итак, Александра, вам нужно прямо сейчас озвучить как можно больше офисной техники. Поехали.
3: Принтер, ксерокс, калькулятор, компьютер.
2: Есть. Ну.
3: Степлер.
2: Есть.
1: Отлично.
2: Ну, допустим. Ну, вы сейчас разговариваете, почему?
3: По телефону.
2: Вот, шестой вариант, дальше.
3: Телефон, точно.
2: Дальше.
3: А, 10 надо?
2: 10, давай.
3: Ноутбук.
2: Есть,
3: сканер.
2: Еще. Так, ну еще два. Ну, вот бумагу измельчают.
1: Куда вот такой вот?
2: Шредер, мы старались как могли, Александр. Вы назвали 7. Нет, 8. Но это не хватает до 10 все равно.
1: Ну, я предлагаю даже вот 2 не назвала, не всю колонку отдать, а хотя бы чехол от нее. Ну что ты, господи.
2: Ну, мы вас поздравляем все равно. Светильник от русского радио получает Александра из Нижнего Новгорода. Хорошего вам вечера, Александра.
0: Вечерний замес на русском радио.

0: Пряников. Вечер на русском.
1: Ой, у нас сегодня вечер наполнен любовью. Любовью к людям, которых мы видим каждый день, с утра до вечера.
2: Да, и это не сотрудники госавтоинспекции, если вы автомобилист. Это, да, это наши коллеги на работе.
1: Да, мы обсуждаем.
2: Хотя для кого-то и ГИБДДшник коллега.
1: Конечно.
2: Ну да, да, друзья мои, вот посыпались же сообщения. Вот лучший из них. Игорь из Новосибирска докладывает. Мой любимый коллега сисадмин Толик. Он настроил сеть так, что у меня на рабочем мониторе отображаются графики продаж, а на скрытом планшете, он под столом, трансляция хоккейных матчей. Толик бог конспирации. Ну слушайте, а вот если, Игорь, Толик уволится, придет новый сисадмин, заблокирует ваш планшет, и что вам придется, я не знаю, что, работать?
1: А что на работе еще делать?
2: Ну, надо как-то, да.
1: Вспомнить свои должностные обязанности придется точно. Сообщение от Кати. Моя любимая коллега — это моя Оленька. С ней мы работаем бок о бок уже 5 лет. Ну, во-первых, мы сидим рядом вместе. Во-вторых, мы даже иногда путешествуем тоже вместе. И она с семьей, и я с семьей. Мы, кстати, не устаем друг от друга. Мы всегда на позитиве. Мы всегда в отличном настроении. Привет ей большой, я ее очень люблю.
2: Ну вот про позитив, это все подходит. А вот только мы еще с Иваном совместно не путешествуем.
1: У нас все впереди.
2: Не знаю. Мой любимый из Екатеринбурга докладывает Сергей. Мой любимый коллега Михалыч из службы охраны. Он всегда держит для моей развалюхи вип-место прямо у входа под камерой, чтобы ее никто случайно не поцарапал, не украл. А вот она, друзья мои, вершина эволюции офисной иерархии. Ты можешь не ладить с вице-президентом компании, понимаешь? Ну зачем? Но если ты дружишь с парнем, у которого есть кнопка от шлагбаума, вот ты король этого, тогда становишься королем.
1: Ребята, ваш любимый коллега, кто он и почему он ваш любимый коллега? 8-916-003-105-7. Мы ждем ваши истории. Пишите в личные сообщения, например, в мессенджер Макс.
0: Вечер

0: Комфортабельные туристские поезда по живописным уголкам России. Жемчужина Кавказа. Байкальский экспресс по Золотому кольцу в Карелию. Подробности на rjd.ru в разделе «Путешествуй с РЖД».
1: Федеральная пассажирская компания.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+. Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
2: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Веста» от 1 167 тысяч рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто.

0: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
1: 6+, ОМВ, Московская область, ПГТ Новоивановская, УГРН 105-774-68-40-095.
2: Официант, принесите мне дверь. Я хочу выйти. Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код 499.

0: прекрасен. Встречайте, Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском.
1: Встречайте нас, встречайте. Не провожать не надо, все время встречайте. Нам то приятно. Напоминаю, в эфире это мы. Продолжаем выяснять, за какие такие подвиги вы готовы обожать людей, с которыми делите офис. Тема часа — ваш любимый коллега.
2: А Маргарита пишет, смешное сообщение. Мой любимый коллега Иван Петрович, а потому что он мой супруг. Он у меня начальник. Они работают вместе.
1: Спасибо, что пояснил.
3: Они работают вместе. Да что, или все они работают вместе?
2: Он начальник, она подчиненная. Он ее муж, а она жена.
1: И он еще ей друг.
2: Ух ты.
1: Он еще и друг, понимаешь? Мало того, что муж, друг.
2: Меня вот всегда удивляют, как супруги работают вместе. Вот в одном помещении, в одной компании. Это же и на работе, и дома вместе. Это же кошмар.
1: Братан, меня иногда удивляет, как супруги отдыхают вместе.
2: Ну, отдыхать-то это нормально. Это можно. Это нужно отдыхать вместе.
1: Ну, как человек, который 3 раза был женат и все 3 раза удачно.
2: Молодец.
1: Ну вот, так что есть у меня свой опыт. Не буду с вами им делиться. Не доросли еще. Добрый вечер, ребята. Я 18 лет проработал на одном месте, попал под сокращение в конце прошлого года. Устроилась на новую работу. Было тяжело осваивать кардинально другую сферу деятельности. Но двое моих коллег из отдела оказались такие душевные девочки. Ирочка и Леночка, спасибо вам обеим. Вы мои любимки в офисе. Благодарю вам, все прошло отлично. Всегда на позитиве и на работу с удовольствием еду. Подпись Янос. 18 лет проработал на одном месте, уволили, а на работу все равно едет с удовольствием.
2: И посмотри, а что творится?
1: Да, слушай, мне кажется, Ирочка с Леночкой радуются, что наконец-то в офисе появился человек, который может наладить факс и умеет писать отчеты без помощи нейросетей.
2: Может быть. Ребята, продолжим во втором часе обсуждать эту тему. Мой любимый коллега, пишите 8-916-003-105-7, номер в наших мессенджерах, пишите в личные сообщения, например, в мессенджере Макс. Встречаемся здесь в 19:00.
0: Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском.

0: Спонсор часа АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья для путешествий «Суточно.ру». Квартиры, отели, гостевые дома на любой вкус по доступным ценам. «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
1: А сейчас о погоде. Спонсор прогноза – магазин бытовой техники и климатического оборудования «Техносфера». Ночью в Владикавказе будет около 15 градусов тепла. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода, временами небольшой дождь. Температура воздуха 24-26 градусов тепла. Ветер северо-западный 1 метр в секунду.
2: Новый магазин бытовой техники и климатического оборудования «Техносфера» на Международной 5А. В честь открытия дарит скидку на кондиционеры до 30%. Только до 25 июня. Звоните 989-035-0201.
3: Реклама на русском.
4: Время подарков в Арктике. При покупке телевизора по выгодной цене дарим до 25 тысяч бонусных рублей. Подарки в Арктике. Подробности в ДК «Арктика».
5: Эко-квартал «Алания».
6: Безопасность, комфорт, эстетика.
5: Строительная компания «СТК 59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Делаете ремонт? Не переплачивайте. В стройцентре «СОМ» акция. Нашли такой же товар дешевле? Мы снизим цену еще на 5%. Все для ремонта в стройцентре «СОМ». Приезжайте уже сегодня. Московская, 3.
8: Кинотеатру «Алания Синема» 7 лет. В честь этого объявляется большой розыгрыш призов. С 16 мая по 2 июля. При посещении кинотеатра вы можете стать участником акции. Информация о розыгрыше, сроках, месте и порядке получения призов на сайте alaniasinema.ru.
9: Жили X5 и EMI для мира, где технологии стремительно меняют все. Номер один по продажам среди гибридных автомобилей в России. Два источника энергии, низкий расход топлива, функция быстрой зарядки. Жили X5 и EMI с выгодой до 300 тысяч рублей в салоне официального дилера «Автоюг Пятигорск». Ермолова, 50. Подробности по телефону 411-229. Данная выгода действует в июне этого года и состоит из выгоды, применяемой к цене автомобиля, и выгоды по программе «Трейдинг».
10: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
11: Сантехника Ёж, Ёж, Ёж. Выбор обалдёж, Ёж, Ёж. Нас легко найдёшь, Ёж, Ёж.
12: Международная 2В. Магазин сантехники Ёж.
11: Сантехника Ёж.
13: Когда ребенок простудился, я растерялась. В родительском чате подсказали семейную медицину. Позвонила, и педиатр приехал в тот же день. Мягко осмотрел малыша, назначил лечение, все объяснил, и уже через день стало легче. Очень удобно, все рекомендации подробно описаны, а если возникают вопросы, можно проконсультироваться онлайн. На контрольный осмотр мы уже сами приехали в клинику. И врачи, и оборудование, и отношения на высоте. Доверяем здоровью семейной медицине. Телефон 770303.
14: Кафе «Юг 34». Новые вкусы и новинки.
15: Меню для счастливого человека.
14: С 9 до 14 часов завтрак.
15: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
14: На обед вкуснятина.
15: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
14: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
15: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
14: Кафе «Юг 34».
15: Счастье есть!
14: Джанаева, 34.
15: Доставка 8-999-844-34-34.
14: Или через приложение «Яндекс.Еда».
16: Недвижимость во Владикавказе дорожает, а самая выгодная цена, как всегда, на старте продаж.
17: Открытые продажи квартир в третьем доме эко-квартала «Алания» самого масштабного проекта «СТК-59».
18: Зеленая локация в районе Дендрария. Впервые в Осетии концепция «Город в городе» для счастливой жизни и выгодных инвестиций.
17: Сдача дома третий квартал 2028 года.
18: Узнайте больше о преимуществах эко-квартала «Алания» по телефону 99-59-59.
17: Строительная компания «СТК-59». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
19: День! Когда я забыл про день рождения жены, я никогда не забуду.
20: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: больше, чем радио. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Время, наконец, с вами поздороваться. Дождливый Владикавказ, привет! Слушайте, ну я огромное количество разных видеороликов сегодня просмотрела, начиная от потухшего взгляда взрослых, ожидающих, наконец, лета, завершая, конечно, очень веселыми, счастливыми глазами детей, которые прыгали по этим лужам. А я, значит, первая моя мысль, боже мой, неужели, зачем, почему, уберите детей, пожалуйста, это ведь огромное количество всяких бактерий, они прыгают. Ну, в общем, все как обычно, все по стандарту, но при этом смотреть и наблюдать за счастливыми лицами подрастающего поколения очень приятно. Поэтому, если вы совершенно спокойно на все это смотрите, у вас получается радоваться вместе с детьми, огромный вам привет от Русского радио. У нас, собственно, стол заказов открыт, и в эту секунду каждый, абсолютно каждый человек может рассказать, как прошел день сегодняшний, и рассказать, какие эмоции от проливного дождя у него, может быть, от какой-то еще интересной ситуации, которая произошла. Ну и, собственно, не забывайте, можно передавать приветы и поздравления. Наш номер 53-46-46. В целом мы, конечно, с удовольствием послушаем тех, кто сегодня решил порадовать кого-то добрыми пожеланиями. Отправляйте сообщение на номер +7 988 877 107 9. Сегодня 17 июня. Я уверена, у кого-то из близких ваших день рождения. Обязательно вспомните их в прямом эфире, в столе заказов. И помните, что в нашей компании все обязательно будет хорошо. С вами Лина Мартова. Здравствуйте.
2: Красота опасная, сильная, страстная. Ну что, поехали.

кстати, наводить красоту очень хочется каждой девочке, мне кажется. Поэтому, если есть возможность навести красоту, сделать какой-то интересный макияж, надеть легкое, красивое, воздушное платье и проявить женственность, этим и занимайтесь. Ну, а мы будем заниматься тем, чтобы поднимать вам настроение. Это «Русское радио», «Стол заказов» продолжается. Наш номер плюс 7-988-877-107-9. Ждем приветов.

0: Одни из самых главных слов. Ты знай, я рядом, дочка. Мне кажется, что почаще нужно все это произносить друг другу.
1: Стол заказов Русского радио. Время приветов и поздравлений.
0: Как известно, поддержка любящих, близких, родных людей, она творит чудеса. Поэтому поддерживайте, особенно если ваши близкие находятся в той ситуации, когда каждое ваше слово творит чудеса. Обязательно, особенно сейчас, есть возможность передавать приветы, говорить абсолютно все, что хочется душе вашей. Необходимо просто выбрать удобный способ связи, дорогие мои. В столе заказов можно прозвучать в прямом эфире. Звоните по номеру 534646. Код города 8672. А еще можно отправлять текстовые сообщения на номер плюс 7-988-877-107-9. Во Владикавказе 19:27. Я еще раз приветствую всех только что присоединившихся.

0: Реклама на русском.
1: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фычин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
2: Квартал Алания.
3: Безопасность, комфорт, эстетика.
2: Строительная компания СТК 59. Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Кому-то везет, а кому-то...
5: С Чибаном всегда везет. Покупай продукцию Чибан в промоупаковке. Регистрируй коды и участвуй в розыгрыше айфона и автомобиля.
6: Акция с 1 мая по 20 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на chiban.defispromo.ru.
7: Мечтаете о доме без хлопот? В ЖК «Панорама» от ЖСК квартиры с готовым ремонтом. Успейте до конца лета. Кухня в подарок. Комплекс будет располагать собственной инфраструктурой и удобным выездом на магистрали. Сопровождение сделки под ключ. Сдача в 2027 году. ЖСК. Берем заботы на себя. Офисы продаж. Курсантов Кировцев 39 и КО 113. Проектная декларация и подробная информация на jskalania.ru и по телефону 303-307.
8: От первых шагов до спортивных побед. Ледовая арена «Такбан» открывает набор в группу по хоккею детей 2018-19 и 20-21 года рождения. Экипировка бесплатна. Телефон во Владикавказе 622-622.
9: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
10: Свадьба или новоселье?
9: В Хоумберри все для отличного приданого
10: или идеального домашнего пространства.
9: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
10: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова 72.
9: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
10: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
9: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова 26.
10: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
11: Подробности акции у продавцов-консультантов.
12: CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров.
13: Все для уверенной победы.
12: Мощный компьютер, видеокарта 5070 Ti, профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Гц и уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова 72, за заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
14: Вы замечали, как некоторые автомобили притягивают взгляды? Новый Geely Atlas создан именно таким. Продуманный до мелочей, современный до каждой детали, комфортный без компромиссов. Только в июне Geely Atlas в Гермес от 3 189 990 рублей. Приглашаем пройти тест-драйв у официального дилера Гермес. Минеральные воды, автомобильная 19. Не оферта. ООО «Гермес». Цена указана на Geely Atlas на переднем приводе при покупке на юридическое лицо и сдаче старого автомобиля в трейдинг. Срок действия акции с 1 по 30 июня 2026 года.
15: Недвижимость во Владикавказе дорожает, а самая выгодная цена, как всегда, на старте продаж.
16: Открытые продажи квартир в третьем доме эко-квартала Алания, самого масштабного проекта СТК-59.
17: Зеленая локация в районе Дендрария. Впервые в Осетии концепция «Город в городе» для счастливой жизни и выгодных инвестиций.
16: Сдача дома третий квартал 2028 года.
17: Узнайте больше о преимуществах эко-квартала Алания по телефону 99-59-59.
16: Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
18: Одна песня за 3 минуты может напомнить все, что стараешься забыть годами.
19: Рекламная служба русского радио во Владикавказе. 64-92-00.
20: А сейчас о погоде. Спонсор прогноза – магазин бытовой техники и климатического оборудования «Техносфера». Ночью во Владикавказе будет около 15 градусов тепла. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода, временами небольшой дождь. Температура воздуха 24-26 градусов тепла. Ветер северо-западный 1 метр в секунду.
21: Новый магазин бытовой техники и климатического оборудования «Техносфера» на Международной 5А. В честь открытия дарит скидку на кондиционеры до 30%. Только до 25 июня. Звоните 989-035-0201.
0: Реклама на русском.
1: Время подарков в Арктике. При покупке телевизора по выгодной цене

0: На русском радио «Стол заказов для влюбленных». «Слушай лето».
1: Русское радио.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Вечер добрый, русское радио, пишет нам Бесолова Инара. Сегодня у меня день рождения, и я бы очень хотела, чтобы вы меня поздравили. Кстати, я впервые пишу на русское радио. Более того, меня никогда не поздравляли в прямом эфире. Поэтому, если вы это сделаете, я буду очень счастлива. Инара, мы вас поздравляем. Сегодня вы не только именинник, но еще и дебютант. Надеюсь, что в следующий раз вы наберете смелости. Обязательно наберете 6 цифр. 53, 46, 46, и станете активным участником стола заказов. Здесь, в прямом эфире русского радио, мы вас поздравим, а у вас будет возможность передать приветы всему Владикавказу, поздравить тех, кто разделяет этот праздник сегодня вместе с вами, ну и, конечно, поблагодарить нас. Я вам искренне желаю здоровья крепкого и, наверное, просто быть счастливым человеком, потому что все начинают перебирать, что-то желать, а мне кажется, вот в слове «счастье» абсолютно все включено. Просто будьте счастливы. Здравствуйте, Лина. Пожалуйста, поставьте песню «Не представляешь». Ваня Дмитриенко поет. Хорошо. Здравствуй, русское радио. Пожалуйста, передай приветы моей Катюше. Она на протяжении 3 дней температурит-то не ходит на работу. Именно поэтому у меня уже 6-й день рабочий. Пусть поскорее выздоравливает и приходит на смену, пока мы еще живы. Дорогие мои, будьте живы, слушайте русское радио. В нашей компании все обязательно будет хорошо, и вам все будет по плечам, потому что мы стараемся поднимать вам ваш боевой дух.

0: Реклама на русском.
1: А сейчас о погоде. Спонсор прогноза – магазин бытовой техники и климатического оборудования «Техносфера». Ночью в Владикавказе будет около 15 градусов тепла. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода, временами небольшой дождь. Температура воздуха 24-26 градусов тепла. Ветер северо-западный 1 метр в секунду.
2: Новый магазин бытовой техники и климатического оборудования «Техносфера» на Международной 5А. В честь открытия дарит скидку на кондиционеры до 30%. Только до 25 июня. Звоните 989-035-0201.
0: Реклама на русском.
3: Время подарков в Арктике. При покупке телевизора по выгодной цене дарим до 25 тысяч бонусных рублей. Подарки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
4: Недвижимость во Владикавказе дорожает, а самая выгодная цена, как всегда, на старте продаж.
5: Открытые продажи квартир в третьем доме эко-квартала «Алания» с самого масштабного проекта СТК-59.
6: Зеленая локация в районе Дендрария. Впервые в Осетии концепция «Город в городе» для счастливой жизни и выгодных инвестиций.
5: Сдача дома третий квартал 2028 года.
6: Узнайте больше о преимуществах эко-квартала «Алания» по телефону 99-59-59.
5: Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Жили X5 и EMI для мира, где технологии стремительно меняют все. Номер один по продажам среди гибридных автомобилей в России. Два источника энергии, низкий расход топлива, функция быстрой зарядки. Жили X5 и EMI с выгодой до 300 тысяч рублей в салоне официального дилера «Автоюг Пятигорск». Ермолова, 50. Подробности по телефону 411-229. Данная выгода действует в июне этого года и состоит из выгоды, применяемой к цене автомобиля, и выгоды по программе «Трейдин».
8: Чтобы соседи не мешали вашему счастью, купите кровать с матрасом «Восконе». Весенняя 4, Ватаева 59.
9: Спасибо, любимый.
10: Муж всегда себя считал здоровяком и к врачам ни ногой. Но в этом году мы все же отправили его на комплексное обследование организма, чекап в семейной медицине. Возраст он свое требует, здоровье надо проверять хотя бы раз в год. За пару часов анализы, консультации, осмотры. Нашли мелкие нюансы, дали простые советы. И знаете, как спокойно стало? Организм в порядке, можно жить и радоваться. Доверяем здоровье семейной медицине. Телефон 770303.
11: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
12: Меню для счастливого человека.
11: С 9 до 14 часов завтрак.
12: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
11: На обед вкуснятина.
12: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
11: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
12: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
11: Кафе «Юг-34». 34.
12: Счастье есть.
11: Джанаева, 34.
12: Доставка 8-999-844-34-34.
11: Или через приложение «Яндекс.Еда».
6: Квартал «Алания».
5: Безопасность, комфорт, эстетика.
6: Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
14: Дорогой, сегодня на ужин гречка. С чем? С чем я тебя и поздравляю?
15: Рекламная служба русского радио во Владикавказе. 64-92-00.
16: Они так здорово бродят по улицам. Влюбленные, медленно, с радостью. Верят, что все обязательно сбудется. Да как им хватает наглости. Чувствуют себя нужными. Свет им на лица падает. Сегодня просто простужено. Обычно они меня радуют.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В Владикавказе 8 вечера. С вами Кристина Куараева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — мультибрендовый салон «Мебельный континент». Строительство транспортно-логистического хаба в пригородном районе Северной Осетии начнется в текущем году. Об этом в интервью РБК сообщил Сергей Миняйло. По словам главы региона, на реализацию проекта направят 12 миллиардов рублей. Объект станет аналогом сухого порта с собственной таможенной зоной. Планируется оборудовать 190 портов и столько же машиномест, а также создать мощности для хранения 90 миллионов единиц товара. Строительство пройдет в два этапа. Полный запуск логистического хаба, включая таможенную зону, запланирован на 2030 год. Капитальный ремонт врачебной амбулатории продолжается в Хазнедоне. Как сообщает Минстрой Северной Осетии, строители завершили демонтажные работы, стяжку полов и штукатурку стен, а также провели обследование строительных конструкций. В настоящее время идет укладка плитки. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Смена Иры Фидан начнет работу в детских лагерях с завтрашнего дня. Как сообщила министр образования и науки Республики Элла Алибекова, работа ведется по поручению главы региона Сергея Миняйло. Программа включает занятия по осетинскому языку, уроки истории и культуры, этикет, театральные постановки, концерты, мастер-классы. Кроме того, запланированы встречи с деятелями культуры, науки и спорта. Это была вся информация к этому часу. Кристина Кораева, Владикавказская служба новостей.
0: Мультибрендовый салон «Мебельный континент». Безграничный выбор в каждый дом. Люстры, мягкая мебель, спальни, гостиные, кухни, декор. У нас вы найдете все и на любой вкус. «Мебельный континент». Барбашова, 72. Новости. На русском. На русском радио Юлия Калинина.
2: Дорогие мои, доброго-доброго! Хочу вас предостеречь, бойтесь своих желаний. Они иногда сбываются, но порой совсем не так, как мы себе представляли. Вот я, например, мечтала о том, чтобы лето было не скучным, а еще чтобы быть в хорошей форме, ну и выгуливать прямо в городе все отпускные наряды. Ну а дальше началась обычная канитель. Где-то там наверху прозвучала заветная фраза: «Ваш звонок очень важен для нас, пожалуйста, оставайтесь на линии». Ну и, конечно, начали мои желания исполняться как-то совершенно не так, как я хотела. Лето не скучное? Да, но это потому, что погода меняется каждые полчаса. Быть в хорошей форме? Да, пожалуй, круто, но приходится бегать постоянно, потому как ливни внезапно обрушиваются на столицу. Ну а потом, из-за того, что ударяет аномальная жара, приходится в офисный дресс-код встраивать всякие разные модные южные вещицы. Я надеюсь, что этим вечером исполните самые заветные ваши музыкальные мечты. Здесь, на русском, оставайтесь. Каждому из вас очень рада.

0: Реклама на русском.
1: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
2: Недвижимость во Владикавказе дорожает, а самая выгодная цена, как всегда, на старте продаж.
3: Открытые продажи квартир в третьем доме эко-квартала «Алания» самого масштабного проекта СТК-59.
4: Зеленая локация в районе Дендрария. Впервые в Осетии концепция «Город в городе» для счастливой жизни и выгодных инвестиций.
3: Сдача дома третий квартал 2028 года.
4: Узнайте больше о преимуществах эко-квартала «Алания» по телефону 99-59-59.
3: Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Новый магазин бытовой техники и климатического оборудования «Техносфера» на Международной 5А. В честь открытия дарит скидку на кондиционеры до 30%. Только до 25 июня. Звоните 989-035-0201.
6: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
7: Свадьба или новоселье?
6: В Хоумберри все для отличного приданого
7: или идеального домашнего пространства.
6: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
7: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова, 72.
6: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова, 26.
7: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
6: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова, 26.
7: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова, 72, строение 2, в районе Джикаева.
4: Подробности акции у продавцов-консультантов. Эко-квартал «Алания».
3: Безопасность, комфорт, эстетика.
4: Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Чего-то сегодня голова не работает. Ну, не вся, конечно. Есть я могу.
9: Рекламная служба русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

что, экватор рабочей недели как прошел? Надеюсь, что здорово. Я надеюсь, что вы уже ощущаете всеми легкими аромат приближающейся пятницы. И не надо говорить, что «О, да, до пятницы еще жить и жить». Ведь мы с вами точно не из тех, кто вяло и уныло тянет лямку. Мы живем ярко и интересно, насыщенно и очень красиво. Как вы этого не ощущаете? Ну да, да, я уже сейчас пустил в ход аутотренинг. Причем, в первую очередь, это я для самой себя стараюсь, потому как не всегда окружающая действительность соответствует нашим представлениям об идеале. Но ведь затем работает команда Русского радио, чтобы любые погоды, любые жизненные неприятности или самые обычные рабочие дни бамс сделать ярким бразильским карнавалом, если понадобится. А Николай Басков в продолжении этого вечера, потом Анни Лорак, ну а ближе к середине потянется Юмин и Юлия Савичева. Всем доброго, полетели.

0: Реклама на русском.
1: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
2: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
4: Сезонное предложение в магазинах «Рандеву» на выделенный ассортимент. Вас ждут скидки от 30% на обувь, одежду и сумки. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
5: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
6: Елена Север и Маргарита Симонян представляют при поддержке телеканалов РУ-ТВ и РТ 22 июня «Навка-Арена». Старт всероссийской акции в поддержку семей военнослужащих, участников и ветеранов специальной военной операции. Гостей ждет ледовый спектакль «Дневник памяти», фрагменты документальных кинолент РТ и концерт российских звезд. Информация на сайте дневникпамяти.рф. 6+.
7: Несмотря на все такое, ничего еще не все. Рекламная служба «Русского радио» 579-7799, код 499.

одна из любимых моих музыкальных композиций в исполнении неподражаемого именно только что здесь, на русском «Жизнь, игра», и это абсолютно точно. Здесь я с певцом согласна на 100%. Только у кого-то эта игра динамичная, вроде «Казаков-разбойников», у кого-то это прятки, кто-то предпочитает «Дочки-матери», другие играют исключительно в шашки, а кто-то замысловатые партии затевает и играет в шахматы. Дорогие мои, в чем бы ни была ваша игра, я вам желаю быть в ней победителем и самому устанавливать правила. Но если кто-то с вашими правилами не согласен, знаете, всегда можно сменить состав своей команды. Помните, что только вы пишете сценарий, только вы определяете, как вам жить, с кем вам жить, какую музыку слушать и в каком настроении пребывать. Последний пункт особенно важен, ведь для того, чтобы быть в правильном расположении духа, достаточно с утра пораньше бамс, включить русское и все. Ну а дальше дождаться вечера и уже отдыхать под любимые песни. Я надеюсь, что вы помните, мы вам рады.

Оказывается, простое мурлыканье любимой песенки, но так, тихонько, самому себе под нос, может существенно снизить уровень стресса во время выполнения какой-то ответственной работы. Так что если, ну, скажем, вы собираете космический корабль и вдруг начинаете напевать песню Жанны Фриске, это совсем не значит, что человек вы несерьезный и конструктор никудышный. Это всего лишь говорит о том, что вы очень ответственно относитесь к поставленной задаче. И именно вот это пение порой немелодичное, порой мимо нот, но все-таки оно вас настраивает на правильный профессиональный лад. Я думаю, что эта информация жизненно необходима и тем, кто, скажем, готовить сейчас собирается. Ведь только с помощью любимой музыки можно поймать то самое волшебное настроение, которое поможет из обычного ужина сделать маленький шедевр. Шедевры музыкальные всегда на русском для вас.

0: Перешутить Антона невозможно.
1: Антоновка по-русски. С 1 июня по 31 августа. Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
0: Придумывайте сами.
1: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
0: Я лично.
1: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
2: Антоновка по-русски.
0: Не кислые шутки.
1: На русском радио. Подробности на rusradio.ru.
3: 12+. Реклама на русском. Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS 35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса. Просторный салон для любой компании. Спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
4: Подробные условия уточняйте у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS 35 Max. Комплектация комфорта 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
5: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
6: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
7: Помогите найти зубастого продажника.
8: Мне очень нужен четкий программист.
9: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
10: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.

0: Конкретные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Вечное премиальное обслуживание. Альфа-онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа-онли. АО «Альфа-банк».
2: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
3: 12+. Нетрудно отдать жене зарплату. Трудно доказать, что она вся. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

вот я, кажется, только что поняла, с чем у меня ассоциируется эта песня группы «Градусы». Это, безусловно, летний полдень, когда солнце становится медленным и тягучим, и когда все звуки звучат гораздо мягче, чем мы привыкли, и когда хочется только нежиться на солнышке, лениться, потягивать какой-нибудь прохладительный напиток и уж точно совершенно не идти на работу и не думать ни о чем важном и серьезном. Просто блестящая штука на ресницах. Ах, как же хочется надеяться, что все лето у нас с вами пройдет вот в таком же режиме, медленно, расслабленно, очень красиво, и сквозь опущенные ресницы мы с вами будем наблюдать за теми летними приключениями, которые намечаются вокруг каждого из нас с вами. Если пока у вас ничего не намечается, то знайте, это только пока. Все самое интересное, безусловно, впереди.

0: Реклама на русском.
1: Эко-квартал Алания.
2: Безопасность, комфорт, эстетика.
1: Строительная компания СТК 59. Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
4: CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров. Все для уверенной победы. Мощный компьютер. Видеокарта 5070 Ti. Профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Гц. И уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова 72, за заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
5: Беспокоитесь за свою карму?
6: Никакого стука по батареям и головам подрядчиков. Квартира с готовым ремонтом в квартале на курорте «Моя легенда».
7: Спешите, предложение действует. До 31.05.2026. Подробности по телефону звездочка 1820.
8: Предложение носит ознакомительный характер, не является публичной офертой и может быть ограничено в количестве. Акция «Квартира с ремонтом» действует при заключении договора, долевого участия и на ремонтно-отделочные работы застройщик ООО СИС-21 Юкстроинвесту Гравател 12-651-078-381. Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф.
9: Недвижимость во Владикавказе дорожает, а самая выгодная цена, как всегда, на старте продаж.
10: Открытые продажи квартир в третьем доме эко-квартала Алания, самого масштабного проекта СТК-59.
1: Зеленая локация в районе Дендрария. Впервые в Осетии концепция «Город в городе» для счастливой жизни и выгодных инвестиций.
10: Сдача дома третий квартал 2028 года.
1: Узнайте больше о преимуществах эко-квартала Алания по телефону 99-59-59.
10: Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Чем старше я становлюсь, тем больше у меня увлечений, которые можно делать лежа.
12: Рекламная служба русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Росстат представил новые данные об инфляции. За минувшую неделю она составила 0,15%, а годовая выросла до 5,6%. Больше всего за прошедшие 7 дней подорожала плодово-овощная продукция. Лук, картофель, огурцы, свекла, морковь и капуста. Также цены выросли на мясо куры и вермишель. Немного подешевели яйца. Подорожали бензин и дизтопливо и услуги туризма. Совет Федерации одобрил создание базы всех мобильных устройств в России. Каждому телефону при ввозе в нашу страну будет присваиваться уникальный 15-значный номер IMEI, так называемый цифровой паспорт устройства. На его основе создадут государственную базу данных, где будут отмечаться разрешенные и запрещенные к использованию устройства. Вносить информацию в систему смогут операторы связи и уполномоченные госорганы. Также операторы будут фиксировать, какая сим-карта используется в конкретном устройстве с привязанным IMEI-номером. В регионах жалуются на аномальное число клещей и нехватку вакцины от энцефалита. Иркутская область, Алтайский край и Московская область оказались в числе регионов с самым большим количеством зарегистрированных укусов в текущем сезоне, пишет газета «Коммерсант». При этом больше всего вакцин от клещевого энцефалита закуплено властями Тюменской области, ХМАО и Челябинской области. Криштиану Роналду вслед за Лео Месси сыграл на рекордном 6-м чемпионате мира. Нападающий сборной Португалии вышел в стартовом составе на первый матч группового этапа против сборной Конго и стал вторым игроком в истории, сыгравшим на 6 чемпионатах мира. Первым на свой 6-й мундиаль накануне вышел форвард сборной Аргентины Лионель Месси. 41-летний Роналду также стал самым возрастным полевым игроком в стартовом составе в истории чемпионатов мира. После первого тайма Португалия-Конго, счет 1-1. О развитии событий в выпуске менее чем через час. Антон Кравченко, служба новостей.
0: Новости на русском.

действительно интересно, а что же делает счастливой саму красавицу Севиль, которая только что распечатала новый музыкальный час здесь, на русском? Севиль не раз говорила, что ее счастливой делают благодарность и достаток. При этом певица тут же отмечает, что говорила она не про богатство, которое вот ради богатства, а просто про нормальный стабильный доход, который позволяет удовлетворять все потребности человека. Но благодарность — это, видимо, про многочисленные овации, которые она срывает на всех своих выступлениях. Мне очень нравится, как, выступая на одном крупном музыкальном мероприятии, которое буквально пару дней назад прошло, поклонники встречали Севиль плакатами, где было написано: «Ты вошла в мою эпоху». Она действительно делает свою музыкальную историю, и мы с вами с удовольствием становимся ее частью. Команда «Лицей» подхватывает музыкальную эстафету. Впереди Мари Краймбрери. Всем привет!

0: Реклама на русском.
1: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
2: «Сайбер-Икс» на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров. Все для уверенной победы. Мощный компьютер. Видеокарта 5070 Ti. Профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Гц. И уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова 72, за заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
3: Лето – это возможность загорать, пока идешь на работу.
4: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе 64-92-00.

Один из моих любимых треков в нашем плейлисте и видео, который неизменно поднимает настроение. Если загрустила, включила клип Бандерас «Дорога к тебе», и все, жизнь наладилась как по мановению. И вот ведь странный фокус, если нужно идти в магазин за продуктами, ну или, например, в поликлинику, дорога кажется длинной, скучной, и ты думаешь, ну почему я не поехал на машине, ну и так далее, и так далее. А вот если эта дорога навстречу любимому человеку, то тут, ха, 7 верст не крюк. И такая же она аномалия со временем. Видимо, именно поэтому счастливые часов не наблюдают. И мы с вами тоже не станем обращать внимание на часы, хотя они показывают 21 час и 16 минут по Москве, и пусть это будет время вашего отличного в компании любимого русского радио.

0: как мы с вами, люди, наслаждаемся летом. Спет так много песен, что не перепеть и не пересчитать решительно невозможно. А вот как наш с вами питомцы? Ну да, здесь вопрос, конечно. Кто-то жару люто ненавидит, а вот мои кошки похожи на свою хозяйку и очень любят, когда солнышко светит ярко. Я думаю, что если бы они могли, уже давно собрали бы малюсенькие чемоданчики и уехали бы куда-нибудь в Сочи. Я даже могу представить, как мои кисоньки делают заплыв, а кто-то на берегу говорит: красиво плывет вот та группа в полосатых купальниках. А они такие выходят из воды, мини-бикини демонстрируют и щеголяют соломенными шляпами. В общем, действительно, наши с вами животные, безусловно, ощущают некоторые перемены в связи с повышением градуса. А влияют ли они сами на температуру на Земле и каким образом количество животных отражается на экологии? Об этом, как всегда, в подробностях расскажет мой коллега Петр Кузнецов. «Экологическая среда» на русском.
1: На русском радио «Экологическая среда».
2: Привет, с вами Петр Кузнецов. А вы знали, что домашние животные тоже причастны к глобальному потеплению? Спокойно, спокойно, я вас умоляю, без осуждения. Они же сами этого не знают. В общем, недавно ученые собрали данные по содержанию тех, кого мы, как говорится, приручили. От лошадей и собак до кошек, кроликов, птиц и даже декоративных рыб. Это кормление, местосодержание, уход, прогулки и совместные поездки. Важные выводы в наглядных цифрах. Через пару секунд дождитесь.
1: Экологическая среда.
2: Так вот, спасибо, что дождались. Выяснилось, что содержание одной лошади вредит экологии так же, как углеродные выбросы от ежедневных поездок на автомобиле в течение 9 месяцев. Оценка жизненного цикла собаки соответствует пробегу автомобиля в 3700 километров, а кошки в 1400 километров. Кроме того, еще одно исследование показало, что от лап пушистых охотников погибло в несколько раз больше грызунов и пернатых, чем от машин или воздействия пестицидов. Видимо, тут речь скорее о бродячих котах. Как бы то ни было, оценив негативное воздействие домашних животных на окружающую среду, исследование, однако, не учло их экологически значимых преимуществ. А мы-то учтем. Например, это регулярные движения хозяина на свежем воздухе, это снижение артериального давления, а еще частоты сердечных сокращений благодаря успокаивающему эффекту животных компаньонов. В общем, предлагаю так. Любим животных, любим природу и себя в ней. Это экологическая среда. До встречи через неделю.
1: Русское радио.

0: Вот оно какое!
1: Наше
0: утро! Русские перцы! Не каждый массажист, вот поставишь там их рядом, да, одинаковые движения делают, но вот с одним хорошо, а с другим плохо, потому что у него энергии нет.
2: Ну, так и с людьми.
3: Так и в жизни. Ну, у меня есть тоже мой робот дома, Валера его зовут.
2: Все знают. У тебя дома Валера?
3: Да, и Валера есть.
0: Когда муж уезжает в командировку, на арену выходит Валера.
2: Валера, это фен.
0: Валера, пришло твое время.
2: Да.
4: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио. Реклама на русском.
5: Вечное премиальное обслуживание «Альфа-Онли» от Альфа-Банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа-Онли». АО «Альфа-Банк».
6: Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса. Просторный салон для любой компании. Спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 600 000 рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
7: Подробные условия уточняйте у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS35 Max. Комплектация комфорта 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
5: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет новое направление – «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. А у русской медиагруппа Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
2: Отдам долги в хорошие руки! Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

многоэтажное строительство вышло из моды, а водосточные трубы вместе с широченными карнизами ушли в прошлое, задача романтиков осложнилась. Вот попробуй доказать, что ты не Ваня Иванов, а очень даже Зорро, ну или ужас, летящий на крыльях ночи, он же любой супергерой в развивающемся плаще, и ворваться в этот момент так хочется в окно к любимой и сказать: «Ах, дорогая, ты завтра не пойдешь на работу в бухгалтерию, я подхвачу тебя на руки и умчу в закат». Может, ничего не получится, потому как действительно 25-й этаж не располагает ни к тому, чтобы в окно входить, ни к тому, чтобы из него выбираться. Надеюсь, вы, дорогие мои, независимо от того, сколько препятствий возникает на вашем романтическом пути, сможете подарить радости и волшебное ощущение любви и счастья тем, кто находится рядом. Дорогие мужчины, это в первую очередь, конечно, для вас, но мы, девушки, будем, как всегда, все благосклонно принимать.

0: Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Центр избирком утвердил ключевые параметры осеннего думского голосования. Как ожидалось, оно будет трехдневным с 18 по 20 сентября. Дополнительные формы голосования, в том числе выездное и на придомовых территориях, будут доступны в течение всех трех дней в 12 прифронтовых регионах. В остальных 77 субъектах выездное голосование возможно в первые два дня в населенных пунктах, сообщение с которыми затруднено. Чтобы провести выборы в регионах, где действует военное положение, это ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области, потребовалось специальное решение ЦИК. В Подмосковье разбился легкомоторный самолет. Погибли два человека, в том числе заслуженный летчик-испытатель России Петр Тутакин. Судно упало при заходе на посадку на аэродроме Вихрево под Сергиевым Посадом. Тутакину было 70 лет. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Предварительная причина катастрофы – ошибка пилота. Минпросвещение подвело итоги основного периода ЕГЭ. 5263 человека набрали 100 баллов по истории, литературе, русскому языку и химии. У 154 участников по 200 баллов. Обработка экзаменационных материалов идет с опережением графика. Ранее глава Рособорнадзора Анзор Музаев сообщал, что результаты первых тестов говорят о небольшом росте средних баллов по всем предметам. И новости чемпионата мира по футболу. Еще одна сенсация. Сборная Португалии не смогла обыграть команду Демократической Республики Конго. Матч завершился со счетом 1-1. Криштиану Роналду стал вторым футболистом в истории, который играет на 6-м чемпионате мира. Накануне первым таким спортсменом стал Лионель Месси. Буквально через час начнется матч Англия-Хорватия, а ночью и утром Гана сыграет с Панамой, а сборная Узбекистана встретится с Колумбией. Вернусь буквально через час. Далее в эфире «Стол заказов». Привет и поздравления присылайте Юлии Калининой.
0: Новости. Новости на русском. «Стол заказов» русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Ну что, дорогие мои, кажется, можно уже всех трудящихся поздравить с тем, что экватор рабочей недели остался позади. Среда почти на исходе, а это значит, что четверг и пятница предстоящие пройдут легко, как я обычно говорю, на одном дыхании. Ну а там дальше прекрасные летние выходные. Говорят, даже у нас в столице погода слегка улучшится. В общем, как говорится, скрестим пальцы и будем ждать, что небесная канцелярия проявит к нам некоторую благосклонность. Но у нас здесь на русском всегда хорошая погода, и если хотите погреться в лучах нашего солнышка, давайте-ка к нам, у нас здесь безвизовый режим для всех тех, кто любит хорошую музыку и готов делиться отличным настроением. С днем рождения поздравляю Зарему Люманову, желаю тебе бесконечного счастья, крепкого здоровья, исполнения самых заветных желаний, пусть каждый твой день будет наполнен улыбками, любовью и яркими моментами. Оставайся такой же прекрасный, целеустремленный и вдохновляющий. Наш постоянный слушатель Амет пишет, город Ташкент на связи. Анютка сообщает, передаю привет любимому брату Толяну. Толь, ты самый лучший, я тебя очень люблю, обнимаю тебя крепко. Молдавии большой привет, всем хорошего настроения. Люблю вас, добавляет Анечка и Даню, это абсолютно взаимно. Катюша просит с днем рождения, 16-летием, поздравить дочь Петрусевич Людмилу. Ты же такая взрослая, но для нас с папой всегда останешься маленькой звездочкой. Ты наше счастье, мы всегда будем поддерживать тебя. С днем рождения. День, наша красавица. Давайте-ка еще раз всех новорожденных этого дня, 17 июня, поздравим и пожелаем всего самого волшебного.

нашим, тот сейчас привет получит. Люб Толкачева привет передает из Подольска любимому парню Али, желает настроения хорошего и в подарок песню обязательно поставлю. Прекрасный человек Павел Кучеров у нас отметился. Павел, здравствуйте. Добрый вечер, легкого эфира. Павел, с вами только так. Передаю солнечный летний привет всем друзьям, всем желаю прекрасного настроения. Алексей Власов из Степной Пальмиры сообщает, сегодня Оренбург дождался ливня. Вечером люди бежали, спасаясь, а я радовался дождю. Наконец-то. Вода – это прекрасно. А как там в Москве под зонтами? Алексей абсолютно в точку. Я сегодня на работу бежала. Ух, наверное, побила все рекорды мировые. Сдала нормы ГТО по ходу действия. В общем, из Степной Пальмиры Алексей всем привет передает. А вам, Алексей, из самого центра нашей дождливой столицы, еще раз большой привет.

зато совершенно ясно, зачем мы с вами собрались здесь, на русском столе заказов. Мы здесь привет, знаете ли, передаем. И надо сказать, это большущее счастье, что вы есть с той стороны эфира. Доброго вечера, отличного настроения желает всем прекрасная собой Людмила из города Камышино. Как всегда, всей команде русского привет самый сердечный. И даже для нашей службы информации привет еще имеется. Дорогая Людмила, вы прекрасны, всегда такой оставайтесь. За солнечный привет и позитив огромное спасибо. Наталья сообщает мужу Димуле большой привет. Ты делаешь каждый день счастливее. Я очень рада, что ты у меня есть. Спасибо большое, классного вечера и хорошего настроения. Это жена. Здравствуй, любимая русская. Привет, Юля. Сегодня хочу поздравить свою племянницу Ксению Радостеву из Москвы с тем, что она уже второй экзамен ЕГЭ сдала на 94 балла. Звучат аплодисменты. Ты большая молодец, Ксюша. Просто умница. Желаю тебе дальнейших успехов, удачи. Мы все в тебя очень верим. С любовью, пишет Татьяна. Дорогая Танечка, вам прекрасного настроения. Спасибо за то, что делитесь радостью. Счастье есть. Его не может не быть.

Ох, эти мужчины, доходящие до точки кипения из-за всякой ерунды. Парни, берегите свои нервы и не устраивайте семейных бурь по пустякам. Привет, любимая русская, вы крутые ребята. Спасибо, дорогая Светлана Николаевна Леонтьева. Стараемся. Хочу от всего сердца передать привет в город Сенгилей, город моей юности. Всем моим однокурсницам, нашей милой, нежной, классной и крутой Екатерине Викторовне Чечериной, а также Федотовой Марине Николаевне. У нас в этом году 30 лет со дня выпуска. Это выпуск 96-го года. Девчонки, аплодисменты. Это педучилище, 4-я группа. Девчули, надо встретиться. Вселенная нам подарила такой шанс. Судьба нас раскидала по стране. Так давайте же соберемся и докажем себе, что в этой жизни можно преодолеть еще одну планку. И поблагодарим судьбу за все. Пишет нам Светлана Барбашова. Дорогая Светлана, вам и вашим коллегам, соученицам большущий привет. Привет, любимая русская, город Славянск на Кубани. Большой привет моим доченькам Анюте и Эльвире, а также любимой подруге Светлане из станицы Петровской. Это нам пишет, не знаю кто, какая-то очаровательная барышня. В общем, дорогая моя чудная, вам привет и доброго вечера. Всех слушателей русского радио поздравляю со Всемирным днем с борьбы с опустыниванием и засухой. Пишет нам Вика Виктория, как всегда, город на Неве на связи, дорогая Виктория. Ну, в Москве до засухи пока далеко. Дожди буквально каждый день. Надеюсь, настроение ваше будет на уровне, совсем не дождливым. Очень рада получать ваши послания. Пишите еще.

0: Новая песня на русском.
1: Привет, мы группа Серебро, и вы слушаете наш новый трек «Мало огня» на русском.
0: Русское радио.

только не в этой песне от группы «Серебро». Здесь больше, чем достаточно огня. И мне сразу представляется взрывающийся зефир, который надо над костром держать на такой длинной палочке. Вкуснятина. И сладко, и горячо, и точно в сердечко попадает. Молодцы, девчонки. Просто зачетная вещь. Анастасия Годунова сообщает: большой привет моей сестре Татьяне Анатольевне. Песню хорошую в подарок обязательно поставлю. Кире Варламовой от ее сестры, от Кати Волковой из Костомукши большой привет. Мы с дедушкой тебя любим и ждем. Всем большой привет. Всего самого хорошего. Ну что, еще один привет доставлен. Тамара Захряпина всем передает привет. Из Иваново всем здоровья, мира. В подарок песню хорошую обязательно поставим. Маше Лебедевой в город на Неве большой привет. Даша Богданова сообщает: Сашуль, я тебя люблю. Скоро доберемся домой и будем только делать, что ничего не делать, просто валяться. Большой привет всем из тысячелетнего Ярославля. Всем болельщикам хоккейной команды «Локомотив» большой привет. Всего наилучшего. Друзьям, знакомым в Ярославле, Москве и Казани пишет нам Максим Дубровский. Дорогой Максим, я хоть и не Маша, но с вами. Хоть

Блестящие, чудные, веселые, позитивные. У нас, кажется, завершающий аккорд стола заказов. И все-таки несколько приветов успею доставить. Большой привет и поздравления для любимого мужа с днем рождения. Желаю скорейшего исполнения всех желаний. Пусть все, что ты задумал, обязательно сбудется. Саш, я тебя очень люблю, пишет Ирина из Майкопа. Ириночка, вам и супругу мой сердечный привет. Серега всем друзьям передает привет. Сергей Чернов, вам, как постоянному гостю, также привет и доброго вечера. Большой привет любимые супруги Вероники Негода из Ухты. Хочу песню в подарок заказать, самую хорошую. Собственно, да, песня хорошая обязательно будет. Это Полина Гагарина, кстати. Она в нашем эфире должна появиться с минуты на минуту. Двоюродному брату Вадиму Рыбакову большой привет. У нас с ним любовь к малой родине. Мы проводим там каникулы. В детстве отдыхали на русской печке, от бабушки бегали и от пчел. Это было незабываемо, пишет нам прекрасная Светлана. Свет вам и всем, кто рядом. Доброго вечера. Дорогие мои, благодарю вас за привет и за добрые пожелания. Оставайтесь здесь, на русском, но я до полуночи вас не покину.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Президент Владимир Путин поручил оказать помощь пострадавшим в результате удара по автобусу с детской футбольной командой из Белоруссии в Брянской области. К делу подключился министр здравоохранения Михаил Мурашко. Сегодня под атаку ударного дрона попал двухэтажный автобус детской юношеской спортивной школы, который вез детей из Гомеля в Геленджик. В салоне находились 44 пассажира, в том числе 28 детей. По предварительным данным, погибла сопровождавшая детей женщина. Еще 7 человек, в том числе 5 несовершеннолетних, пострадали. Совет Федерации сегодня одобрил несколько законов, которые ранее приняла Госдума. Так, поддержаны поправки, которые дают право регионам с 1 марта следующего года запрещать на своей территории розничную торговлю вейпами и жидкостями к ним. Эта норма будет действовать пока в качестве эксперимента в течение 5 лет. Также сенаторы одобрили повышение госпошлин для мигрантов. Их размер увеличится в несколько раз. Оптовая цена куриных яиц второй год подряд оказывается ниже себестоимости. Это связано с перепроизводством продукта, пишут ведомости. Так, оптовая цена яиц в Москве к концу мая снизилась до 25 рублей за десяток против 110 в середине февраля. Как отмечают специалисты, летом люди переключаются на овощи и фрукты, и спрос на яйца падает. Каждый третий россиянин собирается в медленное путешествие. Это формат отдыха без гонки по городам и достопримечательностям, а с длительным пребыванием в одном месте, прогулками по окрестностям и погружением в локальную жизнь. Самым привлекательным сценарием медленного туризма внутри страны считается отдых на природе. А самым востребованным направлением для такого формата стала зарубежная страна с теплым климатом и морем, но вдали от массовых курортов. Вернусь буквально через час. Ну а в нашем эфире далее медленное путешествие в любимую музыку. Гидом будет Юлия Калинина.
0: Новости. Новости на русском. На русском радио Юлия Калинина.
2: Ну что, друзья мои, посмотрите налево, взгляните направо, пристегните ремни, мы продолжаем наше путешествие. Ну вот примерно так могла бы сказать, но нет, вам сейчас понадобятся в первую очередь органы слуха, потому как они у нас сейчас в приоритете, ведь хорошая музыка уже готова. Жанна Фриске, Ираклий и А-студио в ближайшее время будут услаждать наш с вами слух. Ну а я, Юлия Калинина, останусь до полуночи и буду настроение понимать, если вы его вдруг уронили, потеряли где-то в течение этого рабочего дня. Впрочем, надеюсь, подобного не случилось ни с кем из вас. Потому что лето, оно хоть и рабочее, а все равно лето. И оно прекрасно. В компании «Русского радио» каждый день проходит по-настоящему круто. Это проверено на себе. И я, и мои коллеги стараемся изо всех сил, чтобы вам улыбалось, просыпалось и ко сну отправлялось только в правильном расположении духа. Оставайтесь, мы вам рады.

0: друзья мои, я надеюсь, вы проводите часы, отпущенные на отдых, в хорошем, правильном расположении духа. Ну, а если нет, наверняка возле ваших ног трется очаровательная котейка, мурчит и что-то там такое говорит, поддерживает как может. Я, кстати, недавно узнала, что кошки настолько чутко реагируют на настроение людей, живущих рядом, что если бы мурки могли разговаривать, они бы точно похлопали вас по плечу и сказали бы: «Эй, приятель, жизнь прекрасна и удивительна, переставай грустить». Но главное даже не то, что котики чувствуют наше настроение, а то, что они на него напрямую влияют. Я на себе замечала неоднократно, что стоит мне приуныть, как Габи и Фиби приходят, тут же на руки запрыгивают, и все, жизнь прекрасна и удивительна. Я надеюсь, все, что рядом с вами, может быть люди, а может быть усатые, полосатые, но в общем есть кто-то, кто действительно может пожалеть, обнять и сказать: «Ты лучше всех на свете».
1: Сколько раз, сколько долгих годов искал, чтобы услышать хоть пару фраз.

с нами можно не только двигаться, с нами можно вообще хорошо жить. Можно шутки шутить, призы, подарки долгожданные за это получать, да что там, оставить свое имя в истории любимой радиостанции. Что для этого нужно? Взять, да и придумать шутку. Причем, чтобы она была ваша, персональная, чтобы до этого нигде не звучало. Дальше вы эту шутку оставляете на нашем сайте rusradio.ru. Самые яркие шутки в эфире озвучат вами и нами любимый та-да-да-дам Антон Юрьев. Ну а авторы обязательно получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки. Со всеми подробностями можете ознакомиться на нашем сайте rusradio.ru. И я уверена, что среди вас, дорогие мои, просто полно людей, у которых чувство юмора головокружительно прекрасное. Я, Юлия Калинина, остаюсь с вами, не обещаю вам классных шуток, но обещаю хорошее настроение. Это действительно так. Влад Соколовский, Григорий Лепс, а кроме этого группа «Непара» в ближайшее время для услаждения вашего слуха и поддержания хорошего настроения здесь, на русском.

никогда не забуду, как в начале моей радийной карьеры именно эту песню почему-то в подарок заказывали супругам на именины, на крестины, на дни рождения. И, в общем, всегда это звучало довольно странно. Ведь песня про любовь, которая не состоялась. В общем, печальный подтекст наблюдается. Не говоря уже о том, что исполняет эту песню Александра Шоуа настолько трогательно, что просто в самое сердечко. Однако именно эту песню выбирали как подарочную, что для меня, безусловно, оставалось загадкой, но, тем не менее, видимо, не только я чувствовала, что каждая нота, она прямо к душе. Дорогие мои самые любимые песни ждут вас здесь, на любимом русском радио, в режиме 24/7. Прекрасная слава подхватывает музыкальную эстафету. Всем доброго-доброго вечера.

0: коллеги Соловьев и Пряников сегодня говорили про любимых коллег, и могу вам сказать, что да, безусловно, в жизни каждого человека есть те самые люди, которые действительно на вес золота. Напротив меня сейчас именно такой человек, это Артем Сорокин.
1: Привет, Юля, большой привет. А вот волосы у тебя как раз, у тебя цвета золота, а не у меня, понимаешь? У меня они какой-то цвета земли, нефти.
0: Нет, ну почему? Я думаю, что это прекрасный каштановый оттенок.
1: Ну хорошо, договорились.
0: Мне нравится так называть. Тём, скажи, пожалуйста, у тебя сегодня настроение не дождливое? Переменчивые погоды московские не сказываются никак?
1: Ты знаешь, я в этом смысле такое ощущение, что где-то родился частично в Туманном Альбионе иногда, мне кажется, потому что я люблю и дождь, и свежесть вот эту московскую летнюю, и туманы обожаю, а туманы белые, давай, подхваты белые, а черешня спелая,
0: Я боюсь, что Николай Басков будет нами недоволен.
1: Доволен, будет доволен. Вот, поэтому люблю такую пасмурную дождливую погоду, она добавляет свежести, и голова лучше в это работает. Говорю как человек, который жил 30 лет на Кубани, когда очень жарко, голова не работает. Она как плавленый сурок, понимаешь, в этот момент. Поэтому вот сейчас голова работает, и мы этому радуемся.
0: Ну, а я только сегодня рассказывала о том, что я и мои кошки, мы предпочитаем сочинские погоды, и что если бы кошки могли собрать свои маленькие чемоданчики, они бы уже давно уехали, вообще не обращая на меня никакого внимания. Так что да, я пока буду мечтать о каникулах, где будет действительно жарко, где будет очень так расслабленно и красиво. Ну, тебя оставлю здесь.
1: Ну, и плюс, понимаешь, да. Я считаю, что вот такая погода, ну, что мы такие эгоисты? Пусть деревья попьют, у нас какие огромные парки, понимаешь? Воробьёвы горы, там одни деревья должны сколько воды на себя забрать, чтобы радовать-то нас.
0: Ну, это тебе надо, знаешь, с Петром Кузнецовым «Экологическая среда» на русском. 100%. Я думаю, что вы бы поладили.
1: Найдем язык общий.
0: Тём, я тебе желаю прекрасной рабочей ночи. Вас, друзья мои, благодарю за дивную компанию этим вечером. И в ближайшую пятницу, прямо в 10 утра, обязательно встретимся здесь на русском.
1: Пока.
0: Пока-пока.
2: На русском радио Юлия Калинина.

0: страна.
1: Вот и лето прошло, словно и не бывало.
0: Русское радио.
2: Моя, моя, моя.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. СМИ сообщили, что у самолета рейсом Сочи-Архангельск после вылета отказал двигатель. Командир Боинга 737-800 авиакомпании «Смартавиа» подал сигнал бедствия и принял решение вернуться в аэропорт вылета. Около часа лайнер вырабатывал топливо над Черным морем, а затем приземлился в Сочи. На борту было около 200 человек. Официальной информации о причинах нештатной ситуации пока нет. Росавиация ограничила полеты малой авиации и гражданских беспилотников рядом с Москвой с 20 июня. Запрет действует для высот ниже 5200 метров и распространяется на столичный регион, а также части Рязанской, Тульской, Калужской, Тверской, Ярославской и Владимирской областей. В сообщении ведомства говорится, что меры приняты по представлению Минобороны. Как пишет газета «Коммерсант», под действие ограничений попадут до 1000 пилотов и несколько десятков летных школ и аэроклубов. Эксперты предупреждают о возможной волне банкротств. ФАС и Минэнерго предложили снизить норматив биржевых продаж бензина. Ведомство рассчитывает, что мера поможет оптимизировать логистику, в том числе при поставках топлива социально значимым учреждениям и сельхозпроизводителям. Ранее антимонопольная служба дала своим региональным управлениям поручение пристально следить за продажами и ценами на бензин и дизель. Также сообщалось, что Россия будет импортировать топливо морем из-за дефицита топлива. Стало известно, где пройдет матч за Суперкубок России. В Нижнем Новгороде 18 июля сыграют «Зенит» и «Спартак». Точное время начала матча, а также старта продажи билетов будет объявлено дополнительно. Суперкубок России по футболу – это ежегодный футбольный турнир, который состоит из одного матча между чемпионом России и обладателем Кубка России предыдущего сезона. Матч за Суперкубок традиционно открывает новый футбольный сезон. На этом пока все. Антон Кравченко, служба новостей.
0: Новости. Новости на русском.

0: Артем Сорокин на Русском радио.
1: И, кстати, для многих в этом месяце уже случилась белая фата или скоро случится. А все потому, что самая популярная дата для свадьбы в этом году 26.06.26. Уже через 8 дней. В этот день планируют пожениться тысячи пар по всей стране. А также популярны 20.06.26 уже через 2 дня. 08.08.26 и 06.06.26 уже была эта прекрасная дата. Ну вот хочется людям, чтобы еще и дата была красивой. Да ради бога, почему нет? Конечно, не в красивой дате, причина счастливой семьи в других вещах, но тем не менее. Ну что, всем, кто готовится к свадьбе, удачи, счастья, ну а нам с вами терпение, если уже с семьей, со второй половинкой, или же судьбоносных встреч. Мы с вами связаны судьбой на ближайшие часы. Артем Сорокин, это я, готов ставить лучшие песни немедленно. Начнем мы с Мари Краймбрери. Давай не ждать. Ждать не будем. Готовы, настроены на лучшие песни.

0: Ча-ча-ча.
1: Новая песня на русском.
2: Саня, не плачь, мир ведь не крутится.
3: Всем привет! Это группа BIS. И вы слушаете нашу новую песню «Таня, не плачь» на русском.
1: Русское радио.

миллионы лет. Да, порой эти колоссальные страшные цифры заставляют задуматься о жизни и понять, что в масштабе вечности любовь, пожалуй, самое главное. Любовь не только к противоположному полу, но и к детям, к родителям, к друзьям, родным, случайным людям. Любовь и добро – вот что важно в нашей жизни. Ну, а все остальное тоже, конечно, важно, но менее важно и временно. А вы, кстати, друзья, не проводили такой мысленный эксперимент? Вот, скажем, вот на том месте, где вы сейчас сидите, где вы сейчас идете, стоите, едете, вот что на этом месте будет через миллион лет? Да даже через 100 лет, через 1000 лет. Вот и погружайся, как говорится, фантазия таких мыслей. Не знаю, как вас, а меня это, ну, прям очень вдохновляет и заставляет задуматься о жизни и о вечности. Это Русское радио, меня зовут Артем Сорокин. Всем большой привет. Ну что, вдохновляться будем далее с «Жасмин», «Градусы» и «Винтаж». Немедленно песня «Ответь».

0: Завидую тем, кто сейчас в темноте слушает русское радио. Нашли друг друга во тьме. Завидую. Как вы там, друзья? Романтика, лето, ночь, счастье, любовь. А вы скажете: Сорокин, отстань, а не видишь нам хорошо? Хватит болтать. И правильно сделайте, что мне это скажете. А чудесная новинка только что на русском радио «Моя Мишель» на малиновой луне. Вот мы будем ее с вами слушать как можно больше, как можно чаще. Она приносит настоящее счастье. Ради таких песен мы тут с вами собираемся. Ведь правда. 00:47 в столице. Русское радио вместе с вами. Я готов ставить и еще больше, и еще лучше в продолжении «Зиверт».
1: Артем Сорокин.

0: на русском радио. Артем Сорокин.
1: Но не всегда, честно говоря, море случается и море получается. Есть то, что мешается. Но мы все равно любим море, помним море, хотим на море. И несмотря на всякие временные обстоятельства, на море все равно окажемся. А кто-то уже оказался на море, и вам таким большой привет. Лучи доброй, маленькой, светлой зависти от меня, Артема Сорокина. Вообще нужно куда-то уезжать периодически. Я не знаю, как это работает, но будто обновляется мозг. Реакции на все становятся легче, восприятие проще. Бывает так, что и в отпуске-то не особо отдыхаешь. Ранние подъемы, какие-то там переезды, перелеты, но вот смена обстановки и дел, видимо, все же хорошо влияет. Энергии изнутри прибавляется. Так, в ближайшие минуты энергии нам добавит Денис Майданов. Я призываю всех сделать громче русское радио. Сейчас прокачаем приемник. Песня «Я хотел бы». Час 04 в столице. Это русское радио. Меня зовут Артем Сорокин.

0: тишины.
1: Русское радио – это родные нулевые.
2: Твой малыш растет не по годам и уже читает по слогам.
1: Крылатые десятые.
3: Я и не знала, как люблю дождь, туман в городе моем серый.
1: Восходящее, настоящее.
4: На крыше городских домов мы прятались от лишних глаз.
1: Слушайте «Русское радио». Все будет хорошо.

Ну а пару дней назад Сергей Вячеславович Лазарев был впечатлен цветами и формами моста во Владивостоке, друзья мои. Да, 14-15 июня Сергей Лазарев давал концерты во Владивостоке, вышел на прогулку по набережной и снял видео под огромным мостом, считающимся символом дальневосточного города. Своими эмоциями от поездки он, конечно же, поделился с подписчиками. На записи видно, как Сергей вместе с командой идет по набережной городской. Над ним такие высокие пролеты моста, и все увиденное он одним словом описал: красота! Да уж, вот читаешь такие новости и завидуешь порой артистам, что они могут то здесь, то там, то тут, то в другой город, то в один город поехал. А с другой стороны, это все, конечно, очень сложно, ответственно и невероятно энергозатратно. Молодцы они, наши артисты!

0: Новая песня на русском.
1: Когда заберу тебя по чистям, и мои глаза гасом листят.
2: Всем привет! Я Дима Билан.
3: И я Анна Асть.
2: И вы слушаете нашу новую песню «Эпилог» на русском.
0: Русское радио. Русское
4: радио. В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много трещин.

дров наломаем, а потом через год думаем. Ну и для чего все это было? Зачем мы встречались? Чтобы что? И ведь, в сущности, если разобраться, каждый внес свой вклад в то, чтобы эта история закончилась. Мне кажется, уж простите за откровенность, друзья, не бывает, что один ангел в отношениях, а другой дурак. Ну, примерно плюс-минус поровну. Примерно одинаковые люди, плюс-минус. Главное, конечно, не повторять плохих историй, вспоминая их через год, сконцентрироваться на хороших историях, на хороших мальчиках, на хороших девочках и уже вообще быть счастливыми, наконец. Не тратить драгоценное время жизни на плохие истории. Чего всем вам и нам желаю. Час 48 в столице. У нас в следующем часе стол заказов. Давайте сконцентрируемся на том, чтобы сказать друг другу хорошие, добрые слова на старте этого четверга. Сегодня 18 июня. С каждого по 18 приветов. Я Артем Сорокин. Продолжим в следующем часе.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: больше, чем радио. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Ну, не знаю, как у вас, а у меня стол заказов часто бывает, знаете, как чай заказов, кефир заказов, ряженка заказов, творожный глазированный сырок заказов. В том смысле, что я, Сорокин, стараюсь, знаете, совмещать час приветов и час такого легкого перекуса на русском радио. Так что, где бы вы ни были, что бы ни делали, друзья, присоединяйтесь к столу, от нашего стола к вашему столу. Плюс 7-916-003-105-7, пишите приветы в наши мессенджеры, ну и одновременно чай, кофе, все что угодно. Вместе нам хорошо, правда? Вот так вот, с осознанием того, что не только я в данный момент жую, но еще и Сорокин на русском радио. Все, начинаем мы час приветов. От меня, Артема Сорокина, большой привет. Светлана пишет: всем большущий привет, русское радио. Я ваша навеки, Светлана. Это очень сильно взаимно. Эльвира желает всем доброй ночи и желает не пропускать ни одной песни на русском радио. Ну, вообще, это невозможно. Иногда приходится спать, иногда приходится уезжать куда-то, но, тем не менее, если вы с нами, это здорово. Татьяна, добрый вечер, Русское радио. Передайте моему мужу Сергею, что я его очень люблю. Ты самый лучший мужчина. Всем желаю такого мужчину рядом с собой. Татьяна, что же вы желаете-то, а? Спасибо тебе, что балуешь меня, твоя любимка Татьяна. Все, стол заказов начинаем и начинаем бодренько.
0: Золотая история. Андрей Губин. Ночь.

Ваше сердце захвачено столом заказов, который уже стартовал на русском радио. Всем большущий привет. Марина пишет: доброй ночи. А можно мне передать привет в депо Лихоборы? Я работаю в эту ночь одна, и мне так скучно. Огромный привет такому позитивному ведущему Артему Сорокину. Только благодаря вашему чувству юмора и держусь. Марина, вам большой привет. Очень хорошо знаю станцию Лихоборы, так как там, честно говоря, частенько пересаживаюсь. Так что Лихоборам большущий привет. Любим вас сильно. Здравствуйте, русский радио. Передайте привет моему другу Александру Байкову, который сейчас находится на службе и слушает русское радио, от Александра Скобелева. Виола на связи. Доброе утро, любимое русское радио. Передайте, пожалуйста, огромный привет моим девочкам Жанне, Ларисе, Насте. Пожелайте им хорошего настроения.

0: Может быть, кого-то зацепит новая песня Ирины Дубцовой, которая уже через полторы минутки на русском радио, если еще не слышали, обязательно. Пишет Ольга, точнее нет, не Ольга все-таки, хотя с аккаунта с именем Ольга. Так вот, написала Лидия. Доброе утро, русское радио, хочу передать поздравления через вас. Спасибо, что вы есть. Дорогую доченьку Казадой Кристину Викторовну Сусурийска поздравляет мама с днем рождения. Будь счастливой, будь любимой, будь успешной и здоровой, доченька моя, твоя мама Лидия. Спасибо большое, Русское радио. А мы Кристину Викторовну тоже поздравляем с днем рождения. Так, привет, Артем. Фантазер наш, пишет Саглара. Это же на сколько миллионов лет надо будет заглянуть, чтобы узнать про место, где я нахожусь в данный момент. Саглара, согласен. Не все любят такие мысленные эксперименты, но мне они почему-то добавляют такое вот вдохновение. Но в любом случае, где бы вы ни находились сейчас в данный момент, пусть все будет хорошо и пусть вдохновение тоже присутствует. Привет, Артемчик, пишет Алекс. Пожалуйста, поздравь Кларочку Шнайдер с днем рождения. Желаем, чтобы ее в душевном храме было всегда светло, тепло, любви обильно. Будь такой же жизнерадостной, и твои макромешные узоры пусть настраивают только на бесконечный позитив и радость. Спасибо, Артем, от Алекса, его семьи и всех родственников. Тоже присоединяюсь к дню рождения Кларочки Шнайдер. Макромешные узоры, кстати, способны вообще гармонизировать, мне кажется, пространство, успокаивать, дарить какое-то ощущение того, что все хорошо и все уютно, и пусть так и будет дальше.
1: Новая песня на русском.
2: Всем привет, это Ирина Дубцова, и вы слушаете мою новую песню «Память» на русском.
1: Русское радио.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: А представляете ситуацию, друзья, когда ты не можешь молчать? Вот сегодня, конкретно сегодня, не хотел писать в стол заказов, но рука сама тянется к телефону, сама что-то там пишет. Ты приказываешь так: не пиши мне, не пиши в стол заказов сейчас. Она все равно пишет. Вот это я понимаю любовь. Доброе утро, девчата из Брускеты, Хабаровск. Вы лучше не грустите, пусть будет веселее. Это написала Анна. Семья, доброе утро. Сергей из Кузбасса, папа Сергея, Маша и Кирюша, ведите себя хорошо, слушайтесь маму. Кузбассу, кстати, большой привет, Сергей. В городе Юрга жил, между прочим, с 81 по 85. Так, дальше что у нас тут происходит? Привет, Артем, привет, Русское радио. Передайте привет из Санкт-Петербурга Сашке Брежневу. Даша Кремнева написала. Ленурик Николаевна, поздравляю с днем рождения прекрасную девушку из города Городец Нижегородской области, Анастасию Поварову, с пожеланиями счастья, здоровья и всего самого доброго. Привет Петрозаводску, Стася Зарецкая. Доброй ночи. Собираю алмазную мозаику под хорошие песни русского радио. Ну вот сразу узнаешь Петрозаводск, Карелию, все ваши габродиабазы, сложные каменные названия. И вот алмазная горная королева Стася Зарецкая собирает алмазную мозаику.

0: приветов и поздравлений. Стол заказов на Русском радио.
1: Давай раз навсегда забудем, что уже сказали.

0: стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Да, стол заказов продолжается. Пишите в наши мессенджеры по номеру плюс 7 916 003 105 7. Еще немножко есть времени. Елена Русина, Артем, доброй ночи. У меня сегодня самый лучший день. День рождения моей дочки. Поздравьте, пожалуйста, мою самую умную, обаятельную, чуткую и добрую дочку Елену из Екатеринбурга. Елена, ну как жаль, что не написали имя вашей дочурки. В любом случае, поздравляем ее. Пусть ее в жизни сопровождает только удача. Все какие-то не очень складывающиеся моменты пусть проходят легко, как по маслу. Пусть рядом будут друзья верные, подруги верные. Ну и просто, чтобы жилось весело, удачно. И, как, знаете, когда много цветов у женщины дома стоит, она просто вот прям становится совершенно иной какой-то. Вот пусть у вашей дочурки много цветов будет каждый день. Доброе утро, Русское радио. Всем кабинетам слушаем вашу музыку. В этот дождливый день передайте привет из Находки Приморского края для моих коллег отдела капитального строительства Восточного порта. С пожеланиями хорошего настроения на весь рабочий день. Это написала Ольга. Ольга, большое вам спасибо. Конечно же, всему Дальнему Востоку, всем, кто уже проснулся. Гигантский привет. Мы тут, честно говоря, еще в ночи, а вы уже четверг начали полноценно. Сегодня, кстати, 18 июня. Всем большущий привет. Русское радио. Стол заказов продолжает. Не пара. Бог тебя выдумал.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Ну, я тоже не верю, друзья. На стол заказов понемножку уже все заканчивается. Не успеете, наверное, писать. Те, кто пишет в данный момент, финальные аккорды. Та-дам! Елена Русина, Артем, спасибо. Искренне передали мои чувства. Моя дочь Татьяна. Благодарю за теплоту в ваших словах. Большое вам спасибо, Елена. Хочу поздравить себя с днем рождения и поставить песню «Мужичок за 50». Это написал Олег. Олег, ну, поздравляем вас. Пусть 50, в общем, кажется, это такой возраст для мужчины, да, по нынешним технологиям медицинским. Но это, по сути, ничего. Так что я желаю, чтобы вот ваш 50-летний, так сказать, рубеж, чтобы он стал для вас каким-то ярким, поворотным, интересным. И дальше все было гораздо-гораздо как-то вот лучше именно для вас, именно для ваших параметров. Так, смотрю, что еще есть. Гуру пишет: передайте привет тугайцам. Дарья Гороховская: хочу передать коллегам большой привет, они у меня самые лучшие. И поздравить Леру с ростом. Ты больше всех заслуживаешь. Будем твоей опорой и поддержкой. Все, друзья, стол заказов на этом завершается. Посмотрел, что у нас в следующем часе. Ну, например, будет новинка «Жасмин» в следующем часе. Так что оставайтесь.
0: Артем Сорокин. Это послевкусие.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.